0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: фантики.
1: Так, фантики уже можно и бросить. Панику ставим на паузу и ловим ощущение счастья. Мы провожаем весну и готовимся. Ну, кто к чему? Кто к экзаменам, кто к отпуску, кто к марафону, кто просто к лету. В любом случае, мы всегда с вами. Авторадио и я, Алиса Соболева. Делайте громче.
2: Я тебя люблю.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

ищет, тот найдет, а кто играет, тот выигрывает. Рабочая схема на Авторадио. Мы продолжаем нашу суперигру «Много денег». В счастливом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний ваших. Так что меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. А уж 4 июня особенно, ведь второй суперфинал на подходе. Скоро ваше желание исполнится. В первый четверг лета. А я, Алиса Соболева, желаю удачи.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

Если слышите голоса, то это я, Олеся Соболева. А если верите в чудеса, то это спасибо Авторадио. Ну и Андрею Звонкому тоже. Настраиваемся на лучшее, пристегиваемся, смотрим в зеркало. Кто там у нас такой красивый? Вы, конечно. Выше нос, шире улыбку и вперед покорять очередной.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Будем чилить. Обязательно. Не все же нам с вами работать. Мы профессионально чередуем. Успеваем все и даже больше. А потому что вместе. Авторадио в вашем приемнике. У микрофона Олеся Соболева. Классного дня вам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы. Заветная мечта Алексея Зимцова из Свердловской области – голливудская улыбка. А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
1: Категория 18+.
2: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
1: Подробности на rfd.ru.
3: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Давай сбежим отсюда.
6: Прямо сейчас.
7: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
8: Надо прыгать.
9: Вы разобьетесь, если не прыгнете.
10: «Пропасть» в кино с 28 мая, 16+.
11: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
12: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
13: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется.
14: Ровно в 17 часов.
13: Премия Муз-ТВ 2026.
12: Движение.
13: Смотри на Муз-ТВ.
12: Слушай на Авторадио.
13: 16+.
15: Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России могут вести единый статистический учет всего транспорта на дорогах. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Правительство утвердило план мероприятий, согласно которому профильные ведомства должны представить предложение по запуску единого статистического учета всего транспорта в России, выезжающего на дороге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Вопрос организации такого учета должны проработать МВД, Минсельхоз и Минтранс. Внедрение учета позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков и, как следствие, рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей. Ранее стало известно, что власти России прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Нейросети смогут использовать для выработки решений по профилактике ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах.
3: Про нововведение.
2: В России вступил в силу обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, сообщает РИА Новости. Из него пропал ряд электротоваров, в частности, компьютеры Asus, IBM, Intel, Samsung. В списке также отсутствуют нишевые парфюмерные бренды. В Минпромторге пояснили, что для исключения товаров из перечня параллельного импорта необходимо производство локализованной в России продукции или наличие в стране ее аналогов. В связи с этим список постоянно изменяется.
3: Про регион.
2: Снежный покров до сих пор сохраняется примерно на четверти территории России. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Сейчас снег лежит на Новой Земле, в Северном Урале, Красноярском крае, на севере Якутии. Высота покрова там достигает от 30 до 73 сантиметров. Снежный покров также наблюдается на юге Таймыра, северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, в Магаданской и Читинской областях. Также снег есть в отдельных районах Иркутской области, Бурятии и в Забайкалье. Ну а на Чукотке высота сугробов местами доходит до полуметра.
3: Про нас.
2: Работодатели беспокоят в отпуске более 2/3 опрошенных россиян. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. 19,5% опрошенных заявили, что сталкиваются с этим постоянно. 38% время от времени, а 11% из-за этого вообще считают, что у них фактически нет отпуска. Лишь 32% респондентов никогда не сталкиваются с необходимостью решать рабочие вопросы во время отпуска. Ну а самый популярный ответ на вопрос, что люди ценят в отпуске, это возможность перезагрузки от накопившихся проблем. Для каждого 6-го важно получить новые впечатления, для 15% поплавать в море и позагорать. Каждый 10-й россиянин в отпуске мечтает просто выспаться.
3: Про праздник.
2: Мусульмане сегодня отмечают праздник Курбан-Байрам. Это один из главных праздников ислама. День особой духовной радости. В столице мероприятия пройдут на традиционных площадках и во временных локациях. Для удобства верующих организованы трансляции праздничных богослужений. До 11 утра перекрыты несколько улиц в центре, на западе и северо-востоке Москвы. Сегодня утром станции метро, проспект Мира, Новокузнецкая и Рижская, БКЛ работают только на вход и пересадку. Официальный курс доллара – 71 рубль 67 копеек. Курс евро – 83 рубля 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Доброе утро, страна! Это Авторадио, радиостанция номер один, и мы начинаем в студии! Драйв-шоу, поехали, Иван Броневой!
1: Доброе утро, Денис Курочкин!
0: На календаре среда, 27 уже мая, между прочим, сегодня день рождения скотча! Вещь, на которой держится половина страны!
1: Ты же не про напиток, да?
0: Нет, про ту самую ленту! Ну а на Авторадио держится все на классной музыке и мощном заряде бодрости, так что мы обойдемся без этой липкой ленты сегодня. Время пошло наше. Три часа у нас есть для того, чтобы мы послушали классную музыку. Честно с вами поговорили в драйв-чате. А сегодня, я уверен, кто-то из вас точно заберет у нас классные подарки. Потому что в драйв-чате они имеются, как и во всем нашем эфире. Поэтому слушайте внимательно, пожалуйста. Ну что, начнем, я думаю.
1: Я предлагаю вот прям музыки. А потом драйв-чат, а потом опять музыки. Нормальный план?
0: Ну, вообще неплохая механика. А потом поиграем. А потом музыка.
1: Ну, типа.
0: Ну, вообще, ну, решим по ходу. Ребят, вы тоже напишите, что вы хотите. Мы же под вас подстраиваемся. Поэтому все, давайте, погнали в этот день встречать его вместе.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Авторадио.
1: 7 часов и 7 минут уже на столичных. Давайте просыпаться, тем более мы на пороге драйв-чата, где сегодня, ребята, мы, драйв-шоу «Поехали», решили объявить розыск вещей, которые обладают способностью телепортироваться. Да, да, да, вспоминайте себя. Ведь у каждого дома есть вещь, которую вы спрятали настолько надежно и безопасно, что теперь сами не можете ее найти. Бывало такое? Ведь ладно бы, если бы это было бы, ну, носки или там ключи, которые лично я не могу уже месяц найти и не знаю, где они. Но бывало такое, что можно намертво потерять в собственной квартире и куртку, и целый рулон обоев. И это тоже было у меня в жизни.
2: Я один раз потерял права.
1: Паспорт.
2: Да. Причем сузим круг, я вообще его потерял в рюкзаке. И уже восстановил права, сходил, отсидел целый день в очереди в ГИБДД, все. И в этот же вечер, рассчитываясь на кассе супермаркета, я поглубже рукой в рюкзак копнул, доставая там деньги и карточку, и нашел вторые права.
1: У меня было то же самое, только с карточкой банковской. Я уже тоже написал заявление, закрыл счет, думал, все, там снимут мои
2: ярды.
1: Да. В итоге дождался новую, а она просто была в заднем кармане тоже рюкзака. Ну, который, кстати, тоже был потерян в квартире. В общем, ребята, сегодня мы хотим у вас узнать, в каком самом неожиданном месте в итоге обнаружилась пропажа, сколько литров валерьянки, возможно, было выпито в процессе поиска. Поэтому давайте уже откроем драйв-чат и объявим номер телефона.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребят, пишите в драйв-чат, какую самую крупную или важную вещь вы умудрялись потерять в собственной квартире, а может быть даже за ее пределами. То это тоже можно, это тоже считается ответом. Делитесь своими историями. Номер 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Напомню, два билета на старт сезона главных гонок на выносливость. 30 мая автодром Moscow Raceway. Кто-то отправится. Главное, не потеряйте их. Попробуем отправить вам их электронно, чтобы точно они всегда...
2: Надежнее, да.
1: Да, ну там телефон нужно, конечно, держать в руках тогда. Все, драйв-чат объявляется открытым. А я тем временем напомню, что у нас все-таки не так много времени осталось до наступления лета. Правильно?
2: И каникул.
1: И каникул. Да, попробуем вместе с вами разобрать одну из актуальных тем. Чего же нам, 3 месяца просто так лениво лежать? Правильно? Или у бабушки на даче прозябать? Нет! Мы попробуем с вами подзаработать. А вот как это правильно сделать, нам подскажет директор юридической практики Суперджоп. Куда можно податься так, чтобы, ну, как-то плодотворно провести эти 3 жарких месяца. Ну и, конечно, игра «Большой хит», где на кону билеты на нашу большую дискотеку «Авторадио», которая 4 июля состоится где?
2: На стадионе ВТБ-арена, конечно,
1: да,
2: же.
1: Да, да, кто из вас там окажется в самом эпицентре, в самой гуще танцевальной, невероятной, мы узнаем уже в этом часе. Так что поехали.
0: Поехали. Драйв-шоу.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода, Комфорт Плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Драйв-шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Всем еще раз самого доброго утра. На календаре у нас, ну что, финал весны. Финальное, вот осталось-то чуть-чуть. И летний сезон. Летний сезон, ведь это не только время отпусков, но и горячая пора для тех, кто хочет прокачать свой бюджет. Студенты, старшеклассники, да и просто многие специалисты активно ищут варианты на лето. Ну а как найти идеальную подработку, не прогореть по деньгам и, главное, не попасть на удочку мошенников?
2: Об этом мы говорим с директором департамента юридической практики в Суперджоп Александром Южалиным.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Александр, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Расскажите, пожалуйста, работодатели уже активизировались перед летом? Кто сейчас в топе самых востребованных сезонных работников и где реально платят хорошие деньги?
3: Ну, здесь, конечно, все зависит во многом от региона, где находится работодатель, где подросток или там несовершеннолетний ищет работу. Перечень работ довольно широкий. В топе у нас официанты, курьеры, да, работа в каких-нибудь строительных организациях, где вот требуются тоже помощники, да, и свободные руки. На лето это во многом также популярна работа, например, в сельскохозяйственном секторе.
1: Ну, раз мы, Александр, коснулись подростков, которые хотят как раз заработать свои первые личные деньги на каникулы, с какого возраста, вот давайте напомним всем, можно законно официально штурмовать рынок труда?
3: Стандартный возраст для заключения трудового договора – это 16 лет. Но закон позволяет работать даже с 14 лет, правда, помимо его согласия потребуется еще согласие хотя бы одного из родителей, да, чтобы родители сказали, что они не против, чтобы их вот ребенок, да,
1: ну, не просто ходил по дворам, а работал, да, это да, понятно. Да.
2: Какие-то ограничения, может быть, есть для детей такого возраста в работе?
3: Ограничения у нас предусмотрены, в принципе, для сотрудников в возрасте до 18 лет. Он не может работать во вредных условиях труда, плюс к этому в тех отраслях, которые могут причинить вред их нравственному развитию. То есть, например, все, что связано с реализацией алкогольной, табачной продукции, игорный бизнес, да, работа там в ночных клубах, барах, вот это вот все, пока не исполнится 18 лет, работать в этих заведениях нельзя. Ну и плюс к этому у нас установлены максимально допустимые пределы того, сколько работник может поднимать и переносить каких-нибудь тяжелых предметов, грузов тоже у нас нельзя.
1: Понятно. Александр, а может какой-то лайфхак от Суперджопа и от вас в том числе для всех слушателей? Несколько главных юридических правил, вот на что смотреть при выборе вакансии на собеседовании, чтобы сразу раскусить недобросовестного работодателя, который вот на лето тебя использует, а потом
2: не заплатит.
1: Ничего не даст.
3: В первую очередь, конечно, нужно смотреть главную вещь – это официальное трудоустройство. В отдельных случаях можно рассмотреть договор гражданско-правового характера. Это, конечно, хуже, но тоже закон предусматривает такой вариант. Но в идеале все-таки это трудовой договор. И потом уже, когда заключается трудовой договор, внимательно читайте, что там указано по условиям, потому что тоже там свои нюансы есть. Ну и в том числе, конечно, оплата. Самый важный пункт.
1: Это настоящая инструкция. Александр, огромное спасибо за юридический ликбез. Теперь к лету готово на все 100%. На связи был директор юридической практики Суперджоп Александр Южалин. Ну, а мы с Иваном Броневым, я Денис Курочкин, попробуем что еще? Ну, к драйв-чату уже скоро вернуться и послушать классную музыку. Поехали.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.

0: Мечный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
3: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
4: Переводы «Корона Пэй» доступны в офисах Билайна по Уимпелком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия «Банк России» номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
3: Отправляйте переводы «Корона Пэй» тем, кто дорог, в офисах Билайна.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
8: Привет, любимые слушатели «Авторадио». На связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш

0: Поехали!
1: Хабиб гремел на авторадио, ягодка малинка. Ну ладно, ягодки, да, искать трудно, особенно в огороде, когда они там пойдут, поспеют. Но как можно потерять вещи в собственной квартире? Вот об этом мы сегодня обсуждаем в драйв-чате, который набирает обороты. Вот иногда бывает тоже, положил вещь на самое видное место, а в итоге перерыл весь дом и нашел через полгода в холодильнике. Вот 915-459-2020, знаете, надеюсь, эти цифры вы не потеряли и уже нам что-то написали. Давайте озвучим.
0: Драйв-чат. Поехали.

0: Мне вот понравилось сообщение от Александра. Александр К. пишет нам. Я как-то потерял трубку от домофона. Uh-huh. Вот как ее можно потерять, да, если она привязана всегда? Просыпаюсь с утра, а ее нет. Она вообще просто, ну, типа отрезана. Что случилось? Так и не понял. Весь дом обыскал, даже в холодильнике смотрел, но так и не нашел, пришлось менять.
1: Вот это загадка.
0: Это знаешь, может быть, как раньше-то были проводные телефоны, ты ухом зажал плечо и ходишь по квартире там, да, разговариваешь, может быть, так же?
1: Ну, мог.
0: С кем-то говорил с первого этажа, забыл. Но это странно, Александр, пока это самая странная потеря.
1: Мужчина написал без подписи, значит, как-то потерял яйца. Видел, что жена их купила, утром хотел себе завтрак приготовить, заглядываю в холодильник, в дверце, их нет. Холодильник закрыл, все, пошел заниматься своими делами. Потом жена проснулась, захожу на кухню, чтобы спросить, ну а где яйца-то, куда делись? А она стоит и жарит их. Вот как-то так. Но это... у женщин, мне кажется, своя какая-то навигация есть по квартире, это правда.
0: Это нужно просто внимательнее быть. Это вот я так же захожу, где футболка белая, вон висит. Захожу, а ее нет, она выходит. И вот...
1: Ну вот же, да. И прям вот рукой в нее, прям это перед лицом.
0: Да. Ольга написала: привет, Таганрог на связи, купила кроссовки, по пути еще и продукты. Пришла домой, начала все это рассовывать по местам купленное. Кто-то из домашних отвлек, кто-то все, думаю, надо... померить, да, показать обновочку. Кроссовки-то купил не просто так. Туда-сюда смотрю, нигде нет. Что ж такое-то? Все обыскала. В итоге нашла пакет с кроссовками в морозилке. Засунула вместе с мясом. Какая морозилка-то у вас большая, Ольга. Можно только позавидовать. Туда еще коробка с кроссами залезла.
1: Ольга, видимо, прагматичная, запасливая, сразу на неделю, на две покупает продукт. Вот морозит. Димон написал, говорит, был случай совсем недавно, я на полном серьезе у себя дома, причем не в доме, а даже в квартире, потерял собаку. У меня йоркширский терьер, девочка. Но любит она всегда вот, ну, спать, отдыхать дома. Искали долго-долго-долго, но в итоге нашли, она там где-то вот под бельем в ящике укуталась в одеялко и спала, хотя мы ее уже начали серьезно переживать. В квартире собаку, понимаешь?
0: Ну, может быть, испугалась чего-то и где-то спряталась.
1: Ну, вот так, я и говорю, что она спряталась.
0: Ладно, друзья, давайте пишите еще 915-459-2020, что вы теряли в дома, а может быть, даже не в пределах квартиры, где-нибудь за пределами. Вспоминайте, давайте этот день, ну, как-то вот превратим в юмор, даже если это что-то было прям серьезное. Ну, а теперь к главному. Друзья, у нас есть билеты на фирменную, потрясающую, межгалактическую, это я уже заранее называю ее так, дискотеку, большую дискотеку Авторадио, которая пройдет 4 июля на стадионе ВТБ-арена. И для того, чтобы стать участником и лицезреть своими глазами это событие, мы предлагаем вам принять участие в нашей игре, которая последует далее. Называется «Большой хит».
1: И правильно большие назвал. Подарки, да, большой хит. Ну, можно чуть-чуть длиннее. Звонить прямо сейчас, чтобы принять в ней участие. Главное, выиграть пригласительный. 258-3320, код Москвы 495.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге сегодня дождь и до 16 градусов тепла. Северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 14. Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
10: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
13: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
14: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
15: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Хит! Игра! Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 49.

0: Действительно, уже очень скоро, именно 4 июля, в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится масштабное, громкое, яркое музыкальное событие. Наша большая дискотека «Авторадио». И у каждого из вас, кто услышал эти позывные, а именно прямо сейчас мы же объявили номер телефона, вы же слышали, 258-33-00, код Москвы 45, может взять и поймать эти два заветных приглашения в самый эпицентр события, а именно на танцпол и зажечь вместе с нами. И вот это успел сделать. Раньше всех дозвонился Алексей из Ногинска. Лёшка, доброе утро!
1: Привет, Лёша!
2: Доброе утро, доброе!
0: Давай сразу, вот мы тебя будем мотивировать на победу. Если, а точнее, вот с кем пойдешь? Представь, у тебя есть уже два билета. Кого пригласишь?
2: Ну, кого я могу пригласить? Конечно, супругу.
0: Ну, я откуда знаю? Может быть, пойдешь с другом по рыбалке вместе зажжете. Ты его знаешь. Ну, ладно, супруга, как зовут ее, кстати?
2: Ее зовут Маргарита.
0: Маргарита, классно. Надеюсь, что она сейчас за тебя болеет, потому что правила несложные, я уверен, ты с ними справишься.
1: Тебе предстоит сыграть с большой звездой, участником, естественно, нашей большой дискотеки «Авторадио». Предложим тебе микс из трех больших хитов этой самой звезды. Ну а тебе нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки «Авторадио». Все, два билета, если догадаешься, конечно, на фестиваль, у тебя окажутся в руках практически мгновенно.
0: Все понятно, Леш.
2: Конечно.
0: Ну тогда включай свою интуицию. Поехали. Сегодня мы играем с группой «Дискотека Авария». Легендарный просто коллектив, который радует нас и по сей день, и вообще под них невозможно усидеть на месте. Итак, твоему вниманию подборочка. Поехали.
3: Большой хит. Игра. Выбирай. Три.

0: Вот такие варианты, Лёшка, выбирай.
1: Ого.
0: Ага. Ого. Если хочешь остаться, 2005-й. Диско Суперстар 2001 или Новый год намчится 99-й.
2: Я вот на последних двух рос, я помню, в школе.
0: Если хочешь остаться, вообще шикарный медляк. Ну ладно, так, это мы тебе просто...
1: логически, логически рассуждать. Ну Новый год, ну какой Новый год?
0: Да кто его знает.
2: В июле? Да кто знает, конечно.
0: Ребята умеют удивлять. Могут и с этой песни выйти.
1: Не, я думаю, нет, не Новый год. У меня либо песня «Если хочешь остаться», либо «Диско Суперстар».
0: Но...
1: Поэтому надо выбрать и определиться. Интуиция, говорите, да?
0: Да, конечно.
1: А если супруга подскажет, можно?
0: Конечно.
2: Наоборот, нужно.
1: Она...
0: Мы поняли, кто у тебя решает все дома. Давай, дай. Выбирай.
1: Так, давайте «Диско Суперстар».
0: Не слышу, что?
1: «Диско Суперстар».
0: Не понимаю твоих слов.
1: Я понял, если хочешь остаться.
0: Он еще и спел. А вдруг это действительно так? Давайте проверим.
3: Большой хит. Если хочешь остаться, останься просто.
0: Ну ничего себе! Вот это да!
1: Вот это Леш, поворот!
2: Леш, ну интуиция мощь! Ну просто топ!
0: Естественно! Как хорошо, что рядом с тобой Маргарита ведет тебя по жизни! Лешка, ну отвечаю, мы тебе вручаем эти прекрасные, шикарные билеты и пригласительные только из-за того, что ты попал во все ноты. А мы хотим, чтобы в танцполе был тот самый человек, который подпевает и умеет петь! Да! Поэтому ты молодец! Абсолютно в точку!
1: Спасибо!
0: Именно этот шикарный трек, если хочешь остаться, раскачает стадион ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио 4 июля. И мы тебя, Леш, поздравляем. Два билета в танцевальный партер для тебя и супруги Маргариты. Твои, мы тебя поздравляем. Кстати, помимо дискотеки «Аварии», которая будет там зажигать, мы еще увидим и будем петь «Иванушки»,
2: так.
0: Григорий Лепс,
2: так.
0: Татьяна Буланова, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Поэтому, ребят, не откладывайте в долгий ящик, присоединяйтесь к нам, и мы с вами встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена.
2: А я хочу напомнить, что условный сигнал нашей игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать вообще в любой момент. Ну а если дозвониться не получилось, вообще не беда. Билеты на фестиваль для вас, ваших друзей, ваших родных, ваших соседей по даче, кого угодно вы легко найдете на сайте Авторадио.ру. И мы тогда обязательно встретимся 4 июля на ВТБ-арене, где главные звезды страны вместе с вами будут исполнять лучшие и главные хиты.
3: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Билеты на Авторадио.ру. Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
7: Категория 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Президент России отправляется с госвизитом в Казахстан. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Владимир Путин сегодня вечером прибудет в Казахстан с государственным высшим по статусу визитом. Поездка главы государства тем более необычна, что этот госвизит не первый за его президентский срок. Протокольная практика допускает лишь один государственный визит в каденцию. Он предполагает особые почести и пышность, несколько дней пребывания в стране, культурную программу. Однако нынешняя ситуация была сделана весомое исключение из правил, инициатором которого выступила Астана, отмечает ТАСС. Визит Путина продлится 3 дня, с 27 по 29 мая. За это время, помимо двусторонней повестки, планируется обсудить дела, в том числе и в рамках Евразийского экономического союза, мероприятия которого будут проходить в казахстанской столице в эти дни. Накануне госвизита в Казахстан Владимир Путин написал статью для газеты «Казахстанская правда». Статья «Россия и Казахстан. Союз в сердце Евразии» опубликована также на сайте Кремля. В материале президент отметил, что наши страны связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которых общая история, тесное переплетение культуры, человеческих судеб. По словам президента, стратегическое партнерство и союзничество Казахстана и России опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия. Путин также рассказал, что у него выстроились дружеские и искренние отношения с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым.
3: Про международные отношения.
2: США не стали подписывать совместное антироссийское заявление, инициированное Киевом и западными странами в ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при организации Андрея Мелика. По его данным, к документу присоединились 47 государств, в том числе Венгрия и Словакия. Ранее США отказались поддерживать антироссийскую резолюцию по Украине в Международном агентстве по атомной энергии. Документ на рассмотрение внесли Канада и Нидерланды. Однако резолюция все же была поддержана 12 странами, еще 10 воздержались от голосования, среди них Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.
3: Про безопасность.
2: В России разработают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Правительство поручило Минприроды провести анализ миграционных маршрутов животных. Основная цель – определить участки трасс, где требуется срочная защита от внезапного выхода зверей на проезжую часть. Доклад о результатах анализа будет представлен правительству в течение года, сообщает ТАСС. На втором этапе, в период с 27 по 30 годы, непосредственным обустройством опасных участков займутся Минтранс, Росавтодор, компания «Автодор» и региональные власти. Им предстоит реализовать комплекс мер безопасности и отчитаться перед правительством.
3: Про нас.
2: С 2022 года доля талантливых людей в России выросла в 2 раза. Молодежи стали чаще выявлять выдающиеся способности. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы Минпросвещения. Данные сформированы на основе статистики в области образования. Они охватывают граждан возрастом от 7 до 35 лет. Официальный курс доллара – 71 рубль 67 копеек. Курс евро – 83 рубля 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы
0: поехали!
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: 8 часов утра в столице. Это Авторадио, радиостанция номер 1. И наше шоу «Поехали». Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
5: Друзья, наш драйв-чат кипит, так что продолжайте писать свои истории о диких потерях внутри собственной квартиры, а может быть даже за ее пределами. Номер прежний 915-459-2020. Ждем ваши комментарии. Чуть позже, но это правда, в финале часа устроим тотальный разбор полетов и будем вручать подарки, но уже в игре. Трам-пам-пам. Как всегда, ждем одного из вас. Ну и главное, держите свои мобильные под рукой.
1: Потому что у нас игра «Ну где денег на Авторадио» приближается. Буквально одна песня до нее осталась. В банке игры 9000 рублей. Партнер игры готов удвоить эту сумму. То есть на кону будет уже фактически 18 тысяч. Так что вступайте в игру на сайте Авторадио.ру.
0: Драйв-шоу.

0: нормально.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
2: Доброе утро, друзья! Открываем двери нашей очередной встречи в игре «Много денег» на Авторадио. Счастливый 13-й сезон, который продолжает радовать вас изо дня в день. Сегодня он остановился на очень приятной цифре, которая пополнит ваш бюджет, но о ней чуть позже. Пока о главном, что с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк», и в этом сезоне у нас 5 миллионов рублей, это призовой фонд, а еще 5 заветных исполнений ваших мечт.
3: Желаний.
2: Да, желаний, да. Одно мы уже исполнили, вот все ближе и ближе ко второму суперфиналу, который случится 4 июня. Поэтому не откладывайте вот это, все это, как я и говорю, в долгий ящик для того, чтобы реализовать, исполнить и уже ее пощупать. Да, вашу мечту. Кто-то вот у нас хотел оказаться на Северном полюсе. Кто-то хочет квартиру, кто-то хочет новые имплантаты, да, чтобы была улыбка невероятная, ослепительная.
3: Кто-то хочет себе целую рощу, да, собственную, ореховую.
2: В общем, все это может случиться с вами, если, конечно, вы в игру вступите.
3: Ну, а это сделать проще простого. Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, коротко описываете свою мечту, ну, а дальше слушайте внимательно наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
2: Да, а если она выберет, когда мы остановим и услышим вместо гудка гимн Авторадио, это 3000 рублей. Сразу же назовите песню, которая играла перед игровым эпизодом. Забирайте все 9, которые сегодня у нас на кону. Ну и напоминаю, что Озонбанк, наш партнер игры, любимка наша, удвоит эту сумму. И уже будет 18 тысяч. Вот так вот. Давайте остановим нашу радиорулетку и перейдем к знакомству.
3: Рулетка выбрала номер, который заканчивается на 6956. Принадлежит он Ильясу из Тюменской области. Пишет он следующее. «Мечтаю погасить автокредит». А мы уже это сделали
2: это
3: в первом
2: умеем.
3: Суперфинале. Да, можем повторить. Давайте позвоним. Набрали номер 6956. Это последние 4 цифры. Его префикс 922. Сейчас хотим услышать гимн Авторадио. К сожалению, не услышали мы гимн Авторадио. К сожалению, не удастся нам отдать даже 3000 рублей. Нужен все-таки. Свободная линия нам нужна, а не когда занята, когда он с кем-то разговаривает еще, я так понимаю.
2: Ну, что поделать, в любом случае он у нас остается в игре. Для всех остальных, ребят, я все-таки напоминаю о том, что нужно и необходимо проверить, установлен ли у вас гимн Авторадио. Да, иногда бывают перебои, но это уже зависит от вашего мобильного оператора. Так что сами себе напишите, позвоните, как-то проверьте, для того, чтобы в игре оставаться и принимать участие. Потому что, еще раз напомню, 4 июня уже не за горами. Возможно, Ильяс станет обладателем этой мечты и закроет свой автокредит, как мы это уже сделали. А возможно, выиграет тот, кто хочет себе дорогу на приусадебный участок. Да, это, кстати, колоссальных денег стоит. Недавно пробивал. Ой-ой-ой.
3: Как отдельное парковочное место в Москве.
2: Да.
3: А то и дороже.
2: Самый дешевый, что мне там насчитали, по-моему, 600 тысяч это стоит.
3: И то и тропинка только.
2: И то это на сезон, мне сказали. Так что, ребята, включайтесь, вступайте в игру. Все это вам поможет, конечно, во-первых, инструкция и механика на сайте Авторадио.ру, она размещена.
3: Второй суперфинал на следующей неделе уже состоится, а на этой нас с вами ожидает суперуикенд 30 и 31 мая. Так что слушайте внимательно, выходные, все время Авторадио, потому что деньги будем раздавать в турборежиме. Ну а если забегая прям совсем далеко вперед, то под самый Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. В банке как было, так и остается 9000 рублей.
2: Который, я уверен, мы сегодня разыграем в следующем эпизоде, поэтому будьте внимательны. Слушайте Авторадио, не выключая на полный максимум, ребята, на громкости. Все, запускаем рулетку, игра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
2: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
8: На Зерновой 15D.
7: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
8: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
9: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
10: Подробности на Зерновой 15D.

0: Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Дамы и господа, всем самого доброго и самого стильного утра. Вы поймете, почему я так говорю. Наш праздничный марафон уверенно набирает обороты, ведь мы с каждым днем все ближе к главному музыкальному событию этого лета. Уже 4 июля чаша стадиона в ВТБ-арена заполнится до отказа. Более 30 тысяч человек будут ловить волны. Как я и люблю говорить, абсолютного счастья. Именно так это и произойдет на большой дискотеке «Авторадио». Мы продолжаем общаться с участниками нашего невероятного праздника. И прямо сейчас к нам подключает человек, который давно стал эталоном безупречного стиля.
2: Это правда. И юмора, кстати, тоже. Певец, музыкант, композитор, поэт-песенник, телеведущий, автор текстов. Я могу очень долго перечислять все его регалии. Валерий Сюткин.
1: Валерий, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Рада вас приветствовать в столь раннее время. Однако сразу к серьезному вопросу хочу перейти. Вот ваши песни у всей страны ассоциируются, ну, лично у меня, я скажу за всю страну, солнце, лето, отличное настроение, такой легкий вайб.
2: Легкий оранжевый галстук.
1: Да. А вот какое вот время года идеально для вас лично, чтобы просыпаться вот на абсолютном позитиве и сразу транслировать этот внутренний свет окружающим?
3: Мое настроение совершенно не зависит. Мне кажется, что в каждом времени года есть своя прелесть. Но все, что вы озвучили, есть, кстати, в каждом времени года. Просто температура за окном меняется. И дождик на снег, или солнце на тучке. Так что мне кажется, что мир находится в собственной голове. Главное создать порядок именно там.
1: Вот
3: поэтому
1: это...
3: всем желаю получить удовольствие на большом концерте на нашем 4 июля, все на ВТБ-арену.
1: Вот так вот, понимаешь, да. Хорошая трансляция настроения. Какой бы день недели не было, какая бы погода, нужно именно с этого брать пример. Валерий, вот за годы на сцене вы исполнили огромное количество хитов, под которые танцевали, влюблялись, разные поколения. А бывало ли так, что вот песни изначально вы слушаете, и она кажется вот проходной, а в итоге потом стала визитной карточкой, которую поют стадионом?
3: Скажу вам больше, как правило, так и происходит. Те песни, которые ты думаешь, что сейчас запоет вся страна, она почему-то не поет. Вот с моей 7000-й землей вообще она даже не попала изначально в тройку тех песен, которые мы в качестве синглов раздавали. Так, случайно, ну давай еще вот эту для компании. И вдруг именно она стала там главным шлягером года тогда, 95-го. Так что 4 июля это, безусловно, дискотека «Авторадио», где я буду в первых рядах. Обещаю. Мне всегда доверяют эту позицию. Так что прямо с самого начала будет солнечно и энергично.
1: Сразу же будет планка настроения
2: очень высоко поднята.
1: Очень высокая. Может быть, уже идет какая-то подготовка. Может быть, какой-то...
2: Может, там надо как-то специальным образом подготовиться, да, к тому, чтобы с вами зажигать там.
3: Надеюсь, что погода нам позволит тянуться по полной. Главное, чтобы не было проливного дождя. Но мы прерывны, мы работаем. В этом есть тоже своя прелесть. Но главное – это запастись энергией, потому что список-то участников очень внушительный. То, что будет энергично, это я вам обещаю. Это фирменный почерк «Авторадио» всегда.
1: Ну, благодаря, конечно, таким участникам, дамы и господа, ведь у нас на связи был...
3: Ну, просто... не без этого.
1: Конечно, это же рок-н-ролл! Человек, который его придумал, я бы так сказал, в нашей стране, Валерий Сюткин. Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Действительно, подтверждаем все слова Валерия Сюткина. 4 июля, стадион ВТБ-арена. Ожидаем вас всех. Брат, сват, тетя, дядя. Да всей семьей может туда прийти и получить удовольствие. Потому что, ну, когда еще такое событие повторится? Давайте вместе творить историю. Тем более, такие легенды будут выступать для вас на этом потрясающем событии. В том числе и Валерий Сюткин, Агата Кристи, Артик и Асти.
2: Огромное количество любимых главных артистов нашей страны там окажутся. Вы, кстати, тоже можете там оказаться, причем не где-нибудь там на задворках, а прям в самом эпицентре танцпола. Для этого прямо сейчас заходите в группу «Авторадио» ВКонтакте и напишите, как вы думаете, какую песню обязательно на большой дискотеке «Авторадио» исполнит Валерий Сюткин. Окажетесь первым, самым сообразительным, получите пригласительные от нас на большую дискотеку «Авторадио» на стадион ВТБ-арена.
1: Действуйте, бегите, пишите, будьте первыми, ну а мы движемся дальше. Это драйв-шоу. Поехали. Вперед.
0: Большая Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: святом.
1: Потому и не кусают.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник,

0: акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Псс, ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, ребята, включаемся. Берем свои мобильные телефоны и пишем, какую самую крупную или важную вещь вы умудрялись потерять в собственной квартире, а может быть и даже за ее пределами. Делитесь историями. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Здесь на самом деле такие уникальные истории. Во всем виноват холодильник. Уж слишком часто, я так понимаю, мы едим. Столько тут всего. Ну вот, например, я однажды, 15 лет назад, после прохождения медкомиссии, зашла в магазин, пришла домой, разложила продукты, а на утро идти ставить заключение по медкомиссии. А этой книжки нет. Так. Я все перерыла, в итоге нашла санкнижку в холодильнике, в морозилке. Вот. Также кто-то оставил там, ну, сотрудник МВД в прошлом, вспоминает историю о нем, что в морозилке остался оружие табельное, понимаешь? Разгружал продукты.
2: Ну, остывало. Это же оружие, ты не холодное.
1: Все положил, понимаешь, потом искал. Вот. Ну, да. Это...

0: Нормально вообще. Но есть у нас, видишь, Максима, тут вообще невероятно, можно? Куртка зимняя. Оказалась в детской кровати в ящике, где игрушки. Купил новую. Виновата жена, указывает. Перфоратор у друга 3 года лежал. Забыл про него. Он тоже. Комплект дисков в хранении. Продал машину, их не забрал. Звонят и говорят, а вы не будете переобуваться? Комплект горнолыжки с лыжами остались в проданном гараже. Вернул хозяин новый через 2 года. Сезон не катал. Ногу сломал, вот и забыл. САП из Китая пропал по дороге. Искали, искали, не нашли. Деньги вернули, а через год нашли на почте и заставили забрать. С женой регулярно ищем все дома. Как в 70 метрах можно все это потерять, не знаю, но мы могем.
1: Это прям претенденты. 100% вы претендуете на наш подарок сегодня в драйв-чате. Тут у меня есть интересное наблюдение от Влада. Влад говорит, что ну, периодически что-то теряю, нахожу. Но мне подсказали рецепт поиска. Говорит, что безотказный. Может и не мгновенный. Значит, смотрите.
0: Пожалуйста.
1: При потере завязывайте на спинке стула веревку. Ленточку.
0: На любой?
1: Видимо. И произносите «обрести» и называете искомое. Ну, вещь, которую потеряли. Все. Первое, что я так нашел, было то, что мне нужно.
0: Дай ленту. У тебя всегда с собой. Вот это выпускник 2005.
1: 2004.
0: Есть? Завяжем и найдем.
1: Я думаю, она усугубит ситуацию. И потеряем то, что я потерял тогда.
0: Я сегодня обязательно этим воспользуюсь.
1: Ну, попробуй.
0: Мне кажется,
1: ленту, это... веревку на спинке стула, говоришь, обрести, я не знаю, что там.
0: А себя надо завязать или просто?
1: Просто ленточку вяжешь на спинке стула, и, видимо, пока не найдешь, не отвязываешь.
0: Да-да, это неинтересно. Что это за ролевая игра? Вообще... Стул завязать.
1: Представь, у тебя жена домой приходит, и ты там сидишь привязанный. И кричишь, обрести, обрести.
0: Обрести. Хорошее настроение. Так, ну я... А есть у нас, правда, ленточка в студии? У нас просто здесь все такое мультиформатное, мультипульти, вообще, куда ни нажмешь, все цифровое, ни одной ленты нет. А нам нужен игрок для трампампа. Мы сейчас его должны найти.
1: Обрести. Обрести. Хотим обрести игрока.
0: Давайте, ребят, берите в руки свои телефоны, не теряйте их, и звоните 258-3320. Мы сыграем с вами в забаву трампампам. То есть у нас есть новость, заголовок, да, мы там кое-что за трампампамили. Вот, вам нужно догадаться, о чем идет речь, в чем был смысл. В случае победы классные подарки на кону. Вот.
1: Звоните.
0: Да.
1: Обретем вас.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 16 градусов тепла, северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, ночью до 9 тепла, днем до плюс 14. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
5: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении. Не зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
6: Застройщик АУСА «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы и колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
13: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
14: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
15: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.

0: Это будет Трамп!
1: Трамп!
0: Это будет Пам!
1: Пам!
0: Это будет...
2: Трам-пам-пам!
0: Трамп!
3: Спонсор ООО «Мартин». Хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
4: Итак, дамы и господа, мы открываем наши двери игры «Трам-пам-пам», куда вступает уверенно Евгений. Встречайте игрока. Жека, привет.
5: Привет, Женя.
6: Доброе утро, многоуважаемый ведущий. Доброе утро, страна, и солнечного всем настроения с утра вот пораньше, так, чтобы было.
4: Какой бодрый и прекрасный Евгений. Ну что ж, многоуважаемый игрок, присаживайтесь, пожалуйста, в нашем клубе. Разгадай трам-пам-пам, вам предстоит сейчас сразиться с нами. И в случае победы тебе достанется, Евгений, подборка любимых продуктов от партнера игры, который, внимание, новинка — конфетные семечки от Мартина, освежающая кола и снеки от Мартина. Но прежде, конечно, правила.
5: Правила на самом деле элементарные. Мы находим реально существующие желтые издания на просторах интернета. В них ищем еще более желтые заголовки. Вот один из них ты сейчас услышишь. Часть его будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выберешь правильный, получишь выше озвученные подарки. Все просто.
4: Понятно тебе?
6: Хорошо. Да, понятно, более чем.
4: Прекрасно! Ну, тогда предоставляем, как всегда, слово нашему знатоку, человеку, который все эти новости в курсе и обладает ими. Это, прикинь, забыл имя ее.
5: Аделаида?
4: Ой, спасибо. Витамин не выпил сегодня. Поехали.
7: Главная новость к этому часу. Новый мэр... На английском языке.
4: Да. Ну что ж, новый мэр на английском языке. А вот что там за трам-пам-пам варианты?
5: Первый вариант. Новый мэр Великого Новгорода на встрече с горожанами зачитал рэп на английском языке.
4: Это может быть правдой. Второй вариант. Новый мэр британского Бирмингема не смог зачитать присягу на английском языке.
5: И третий вариант. Новый мэр Твери поругался со старым на английском языке.
4: Ну, вы со старым мэром решили поругались.
5: Ну, чтобы, видимо, не запикали.
6: Конечно, очень, очень интересные новости. И сложно, на самом деле, выбрать.
4: Как ты умело тянешь просто... время.
6: Да нет, просто даже никаких мыслей нет, потому что все очень похожи, на самом деле, потому что подобные новости можно действительно встретить на просторах и соцсетей, и каких-то информационных новостях. Ну, пускай будет, пускай второй будет. Как-то, мне кажется, более логично все-таки.
4: Что, мэр вариант британского города не смог зачитать на английском языке присягу, да?
6: Мне кажется, что да.
5: Ну, вообще логично, конечно.
4: Это логично. Да. Почему нет? Да, там непонятно, что в Европе происходит. Странно, да? Выбирать человека, который не знает языка. А ответ принят, Евгений. Давайте проверять, вдруг он верный.
7: Новый мэр британского Бирмингема не смог зачитать присягу на английском языке.
4: Абсолютно правильный ответ. Да.
5: Действительно.
6: Здорово.
4: Я, кстати, буквально недавно, недавно смотрел это видео, где он... немножечко таким, с индийским акцентом пытался говорить. Таратокан-таратавтаран.
5: Он пакистанец, да. Его зовут, знаешь, как автомобиль. Закир Чудри. Или Закир. Ну, там.
4: Зикир.
5: Вот, да.
4: Он очень смешно говорил. И я хотел... Простегна. Никто ничего не понял. Походу, он тоже. Ну, пускай! Это Великобритания таких мэров выбирает. Ну, а мы тем временем, Евгений, вручаем тебе подборку любимых продуктов от спонсора. Новинку — конфетные семечки от Мартина. Свежая школа и снеки от Мартина. Эти аплодисменты в том числе идут также.
6: Здорово!
4: Вау-вау-вау-вау, поздравляем тебя.
6: Спасибо большое.
4: Пожалуйста. Так, ты у нас из Обнинска, всему Обнинску тоже большой привет. И, кстати, не только Евгений, но и все остальные. Включайтесь еще. У нас впереди будет еще драйв-чат, где сегодня мы обсуждаем, какую самую крупную и важную вещь, возможно, вы умудрялись потерять в собственной квартире, а может быть, и за ее пределами. Там тоже есть подарки в драйв-чате, это вам так, на секундочку. А еще... Ну, вот сейчас прям я взял все карты, раскрыл. Дождитесь, новый час скоро.
0: Спонсора.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
5: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России ожидают дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Центробанк на заседании 19 июня снизит ключевую ставку до 14,25% или до 14%. Такой прогноз для газеты «РУ» дал финансист Максим Тимошенко. По его словам, предпосылки для этого дают снижение темпов инфляции в апреле и укрепление курса рубля. Тем не менее, инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно высоки, и выбор регулятора в снижении ставки, вероятно, будет лежать между шагом 0,25% пункта и 0,5% пункта, отметил эксперт. По его словам, отдельным проинфляционным фактором выступают высокие бюджетные расходы, поэтому более сильное снижение ожидать не приходится.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам. Он составит 150% средней региональной зарплаты, сообщает РИА Новости. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы накануне. Действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Поэтому принятие документа укрепит кадровый потенциал системы здравоохранения, повысит доступность и качество медпомощи, уверены авторы инициативы. И еще об одной инициативе. Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготной ипотеки для ученых. Она предназначена для кандидатов и докторов наук, которые заняты в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях, отмечает РИА Новости. По задумке, программа должна работать по образцу IT-ипотеки. Ставку предлагается установить не выше 6% годовых, а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению. Авторы инициативы считают, что такая мера повысит привлекательность научной карьеры и поможет закрепить кадры в вузах и лабораториях.
3: Про Китай.
2: В Китае впервые с 49 года число граждан старше 65 лет превысило количество детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщили китайские СМИ со ссылкой на данные Национального бюро статистики. Там также подтвердили сокращение трудоспособного населения. На долю граждан от 15 до 59 лет сейчас приходится около 62% жителей страны. 10 лет назад этот показатель составлял свыше 67%. Демографы отмечают, что такая динамика может указывать на кризис традиционной модели семейного ухода за пожилыми в Китае.
3: Про Авторадио.
2: Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. Владимир Пресняков, Анасти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри Мавик, а также многие другие подарят слушателям Авторадио любимые песни, драйв и незабываемые эмоции. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 71 рубль 67 копеек. Курс евро 83 рубля 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: 9:03 до столичных, ребят. Открываем новый час, наполненный действительно актуальной информацией, музыкой, подарками. Все это мы вам гарантируем. Это драйв-шоу «Поехали» в студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Очень скоро к нам заглянет Петр Баканов. Это богема автомира, который нам расскажет про новенький автомобиль. А вот какой? Стоит ли на него обращать внимание, тратить деньги, а может быть даже лезть в кредит? Узнаем лично из его уст. Помимо этого, подведем итоги нашего драйв-чата. Расскажите, какую самую крупную или важную вещь вы умудрялись потерять в собственной квартире. Очень есть интересные истории. Некоторые просят писать анонимно.
1: Главное заранее это прочесть. Вы в начале сообщения пишите, пожалуйста, это.
0: Не забыть, да.
1: А то мы имя прочтем, а потом анонимно вспомним.
0: Там тоже есть подарок. 915-459-2020. Пишите. Ну и, конечно, вместе с вами отправимся в путешествие.
1: На утреннем экспрессе. Игра под таким названием у нас в этом часе обязательно состоится. Если хотите в ней оказаться, звоните. 258-3320, код Москвы. 495.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: на Авторадио.
1: В нашем случае обещанного 3 года не ждут. Обещали, что в этом часе вы узнаете о самом классном новеньком автомобиле. А вот действительно он таким является или нет. Сейчас расскажет нам Петр Баканов. Как и говорили, теперь он у нас не просто автоэксперт, он богема. Он кто еще?
2: Автобог.
1: Да. Так его называем мы за спиной.
2: Скоро его фигурки появятся. Вот эти на зеркало заднего вида.
1: Вместо елочки. Итак, Петр Баканов, дамы и господа, встречайте.
3: Тест-драйв. Поехали.
1: Привет, Петь.
4: Доброе утро.
2: Привет.
1: Рассказывай, на чем ты к нам сегодня?
4: Обновленный Havail H7, казалось бы, появился только в прошлом году, и вот уже обновили. Причем снаружи вы никак...
1: Обидно тем, кто купил его, да, в прошлом году?
4: Да-да-да, потому что действительно...
1: Гарантия не закончилась, а уже новый вышел.
4: Им действительно будет обидно, потому что мощность у этой машины возросла кардинально. Вот, снаружи вы это никак не заметите, не увидите, но тем не менее. Значит, во-первых, нужно признать, что поднялся утильсбор. Вот, и в связи с этим...
1: Ты только сейчас признал, да, это?
4: Нет, в связи с этим H7 перешел в новую ценовую категорию, но ты никак не можешь это, ну, с этим ничего поделать. Вот, вместе с как бы увеличением цены, когда утиль становится уже почти под 1 000 000 рублей, уже не так страшно поднять мощность мотора, что, в общем-то, и было сделано. Почему? Потому что основные конкуренты — это Чанган Юникей, это Джили Манджаро, это G-Tour там
1: Т2. Это специально для нас было, для нашего региона сделано?
4: Оно, этот мотор появился всецело, но нужно признать, что наш H7, он сильно отличается от китайского, но тем не менее этот мотор новый, который 4N20A, он появился сейчас на многих моделях Great Wall там, в Китае, и у нас сейчас тоже адаптирован под наши машины. Ну так вот, конкурентное окружение уже имеет моторы мощностью 240-245 лошадиных сил. Вот и в Havail решили, что надо, пора поднять мощность, и теперь вместо 192 лошадиных сил у нас сколько? 231. И вместе с этим улучшилась кардинально динамика разгона. Ну, во-первых, машина уже выезжает из 200 км/ч. Это тем,
1: куда,
4: кто...
1: интересно?
4: Ну, если кто-то...
2: В стратосферу, наверное, там, где вот Илон Маск летит.
4: Ну, давайте будем честны.
1: В полете вам будут представлены курица или рыба.
2: Да-да-да.
4: Ну, часто приходится видеть, как на платных трассах многие гоняют. И для кого-то это действительно...
1: Мы это не поощряем.
4: Мы тоже не поощряем.
2: Ну, и для кроссовера тем более.
4: Ну, по крайней мере, таковы реалии. Ну, так вот, разгон до сотни также улучшился на более чем 2 секунды. То есть раньше он был около 10, а сейчас 7,8 секунды. А причем, если с двух педалей стартовать, там появляется надпись Launch Control, вот, то, соответственно, можно даже 7,6 сделать, если очень постараться. Но тоже кто будет гонять. Но в целом приятно, что динамика улучшилась. Тебе проще делать разгоны. Ты нажал, и у тебя как бы ровное, хорошее ускорение. А что еще немаловажно? У прежнего мотора 4N20, который ставился что на Dargo, что на F7, что на H7, были проблемы с детонацией. Если его заправлять 92-м бензином, это могло кончиться прогаром поршня третьего цилиндра.
1: Ай-яй-яй.
4: Была проблемка, потому что мотор-то пережатый. Сейчас степень сжатия снизили. Там, на самом деле, кардинальные изменения. То есть старый блок цилиндров, но все новое. Форсунки, топливный насос высокого дальнего. Даже сажевый фильтр туда поставили. И он теперь соответствует нормам Евро-6. То есть будем надеяться, что с новым мотором проблем никаких не будет. Главное, не заправляйте его 92-м, пожалуйста.
1: Хотя заправка у тебя.
4: Хотя производитель допускает. Есть другие изменения в салоне. С одной стороны, начну с минуса. Убрали почему-то шторки на задних дверях. Жалко. Но что добавили? USB новый порт Type-C на центральной консоли. Там был только Type-A, теперь еще и Type-C. Вот, не в подвале, а вот как бы вот там.
1: Не в подвале, да, это радует. Да.
4: Дальше, соответственно, мультимедийная система обзавелась. Обзавелась помимо, ну, как бы классических сервисов по картам, музыкам, еще и видеосервисом. Правда, можно его смотреть только на парковке.
2: Вообще идеально, да? То есть 200 км/ч по платке. Видео включил еще себе.
4: Нельзя.
1: А для пассажиров что, не может смотреть?
4: В движении, ну вот, потому что центральный ты экран спереди, чтобы как бы не соблазнять водителя, поэтому только на парковке.
2: Гениально.
4: Но главное, что можно не авторизовываться, то есть оно
1: экран
4: будет работать.
1: Экран могли постоянно повернул.
4: Да, дальше есть теперь смарт-виджет, который позволяет тебе персонализировать вообще функции меню кнопочки на центральной консоли. Есть смарт-болт, это, ну, такой как бы виджет под него. Вот, и теперь, кстати, с машиной можно общаться через умную колонку, можно ее запускать.
1: На русском?
4: Там, да, на русском, да. Она распознает хозяина по голосу, и можно даже запаролить все это хозяйство. То есть ты из дома сказал, запусти мотор, он запустит.
1: Это прям орать надо, что ли, чтобы она тебя услышала?
4: Нет, ну, с пятого этажа. Запусти мотор! Ну, если ты в другой комнате, то, наверное. Вот.
1: Дворник подойдет и скажет, что орешь ты сейчас делаешь?
2: Сосед, который кричит на машину по утрам.
4: Да, ну и последняя обивка потолка теперь черная. Black Edition в салоне.
2: Как еще раз?
4: Черная, Black Edition.
1: Немножко армянского ты добавил акцента, конечно. Тот самый чистый твой английский.
4: Южный.
1: Сколько стоит данный агрегат?
4: Ну, конечно, подорожало, комплектации стало меньше. Теперь комплектация премиум — это 3 999 тысяч рублей без скидок, а техно плюс 4 199 тысяч. Вот почему они решили как бы дооснастить мощным мотором и все вот это сделать.
1: Ну, при всем при этом бонус орать на машину.
4: Через колонку.
1: Это здорово. Но стоит она того?
4: Ну,
1: вот честно. Вот у тебя сейчас 4 миллиона на руках. Ты пошел, купил?
4: Ну, это интересная машина. Но кому что? То есть кому-то Манджаро, допустим, кто хочет каких-то экранчиков.
1: Да или нет, Петь, что ты уходишь?
4: Я бы купил, но я же люблю бездорожье. А эта машина очень хороша. Она бьет и Манджаро, и отчасти Т2 на бездорожье в том числе. Да.
1: Все понятно.
2: Бьет, орет. Да. Что за агрессивный выпуск?
1: Да. Петр Баканов, дамы и господа, только что об обновленном Havail H7. Спасибо большое.
2: Пока.
4: Всем пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио.
5: Реклама. Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
6: На Зерновой 15D.
5: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
6: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
7: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
8: Подробности на Зерновой 15D.
9: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Встречайте DX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
13: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
14: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
15: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
14: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: «Утренний экспресс» на Авторадио.
1: Партнер проекта АО ФПК. Путешествуйте на комфортабельных туристских поездах федеральной пассажирской компании. Откройте для себя уникальные маршруты по живописным уголкам нашей страны.
2: Это трек-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Господин Броневой.
3: Господин Курочкин.
2: Да, потому что мы прямо сейчас, друзья, вместе с вами с федеральной пассажирской компанией вновь отправимся на утреннем экспрессе. Это будут две недели наших совместных с вами путешествий. Вам нужно будет отгадывать, какие города и прекрасные места нашей страны мы отправляемся.
3: Каждый день вас ждут подарки от федеральной пассажирской компании. Главный приз в финале проекта – возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов.
2: Ну и прямо сейчас у нас летящей походкой, танцуя под шады, появляется Юля. Юль, доброе утро.
3: Доброе утро, Юля.
4: Алло, привет, Авторадио, привет, страна. Всем привет из Волгограда.
2: Привет, привет. Волгограду тоже большой привет. Расскажи, пожалуйста, спасибо. Ты когда-нибудь путешествовала на поезде?
4: Ой, поезд — это вообще это моя любовь. Я обожаю на поезде путешествовать.
2: Класс! Тогда сегодня наш утренний экспресс вместе с тобой отправится в прекрасный город, а твоя задача угадать, какой именно.
3: Правила элементарные. Будем давать тебе три подсказки. После каждой спросим, готова ли ты назвать локацию. Город угадаешь, получаешь набор путешественника, который точно пригодится тебе в любой поездке. И станешь еще участником финала, где мы разыграем главный приз – возможность отправиться в поездку на одном из легендарных туристических поездов федеральной пассажирской компании. Если вдруг, не хотела бы, но все-таки ошибешься, приз дня все равно достанется тебе, но в финал ты тогда уже, увы, не попадешь.
2: Ну, подарки у нас классные, фирменные. Нигде такие не возьмешь и не купишь. Их можно забрать только у нас. Вот у меня, например, фирменный подстаканник вообще. Это класс.
3: И у меня.
2: Я думаю, может быть, как-нибудь нет-нет, да я выиграю.
3: Нет-нет, да и нет.
2: Итак, Юль, готова?
4: Да.
2: Ну, тогда поехали.
0: Утренний экспресс. Поехали.
2: Итак, Юленька, наш поезд идет на юг. За окном сначала равнины, потом предгорье. Ты выходишь на станцию, и воздух пахнет морем, хвоей и чем-то сладким. Над долиной возвышаются пики, а один из горнолыжных курортов носит имя прекрасного цветка с шипами. Говорят, специально вывели сорт кустовой розы, который цветет даже в горах.
3: Вон, это прям как будто почти в лоб.
2: Да. Что это за город, в который мы приехали? Ну, это наша первая такая, скажем, остановочка.
4: Первое, что приходит, может быть, горячий ключ?
2: Горячий ключ. Никогда не слышал такую розу. Ты слышала? Вот тебе букет. 101 горячая ключка.
4: Роза.
2: Давай подумаем.
4: Так.
2: Ты, тем более, сама практически на юге живешь. Волгоград же — это южный город.
3: Ну, конечно, юг.
4: Да.
2: Ну, давай, наверное, что мы сделаем? Загрузимся в наше комфортное купе и стартуем дальше, да? Подсказки номер два.
3: Здесь весной можно кататься на лыжах, через час спуститься к морю и загорать. Именно сюда в 2014 году приезжали спортсмены со всего мира, чтобы соревноваться в зимних видах спорта.
2: Хорош, какая подсказка.
3: Да уже вот прям вот в лоб получается.
2: Да. Юленька, пожалуйста, как ты думаешь, какой город мы посещаем прямо сейчас?
4: Так, ну, Сочи у нас, естественно, это Сочи.
3: В 2014 году там что-то происходило? Спортивное?
2: Дождь, может быть, шел? Ну, подумай.
4: Так.
2: Ну, прям уже на поверхности ответ.
3: На поверхности моря черного.
4: Волнуюсь что-то.
2: Ну, давай, наверное, что, на третью подсказку мы уже пойдем, да? Там, в принципе, как раз до вагона-ресторана дойдем. И подсказка будет с этим и связана. Поехали. Ну, смотри, подсказка действительно с местным вкусом. Здесь обязательно надо попробовать хачапури по-аджарски с яйцом и маслом внутри. И непременно местные морепродукты. Барабулька, миди, рапаны. Все это очень вкусно. Все это, кстати, есть в вагоне-ресторане. Итак, Юленька, ну это последний шанс. Где останавливается наш поезд? Давай. Ты уже практически уговорила даже этот ответ.
3: Не практически, а говорила.
2: Ну да.
3: Просто надо его произнести вкрадчиво, осознанно.
2: Я пока зонт посмотрю.
3: Юля!
2: Опа!
4: Ой.
2: Я уже открыл даже.
3: Я тебя так спрошу. Олимпиада в 2014 году где происходила? Зимняя.
4: О, сейчас все из головы вылетело.
2: Ну, роза бывает где? Ну, курортный. Юль!
4: А, не могу вспомнить.
2: Да ты говорила этот год. город уже. Ну, отмотай.
3: Самый дорогой горнолыжный курорт с нашей страны.
2: Ну-ка. Считаю до трех.
3: В Альпах дешевле бывает.
2: Но, ой, извините меня, в Альпах нет такого сервиса.
3: Это правда.
2: Так, ну, я кручу этот классный зонт пока.
3: Черное море. Ты чё, Юля?
2: Рядом Абхазия.
4: Красная Поляна.
3: Красная Поляна, а рядом город какой?
2: Куда ты на поезде приезжаешь?
3: Рядом с Красной Поляной. Чтобы к Красной Поляне оказаться, тебе надо долететь. До какого города ты можешь долететь? Или доехать?
2: Ну, мы в данном случае едем.
3: Да, на поезде, конечно.
2: Три, два, один.
4: Ну, всё, из головы всё вылетело.
2: Твой ответ — это город...
4: Не помню.
2: Все, ответ принят. Ну все, нет у нее ответа. Ну что, видишь, перенервничала.
4: Я не помню, да, забыла все.
2: Забыла. Она говорила Сочи же, понимаешь?
4: Роза какая-то,
2: Сочи,
4: да?
2: Сочи она произносила.
3: Ну говорила Сочи, но она же, видишь, не хочет их опять повторить. Ей же надо просто взять и Сочи сказать, а она не может сказать Сочи.
4: Сочи, я говорила Сочи.
2: И что, думаешь, это верный ответ? Давайте проверим.
3: Да!
2: Это было тяжело, потому что я уверен, Юля сейчас нафантазировала, как она едет в этом прекрасном туристическом поезде, смотрит в окошко, берет, значит, вот этот прекрасный подстаканник, который у нас в руках, открывает пауэрбанк, который тоже ей достается, заряжает свой смартфон, дабы пофоткать море. Эх, какая она молодец. Ладно, давайте в качестве исключения, просто потому что растерялась. Мы все-таки тебе принимаем твой ответ, и ты получаешь набор путешественника, который точно пригодится тебе в любой поездке. Я уже все перечислил, что там есть, и это еще не все. Там,
3: конечно.
2: И легендарный подстаканник, и, собственно, зонт, который я уже раскрыл, и дорожный органайзер, в общем, все-все-все. Но главное, Юленька, ты становишься участником нашего большого финала.
3: Который состоится в прямом эфире, Юля, 5 июня. О, да. 5 июня на Авторадио среди всех финалистов мы разыграем главный приз 120 тысяч баллов клуба путешественников РЖД-бонус, который победитель сможет потратить на поездку в одном из туристических поездов федеральной пассажирской компании. Там очень много направлений.
2: Да, но подстаканник я у тебя отожму все-таки.
3: Ну, как будто мы заслужили.
2: Как будто бы да. Я считаю, что это будет честно. В любом случае, поздравляем. Юль, тебе хорошего дня. Волгоград, привет. Ну, а наш утренний экспресс завтра отправится в новое путешествие. В то же время слушайте Авторадио, участвуйте в игре, и, может быть, именно вас ждет путешествие мечты.
0: Реклама спонсора. Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник. Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД». Федеральная пассажирская компания. Утренний экспресс на Авторадио. Реклама.
5: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные

0: надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Алтыбанк. Подробнее на t-bank.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Авторадио.

0: Поехали!
1: Пришло время, друзья, подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня интересная, актуальная тема. Я не думал, что будет такой большой отклик, но он случился. Спасибо вам большое, что в очередной раз вы вместе с нами не только встречаете утро, но еще и свое мнение высказываете. Мы вас попросили рассказать, какую самую крупную или важную вещь вы умудрялись потерять в собственной квартире. Может быть, и за ее пределами. Причем делитесь историями. Есть еще время стать частью нашего эфира и получить два билета на старт сезона главных гонок на выносливость. Это все будет на автодроме Moscow Raceway 30 мая. Ну вот, ближайшие выходные. Итак, поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: У меня есть то одно сообщение, которое было, если вы помните, анонимно просили его прочесть. Mm-hmm. Давайте, ну и приправим, конечно, все это музыкой. Мне кажется, что это был бы победитель.

0: Если бы не было бы еще хлеще сообщений. Так вот, пишет нам господин. Однажды пригласил в гости к себе девушку. У меня толстая золотая цепочка висела в ванной. В ванной, понимаешь, да? Не на шее. Так вот, наутро обнаружил пропажу. Заявлять в полицию не стал, так как узнала бы жена. Сказал, возможно, расстегнулась и упала с шеи. Спустя полгода полез в сумку достать вратарские перчатки и офигел от того, когда увидел цепочку именно там. Радости было! Как цепочка там оказалась, вообще не представляю. Ну, все остальное меркнет. Да?
1: Остальное не... А что? Еще не за что больше зацепиться уху-то в этой
0: даже
1: истории.
0: Даже не заметили никакого подвоха в этой истории.
1: Цепочка, да? Это солидно, это
0: да.
1: Важно.
0: Вот, главное, что золотая была найдена.
1: Не, ну еще, знаешь что, конечно, можно немного поругать автора этого сообщения.
0: Пожалуйста.
1: Но как можно золотую цепочку взять и просто повесить где-то?
0: Я тоже, в ванной причем.
1: Если уж купил такую, ну или подарили, носи, не снимая.
0: Странно.
1: Вообще.
0: Так, есть еще абсолютно другое сообщение, как человек потерял курицу. Курицу. Не досчитались, понимаешь? Галина пишет. Бегали по соседям, по саду везде. Угу. Вдруг там где-то заблудилась. Но нет. Через два дня нашли в бочке с комбикормом. Она залезла туда, притаилась. Там много еды, сидит, ест потихоньку, никаких звуков. Обычно бочки с зерном закрытой крышкой. А тут ребенок, видимо, не закрыт. Ну так вот. Нормально, курица сидела, кайфовала.
1: Сидел такая. Наверное, начало, это да, мой рай.
0: Да. Говорит, я такая буду гриль вообще мощная. Так, еще нужно и определяем.
1: Ну, тут много. Ну, вот, например, такое важное сообщение от Татьяны. Говорит, как-то раз потеряла пульт от телевизора. Причем нестандартный. 13x25. Толщиной 2 сантиметра измеряла. Вот, он универсальный пульт. Представляешь? Нашла через месяц на бортике кровать.
0: Да. Тут Тарас тоже есть, пишет нам. Мне нравится ходить как раз с пультом от телевизора в руке, думая, что это телефон, ища пульт. Да, это нормально.
1: Как будто нам всем нужны витамины.
0: Я также бегал с ключами от машины, ругаясь на жену, где ключи, и причем рукой тряс, где ключи, которые были ключи.
1: Я хочу сказать, наш драйв-чат сегодняшний очень болезнь, знаешь почему? Вот я до этого переживал, что у меня что-то с памятью, что надо что-то иди проверять, МРТ делать. Вот сейчас я понял, мы все такие. В целом ничего страшного, я как все. Забыл что-то, забыл, ну бывает.
0: Денис пишет, у меня один раз пропал коврик, который лежал у двери в коридоре. Проснулся я как-то ночью, сходить в уборную. Прохожу мимо двери, смотрю, коврика нет, думал, показалось. На обратном пути протер глаза, посмотрел внимательно еще раз, нет его. Пришел в спальню, лег, не могу уснуть. Жену спрашивает, куда коврик дело? Выслушал, конечно, много прелестного себе. Короче, легли спать. Утром проснулся, коврика нет, я спрашиваю, что мне показалось? Короче, обыскали все, нет. Через два дня после работы пришел, принял душ, стою, вытираю, слышу, кто-то пищит где-то. Прислушался, заглянул под ванну, а там наш коврик, и не только. Это крыса, которая прогрызла дырки с подвала, пришла, по своим там делам, сделала себе гнездо, и, короче, вот это и коврик стащила. Такая история. Понимаешь?
1: Да. Ну вот, не знаю, радоваться, что нашелся коврик.
0: Хорошо,
1: или...
0: что это если частный дом, а не 25-й этаж. Это было бы тогда странно. Так, надо определять победителя, кто сегодня у нас забирает билеты, кто чаще всего всех теряет и, не знаю, может быть, самое... Вот кто-то овчарку вообще дом потерял.
1: Ну, табельная в морозилке тоже прекрасная.
0: Табельная в морозилке... Ну, это на самом деле...
1: Ай-яй-яй, но история-то крут.
0: Давайте тогда, раз мы все это запомнили, историю Натальи и вручим. Потому что она вот пишет, да, что холодильник был еще старый, и морозилка была внутри него. И чтобы достать, нужно было достать оттуда все. И лед еще. Так вот, как раз вот эта табельная лежала у самой дальней стенки в морозилке. Как он туда попал, внятно ответить никто так и не смог. Поэтому, давайте Наталье и отдадим эти два заветных билета. Пускай сходит вместе с тем, кто...
1: Хозяином этого.
0: Разгружал ее холодильник. Два билета на старт сезона главных гонок на выносливость. 30 мая, автодром Moscow Raceway. Наталья ваша. Но, опять же, для того, чтобы ничего не забывать, помним, да, есть витаминки какие-то. Ну и помимо этого нужно еще периодически давать мозгу разгружаться. Да, а для того, чтобы разгрузить его, нужно сделать просто свой авторадиоприемник погромче и немного дать себе свободы. Выдохните. Не всегда вот эти все дела мы можем успеть за один день. Правильно? Нужно немножечко давать голове перезагрузиться. Все на этом. Как раз сейчас будет классная песня, ребята. Дайте волю. Вот отдохните, потанцуйте. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь, до 16 градусов тепла, северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, ночью до 9 тепла, днем до плюс 14.
4: Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
6: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин,
0: Курочкин
1: и Броневой. Это на Авторадио.
2: Прекрасное утро, прекрасное, волшебное, я бы сказал, даже благодаря вам, ребят, потому что вместе мы сегодня зарядились, разыграли все подарки, пообщались, посмеялись, было действительно мощно. Сегодня в наших подкастах как раз можете переслушать то, что мы сегодня успели обсудить, если вдруг уже, ну не знаю, дела закрутили вас, это летняя подработка, да, куда можно устроиться, не напрягаясь, и при всем при этом получить нормальную такую хорошую прибавку. Нам рассказал об этом Александр Южалин, директор юридической практики «Суперджоп». А также мы вместе с вами выяснили, как раз за лето можно заработать на ХВЛ. А вот какой конкретно нам рассказал Петр Баканов. Поэтому, пожалуйста, все в наши подкасты туда погружайтесь, там много полезной информации. Но вот что точно никогда не повторится в эфире, ребята, это возможность получить удовольствие от нашего предложения.
3: А предложение феноменальное, друзья. Оказаться 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена, ведь там состоится долгожданное, грандиозное, мне, кстати, уже во сне стало сниться, вот сегодня снилось, музыкальное событие, большая дискотека Авторадио. Главные артисты страны споют главные хиты, и вы, собственно, можете оказаться там, в эпицентре, на центре этого танцпола. Все подробности найдете на сайте авторадио.ру, категория 12+. Но это еще не все. Если билеты у вас уже есть, то смотрите, выход ровно в 18.00 обязательно включаем Авторадио на максимальную громкость. И как следует, что делаем?
2: Отдыхаем.
3: Правильно. Ведь это большая дискотека Авторадио. Знаете, что это такое? Это такой крутой микс ваших любимых хитов. Невероятный драйв и только положительные эмоции. Танцуем обязательно, подпеваем непременно, отрываемся по полной, чтобы уже потом, 4 июля, на стадионе ВТБ-арена показать, как мы можем зажигать.
2: Да, поэтому, ребята, ставьте себе напоминалочку и не забывайте, что все самое лучшее, классное, любимое, волшебное, приносящее удовольствие, концентрируется только в эфире Авторадио. На этом мы с вами прощаемся, оставляем вас в надежных руках нашего приятного коллектива, который далее будет вас радовать. Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Всем хорошего дня, ребят.
3: Счастливо.
1: Драйв-шоу. Поехали.
0: Поехали.
1: Каждое утро на Авторадио. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России может появиться еще один налог. Какой, расскажу через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Про главное.
1: В Госдуме предложили ввести налог на роскошь. Крупную недвижимость стоимостью более 150 миллионов рублей, а также яхты, самолеты и вертолеты. Владельцы роскошного движимого и недвижимого имущества должны будут платить от 1 до 4% от их стоимости в зависимости от цены объекта. Об этом газете «РУ» заявил депутат Юрий Афонин. Мера, как предполагается, может сделать распределение доходов в обществе более справедливым. Объектами налогообложения предлагается признать имущество, приобретенное в собственность, начиная с 1 января 1995 года. Это момент вступления в действие Гражданского кодекса России. Такая точка отсчета установлена для того, чтобы под налог на роскошь не попали люди, которые получили при СССР квартиры в центре Москвы, Ленинграда и других крупных городов.
2: Про вирусы.
1: Число выявленных случаев хантавируса после вспышки на круизном лайнере «Хондиус» выросло до 13. Об этом в соцсетях сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Это тяжелое респираторное заболевание может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек. Заразиться им можно, вдыхая воздух, загрязненный пометом инфицированных грызунов. Среди симптомов – жар, головная боль, боль в мышцах и проблемы с легкими почками. Летальность хантавируса составляет около 38%.
2: Про экзамен.
1: Самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в этом году обойдется в 13,5 тысяч рублей, тогда как занятия по нескольким предметам сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ 580 тысяч рублей выше. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Оно показало, что онлайн-школы оказались более доступным вариантом. Средняя стоимость подписки составляет 4-6 тысяч рублей в месяц, а годовая подготовка по одному предмету обычно обходится примерно в 35-50 тысяч рублей. Некоторые онлайн-школы предлагают пакетные тарифы сразу на несколько предметов, что снижает стоимость подготовки в пересчете на один курс.
2: Про метро.
1: Среднее время поездки москвичей в метро составляет 24 минуты. Не дают заскучать горожанам в подземке чаще всего поп, рэп, детективы и книги в жанре фэнтези. Об этом со ссылкой на исследование сообщает газета «РУ». По данным московского метрополитена, с 6 до 10 утра в будни москвичи ежедневно совершают около 2,5 миллионов поездок. Основной поток приходится всего на 2 часа с 7 до 9 утра. Совершается 1 миллион 450 тысяч поездок. Это почти 2/3 всего утреннего трафика. Официальный курс доллара 71 рубль 67 копеек. Курс евро 83 рубля 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама.

Знаю я, без чего вы не можете, без одной волны. Это я про авторадио сейчас говорю. Хорошо, что мы встречаемся каждый день здесь. Олеся Соболева у микрофона. Всем большой привет. Экватор рабочей недели. Ну и конец весны в целом. Мы приближаемся к лету. Начнется оно в понедельник. И главное событие этого жаркого сезона, конечно же, большая дискотека авторадио. К ней мы вовсю готовимся. Главные звезды, тем более, они споют свои главные хиты. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Дискотека Авария, Ева Польна, Группа Добро, Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие на стадионе на ВТБ-арене 4 июля, куда, кстати, приглашается каждый из вас. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру. Заходите, выбирайте, приобретайте и до встречи на стадионе на большой дискотеке Авторадио. 30 тысяч танцующих вас. Это ли не чудо? Ну, такое событие точно нельзя пропустить. Большая дискотека Авторадио в самый разгар.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 49.

0: Да уж, у нас тут все большое. И дискотека Авторадио, и хит. Наша премьерная игра в эфире «Большой хит». В преддверии нашей дискотеки мы вовсю готовимся и разыгрываем билеты в танцевальный партер. С первым дозвонившимся сыграем и обязательно встретимся на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Номер прямого эфира 8-495-258-3300. Отличная возможность попасть на это фантастическое шоу, на главный танцпол этого лета. Давайте-ка поговорим прямо сейчас с человеком. Алло, здравствуйте, это Авторадио.
1: Да, здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Владимир. Я так рад, что я дозвонился до вас.
0: Все, мы расходимся? Или вам нужны билеты?
1: Нет, нужны.
0: Владимир, ну, давайте прямо сейчас расскажу правила. Все очень просто. Вы же знаете, что на большой дискотеке Авторадио главные звезды исполнят свои главные хиты. И одна из суперзвезд — группа Агата Кристи. Вот ее хиты мы тоже услышим на сцене стадиона. Как? Ага. И прямо сейчас я вам включу подборку из трех больших хитов группы Агата Кристи, но вам нужно, Владимир, отгадать тот самый главный, который прозвучит на большой дискотеке Авторадио. Понятно?
1: Понятно, попробуем.
0: Тогда, Владимир, все внимание на Авторадио. Агата Кристи в эфире.
2: Большой хит! Игра! Выбирай! Три. Два.
3: Облака в небо спрятались.
2: Один.
3: Я же своей рукой сердце твое прикрою.
0: Ну что, Владимир, как вам кажется?
1: Я думаю, цифра два.
0: Так, это про что песня?
1: Ой, напомните, но я просто мелодию
0: вспомнил.
1: Хорошо,
0: хорошо. Три. Любишь-любишь или нет. Два. Облака в небе спрятались. Один. Я же своей рукой сердце твое прикрою.
1: Облака в небе спрятались.
0: Давайте-ка проверять вашу музыкальную интуицию, Владимир.
2: Большой хит!
3: Облака в небо спрятались.
0: Ну, конечно, Владимир! Тот самый главный хит, который прозвучит на главном танцполе этого лета на большой дискотеке Авторадио. Агата Кристи порадует и вас, и нас. Ну а сейчас вы, Владимир, забираете два билета на большую дискотеку Авторадио.
1: Спасибо, спасибо.
0: Танцевальный партер. Будем с вами танцевать там.
1: Конечно, обязательно.
0: Все, обязательно. Владимира мы отправляем на большую дискотеку Авторадио 4 июля, и вас мы там тоже ждем. Условный сигнал игры «Большой хит» может прозвучать в любой момент. Если вдруг дозвониться у вас не получилось, не беда, билеты на фестиваль для вас и ваших друзей легко найдете на сайте Авторадио.ру. Мы обязательно встретимся 4 июля на стадионе, на ВТБ-арене, где главные звезды Анна Асти, Егор Грид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Агата Кристи исполнят свои главные хиты. Так что до встречи на стадионе.
2: Большой хит! Игра! Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Детей и подростков пытаются вовлечь в противоправную деятельность через игровые покупки и аккаунты. Об этом предупредили в МВД. Ребенку предлагают выполнить простое задание. Например, перевести деньги на игровую валюту или бонусы. После этого преступники заявляют, что средства якобы ушли на запрещенную деятельность и начинают шантажировать подростка, угрожая уголовной ответственностью, публикацией переписок или компрометирующих материалов. В МВД советуют сразу прекращать такое общение, сохранять переписку и обращаться в правоохранительные органы. Кабмин утвердил меры по продвижению русского языка в мире. Как сообщает Москва-24, для иностранцев создадут электронные ресурсы для обучения, а читателям из стран СНГ откроют доступ к материалам Российской государственной библиотеки. Книги также будут поставлять в зарубежные русские школы. Кроме того, планируется поддержка русских театров за рубежом, международных образовательных проектов и иностранных специалистов, которые занимаются изучением русского языка. Число специалистов в российской IT-отрасли за год выросло на 20% и приблизилось к 2 миллионам человек. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Доля айтишников среди всех работающих россиян также увеличилась с 3 до 4%. Средняя зарплата в этой сфере сейчас составляет около 170 тысяч рублей в месяц. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Так-так, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Отправляйте денежные переводы за рубеж.

0: свадьбу май-июнь 2026-го с 13 мая по 21 июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
2: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 16 градусов тепла, северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, ночью до 9 тепла, днем до плюс 14. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны сегодня. Это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
3: Правительство решило к 36-му году значительно снизить смертность на дорогах.
2: Подробности последуют.
1: Про главное.
3: Правительство России решило, как будет сокращать смертность на дорогах до 36-го года. В ближайшие 10 лет власти планируют для этого строительство новых дорог, использование беспилотников для контроля движения, ужесточение наказания за езду без прав и в нетрезвом виде, усиление проверок пользователей каршеринга. Все эти и другие меры предлагаются в новом федеральном плане. Отвечать за его реализацию будут региональные власти, МВД, Минтранс, Росавтодор, Минэкономики и другие органы власти.
1: Про учителей.
3: Подарки школьным учителям на последний звонок о выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом заявили в Минпросвещение. Там пояснили, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Там также рекомендовали сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Отмечается, что такая норма служит дополнительной защитой для педагогов и помогает избежать необоснованных обвинений.
1: Про связь.
3: Starlink изучает возможность создания спутниковой связи на Луне. Проект предполагает использование не радиосвязи, как в традиционных системах дальней космической коммуникации, а лазерных каналов для передачи данных обратно на Землю. Компания утверждает, что такая архитектура потенциально может дать сотни терабит пропускной способности и обеспечить гигабитную связь в любой точке лунной поверхности.
1: Про деньги.
3: 2 тонны монет сдали жители Калужской области в рамках акции «Монетная неделя». Она прошла в апреле. Жители региона принесли в банки 727 тысяч монет разного номинала на общую сумму около 3 миллионов рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей. Всего в стране в рамках акции собрано 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Некоторые точки продолжают принимать мелочи после акции. Адреса можно найти на сайте monetnayaneделя.рф. Кроме того, вернуть монеты в оборот можно просто расплачиваясь ими в магазинах.
1: Про помощь.
3: Еще один пункт бесплатного проката товаров для новорожденных заработал в Калуге. Он расположен на улице Тульской, 103, при центре «Надежды», и стал уже третьим таким пунктом в областном центре. Семьи с детьми до 2 лет могут бесплатно получить необходимые вещи для ухода за ребенком, например, коляску, автокресло и так далее. Услуга доступна многодетным, молодым семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Для оформления нужны паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Сейчас в регионе работают 11 пунктов проката, созданных в рамках нацпроекта «Семья». Их поддержкой уже воспользовались более 600 семей. Курс доллара 71.21, евро 82.54.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер 1.

Казалось бы, нас с вами уже ничем не удивишь. Но нет, рестораны в Москве попытались. Они начали включать в счет налог на дождь. Посетителям дали места под зонтиками, а в конце посещения добавили к счету 10% за столик на веранде во время дождя. Таким образом, могли бы и налог на воздух бы, на свежем же воздухе сидят, да, ввести. Ну, это в следующей серии. Москва – большой город, город контрастов, удивительный. Приезжайте, тут такое у нас творится. Хорошо, что авторадио при любой погоде вообще бесплатно. Делайте громче, Олеся Соболева у микрофона. Вчерашний

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Таганроге после атаки ВСУ ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. В результате удара травмы получили две женщины. Обеих доставили в больницу. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждена котельная на улице Циолковского. Ее работу приостановили. Из-за этого в нескольких жилых домах отключили горячую воду. Городские службы уже занимаются восстановлением оборудования. Также после атаки загорелись несколько автомобилей. Пожар удалось локализовать. Запрет на майнинг криптовалюты могут ввести в Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на замминистра энергетики Евгения Горбчака. По его словам, такую меру рекомендовала правительственная комиссия по развитию электроэнергетики. Предполагается, что ограничения будут действовать до 2032 года. Ранее Госдума в первом чтении одобрила штрафы за незаконный майнинг и добычу криптовалюты в тех регионах, где такая деятельность запрещена. Искусственный интеллект не снизил нагрузку на российских работников, а в некоторых случаях даже увеличил ее. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. По их словам, сотрудники быстрее выполняют отдельные задачи с помощью нейросетей, но затем вынуждены проверять результаты и переносить данные между разными системами. Специалисты отмечают, что пока искусственный интеллект остается скорее дополнительным рабочим инструментом, который нужно осваивать и контролировать. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: лечение цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио.
5: 16+.
6: СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
7: СОС, прием.
8: Марк Эйдельштейн, Тина Стаилкович, Степан Белозеров. Пропасть в кино с 28 мая. 16+.
9: Авторадио.

Отпустить, конечно же, придется. Это я сейчас про весну. Последние деньки, между прочим. Среда на календаре. С понедельника у нас лето. Его мы ждем очень сильно, дружно, всей страною. А потому что в самый разгар 4 июля встречаемся на большой дискотеке Авторадио и всем стадионам танцуем. А главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие другие. Приходите. ВТБ-арена готовится, мы тоже готовимся. И вы занимаете лучшие места. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на стадионе, на большой дискотеке Авторадио. Берите любимых, берите детей и родителей, приходите, потанцуем. И я, Олеся Соболева, тоже присоединюсь 4 июля.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня дождь и до 16 градусов тепла. Северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо. Ночью до 9 тепла, днем до плюс 14. Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
0: Авторадио.
5: Obsession.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россияне с двумя и более детьми смогут получать семейную выплату с 1 июня. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Работающие родители, воспитывающие двух и более детей, смогут получать ежегодную семейную выплату с 1 июня, сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, передает RT. По его словам, чтобы получить выплату, заявитель должен быть гражданином России, на постоянной основе проживать на ее территории, работать, а также являться налоговым резидентом страны. При этом у него не должно быть задолженности по уплате алиментов. Также в семье должно быть двое детей, граждан России. Они также должны на постоянной основе проживать в стране. Возраст детей должен быть до 18 лет, либо до 23 лет, если ребенок обучается очно. Помимо прочего, с доходов заявителя от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности налог на доходы физлиц должен быть уплачен в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты. Средний душевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратного размера прожиточного минимума на душу населения в регионе, где проживает заявитель, за последний год. Чтобы получить выплату, гражданину необходимо подать заявление о ее назначении с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, за который исчислен НДФЛ. Это можно сделать в электронном форме на портале госуслуги через МФЦ или лично в клиентском офисе социального фонда.
2: Про выплаты.
1: Кратковременный дождь и гроза обрушились на Москву, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Непогода продлится до 8 вечера. В связи с этим горожан призвали к осторожности. Главное управление МЧС по Москве напомнило о действующих номерах 101, 112 и едином телефоне доверия столичного подразделения ведомства, куда можно обратиться при необходимости. На фоне неблагоприятных прогнозов министерство настоятельно рекомендует гостям и жителям мегаполиса быть внимательными за рулем, парковаться только в безопасных местах, избегать рекламных щитов на улице, а также не оставлять детей без присмотра. Также гидрометцентр объявил столице желтый уровень погодной опасности.
2: Про нас.
1: Чаще всего россияне покупают для путешествий сэндвичи и бургеры, а также выпечку. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Кроме того, у россиян популярны фрукты и овощи, снеки и орехи. Из напитков респонденты назвали воду, чай, кофе, соки и газированные напитки. Около половины опрошенных предпочитают перекусы, а 14% – готовую еду. Каждый третий рассказал, что ему подходит любой формат. Официальный курс доллара сегодня 71 рубль 67 копеек. Курс евро 83 рубля 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Юлия Савичева в этой песне спрашивает: ну что мне изменить? Конечно же, гудки в мобильном, на гимн Авторадио. Это к деньгам, это к исполнению мечты, это к участию в нашей фирменной суперигре «Много денег». У нас счастливый сезон в самом разгаре. Меня зовут Олеся Соболева. И прямо сейчас уж очень хочется сделать вас богаче. Делайте громче.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Это мы умеем, это мы любим, это мы практикуем ежедневно. С нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги. 5 миллионов рублей в призовом фонде. И исполняем ваши мечты. 5 заветных желаний. И, между прочим, подбираемся ко второму суперфиналу. Чуть больше недели остается до самого настоящего чуда. 4 июня, в следующий четверг, мы будем играть на мечту. Чья же мечта исполнится, обязательно узнаем. Вы же присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте желание на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. Каждый день 4 июня особенно, да и в грядущие выходные. Потому что мы будем сорить деньгами направо и налево. У нас супервикенд 30 и 31 мая. Играем мы в турборежиме, а так хотим. А чтобы деньги были вашими, а чтобы вам было хорошо. Вот для этого-то мы и придумали игру «Много денег». Сейчас в банке приятная сумма 9000 рублей. Генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 18000 рублей прямо сейчас. Кто-то из вас и заберет. А вот кто, узнаем у нашей авторадио-рулетки. Выбор сделан. Номер игрока заканчивается на 6875. Префикс 915. Зовут ее Полина. Живет Полина в Москве и мечтает о домике в Подмосковье рядом с речкой и лесом. Построим баню. Пригласим вас. Какая заманчивая мечта, Полина, да и очень красивая. Тем более лето на носу, да, 4 июня второй суперфинал. Классно будет, если ваша мечта выпадет, и мы ее с удовольствием исполним. А там уже и баня, и новоселье, да все, что хотите. В общем-то, меньше слов, давайте звонить Полине в Москву. Тут, собственно, недалеко. Рукой подать до Полины. Но гимн Авторадио нам нужен для начала. Гимн Авторадио, уж говорю, они скучные гудки, которые ни к чему не приводят. Эх, Полина, Полина, занята чем-то, среда, рабочий день. Ну, возможно, всякое, да, звонят, может быть, целый день. Такая дребедень. Ну, в общем, не дозвонились мы до Полины, гимна Авторадио не услышали, а это значит, что сумма в банке остается нетронутой, по-прежнему 9000 рублей. Поборется за нее, да, любой из вас. В ближайшее время, надеюсь, сделаем их вашими. Ну, а Полине пожелаем удачи. Номер в игре остается, и, возможно, домик в Подмосковье рядом с речкой и лесом станут реальностью. Запускаем авторадио-рулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. Играем на деньги каждый день. Ну а 4 июня на мечту у нас второй суперфинал. В прямом эфире случится самое настоящее чудо. Так что проверьте себя, свой мобильный, свой рабочий график. Вообще, чтобы вас в четверг никто не отвлекал от исполнения желания. Ну а в грядущие выходные забирайте деньги, ведь и такое тоже возможно. Ваш номер участвует бесконечное число раз. Супер уикенд в субботу и воскресенье. Играем каждый час, а может быть и чаще. Мечтайте, играйте и выигрывайте. Напомню, 5 суперфиналов в счастливом сезоне, а под Новый год ожидается 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоить свои шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
9: Застройщик АУСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
10: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ламстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
11: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
12: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
13: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В России разработают законопроект о повышенной ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения детьми. Подготовить документ до 2027 года должны МВД и Минюст, пишет парламентская газета. Сейчас родители в зависимости от возраста ребенка могут выплачивать штрафы за его нарушение или возмещать причиненный ущерб. Новые меры предусмотрены стратегией правительства на фоне роста числа аварий с участием несовершеннолетних водителей. Каршеринг предложили включить в новый федеральный закон о транспортной политике. Сейчас работа сервисов краткосрочной аренды автомобилей регулируется в том числе на уровне регионов. Как рассказал телеканалу 360 автоюрист Лев Воропаев, новые нормы позволят установить единые требования к операторам и правила парковки таких машин. Эксперты отмечают, что федеральное регулирование также может помочь усилить контроль за каршерингом и снизить аварийность. Поставки китайских смартфонов в Россию достигли максимума за последние полтора года, пишет РИА Новости. В апреле из Китая ввезли гаджетов на 211 миллионов долларов. При этом по объему закупок Россия все еще заметно уступает Японии, США и Нидерландам. Ранее эксперты предупреждали, что с сентября смартфоны могут стать дороже из-за введения технологического сбора для интернет-магазинов. Сильнее всего рост цен может затронуть бюджетные модели. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Авторадио и федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку. Категория 18+. Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», в Карелию, Байкальский экспресс, по Золотому кольцу. Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом. Подробности на rshd.ru.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру 12+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
5: Москва.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ 2026.
6: Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
7: Авторадио.

Меняем 42 минуты на 300 минут непрерывных танцев. У нас впереди лето, у нас впереди большая дискотека Авторадио, на которую каждого из вас мы приглашаем. Ведь главные звезды споют свои главные хиты на стадионе на ВТБ-арене 4 июля. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Присоединяйтесь. Это точно нужно видеть, это точно нужно слышать, это точно нужно снимать на свой телефон. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Мы вовсю готовимся, надеюсь, вы тоже уже и наряды подбираете. Билеты куплены наверняка, если нет, вы знаете, что делать. Я, Олеся Соболева, вас предупредила. И до встречи на стадионе на большой дискотеке Авторадио 4 июля.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до 16 градусов тепла, северо-западный ветер до 7 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему дождливо, ночью до 9 тепла, днем до плюс 14. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
3: На Зерновой 15D.
2: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
3: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
4: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
5: Подробности на Зерновой 15D.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке. Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Россия накануне парламентских выборов в Армении сворачивает торговлю с Ереваном.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Россия накануне парламентских выборов в Армении сворачивает торговлю с Ереваном. За последние дни Москва запретила ввоз армянских цветов, коньяка и минеральной воды. К продукции предъявили претензии по вопросам качества. Решение Россельхознадзора было объявлено после заседания Совбеза, которое осудило действия Армении по сближению с Евросоюзом. Москва предупредила, что это будет грозить стране утратой членства в ЕАЭС и еще большими потерями, включая переход на европейские цены на российский газ.
1: Про вокзал.
4: Ленинградский вокзал открылся в Москве. Он находился на ремонте с августа 2024 года, то есть почти два года. Ключевые изменения коснулись внутренней части здания. Там площадь зоны ожидания выросла втрое, а количество посадочных мест для пассажиров выросло с 700 до 1000. Для пересадки между метро, пригородными поездами и поездами дальнего следования теперь не надо выходить на улицу. Открыт новый вход через цокольный этаж со стороны Краснопрудной улицы, который не использовался более 30 лет. Следующая задача – это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площади, единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой.
1: Про экзамены.
4: Рядом с пунктами проведения ЕГЭ запрещено проводить строительные и технические работы, а также любые шумные культурные мероприятия. Такие рекомендации выпустил Рособорнадзор. В жаркую погоду все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой. Медицинские пункты обязаны находиться в полной готовности. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Школам и местным администрациям уже поручено проследить за выполнением всех требований.
1: Про отдых.
4: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил давать родителям школьников дополнительный оплачиваемый отпуск на время ОГЭ и ЕГЭ. Такие выходные можно будет оформить либо сразу на все нужные экзаменационные дни, либо отдельно под конкретные экзамены. Автор инициативы считает, что так взрослые смогут поддержать детей в самые напряженные дни. В этом году на ЕГЭ зарегистрировались более 747 тысяч человек. ОГЭ сдают почти 1 миллион 700 тысяч.
1: Про авиацию.
4: Калуга с 10 июня открывает прямое авиасообщение с Абхазией. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша. Расширение сотрудничества, в том числе в сфере туризма, ранее глава региона договорился на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Регулярные рейсы в Сухум запускает авиакомпания ЮВТ «Аэро». Осуществлять их будут по понедельникам и средам. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Продажи билетов уже открыты. Курс доллара 71.21, евро 82.54.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1.

Мы о главном не только помним, мы еще к этому и готовимся. Я сейчас о главном событии лета, о большой дискотеке Авторадио. Каждый из вас приглашен. Встречаемся 4 июля на стадионе ВТБ-арена и танцуем. А главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Калибри и Мавик и многие-многие другие. Но это точно нельзя пропустить. Нужно всем быть на главном танцполе этого лета и, конечно же, танцевать. 30 тысяч зрителей, 300 минут классной музыки. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Выбирайте лучшие места, если уже это сделали. Большущие молодцы. До встречи на стадионе, на большой дискотеке Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Я с вами и потанцую 4 июля, и сегодня поработаю.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
13: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-00.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
16: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
17: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
18: Застройщик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
19: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
14: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены. Проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
16: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
2: Ярко звезды

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Ситуацию с распространением заболеваний животных удалось стабилизировать. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил Владимиру Путину, передает «Комсомольская правда». Проблемы в ряде регионов возникли в начале года. В частности, в Новосибирской области из-за пастереллеза вводили режим ЧС и проводили забой крупного рогатого скота. По словам Патрушева, производство продукции животноводства сохраняется на уровне прошлого года, а внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием. Врачей хотят освободить от лишней бумажной и электронной отчетности. Как пишет парламентская газета, эту проблему обсудили в Комитете Госдумы по охране здоровья. По словам участников заседания, сейчас медики могут тратить на документы от 30 до 50% рабочего времени. Нагрузку увеличивают дублирование сведений на бумаге и в электронном виде, разрозненные информационные системы, а также устаревшие формы отчетности. Депутаты отметили, что, несмотря на уже проделанную работу, таких проблем в системе здравоохранения по-прежнему немало. Россияне чаще всего называют сферу информационных технологий наиболее престижным направлением для трудоустройства выпускников. Как сообщает ТАСС, такой вариант выбрали 43% участников опроса. На втором месте оказались медицина, а на третьем – нефтегазовая отрасль. В пятерку вошли экономика и финансы, а также инженерные специальности. По данным исследования, при выборе профессии все большее значение имеют перспективы трудоустройства и уровень будущих доходов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Lite по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДР. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
8: Авторадио.

Говорить про любовь хочется бесконечно, а еще хочется танцевать. И просто, чтобы музыка эта бодрая не кончалась, можем устроить. Между прочим, мы с вами просто несемся в сторону лета. Самый разгар. 4 июля мы встречаемся на большой дискотеке «Авторадио». Мы заполняем стадион. ВТБ-арена ждет, готовится. Надеюсь, вы тоже приготовились, выбрали лучшие места. Уже вот как-то и репетируете, коронные движения свои вспоминаете. Кстати, мы поможем вам в этом. Теперь по выходным мы с вами бодро танцуем. У нас крутейший микс с 6 до 9 вечера в субботу и воскресенье. Мы с вами репетируем большую дискотеку «Авторадио». Так что где бы вы ни были в эти выходные, делайте громче главное автомобильное радио страны и танцуйте, и приглашайте потанцевать своих любимых. Ну а что, классное же настроение, отличная музыка в эфире, да еще и лето на пороге. Да и большая дискотека «Авторадио» впереди. Билеты, кстати, если вдруг вы еще не приобрели, можете взять на сайте «Авторадио.ру». По секрету рассказываю. Категория 12+. Занимайте лучшие места, готовьте самые яркие наряды и будем танцевать на стадионе, на ВТБ-арена, на большой дискотеке «Авторадио». И я, Олеся Соболева, в том числе. Твоя

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Погода.
2: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14.
3: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
5: На Зерновой 15D.
4: Так там вроде колесо.ру, они же шинами торгуют.
5: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
6: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
7: Подробности на Зерновой 15D.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке. Горневская Слобода, Комфорт Плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Госдума приняла закон о наказании за подделку справок об опасных болезнях. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: За подделку справок об отсутствии опасных заболеваний теперь грозит уголовное наказание. Такой закон приняла Госдума. За подделку и использование поддельной справки грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом в 1 000 000 рублей. За фальсификацию справки об отсутствии инфекционного заболевания наказание строже. Лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 500 000 рублей.
3: Про законы.
2: Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий правила медицинского освидетельствования для трудовых мигрантов. Согласно документу, срок прохождения медосмотра после въезда в Россию сокращается с 90 до 30 дней. Иностранные граждане, приехавшие в страну более чем на месяц, обязаны проходить эту процедуру ежегодно. Медицинское освидетельствование проводится за счет самих мигрантов или их работодателей. Закон также вводит запрет на посредничество при обследовании. Проводить процедуру смогут только уполномоченные организации. Прохождение медосвидетельствования станет обязательным условием для получения разрешения на временное проживание, работу и переоформление патента.
3: Про регионы.
2: Мощный ураган обрушился на Челябинск, передает «Комсомольская правда». Штормовой ветер повалил деревья на проезжую часть и припаркованные машины. На площади Революции от сильного шторма рухнула ель, а по многим городским дорогам разбросаны ветки. Из-за разгула стихии начались проблемы с электроснабжением. Жители сообщают об отключении света в микрорайоне Плановка и в одном из торговых центров. Кроме того, город накрыло плотным слоем пыли. Жителям рекомендуют без особой необходимости не выходить на улицу, а дома плотно закрывать все окна. По прогнозам синоптиков, непогода задержится в Челябинске до завтра. Ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 25 метров в секунду. В Москве и Подмосковье объявлен повышенный уровень погодной опасности. Во второй половине дня в столичном регионе ожидается гроза и дождь. Об этом сообщили ТАСС в гидрометцентре. Синоптики пояснили, что ненастную погоду с грозами и возможным усилением ветра стало следствием влияния на центральные регионы страны обширного циклона. При этом, как ранее уточняли синоптики, столбики термометров сегодня покажут в Москве от 13 до 15 градусов. По области воздух прогреется до 17.
3: Про Авторадио.
2: До второго суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» осталось несколько дней. 4 июня Авторадио исполнит желание еще одного из наших слушателей. Участники нашей игры мечтают о разном. Мини-гостинице, автодоме, салоне красоты, мега-свадьбе, домике у реки. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Чтобы приблизить второй суперфинал, уже в эти выходные на Авторадио состоится супер-уикенд счастливого сезона игры «Много денег». 30 и 31 мая мы будем дарить деньги в турборежиме. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если вы уже давно участник нашей игры, не забудьте поделиться с нами своей мечтой на сайте Авторадио. Еще одно желание мы исполним уже 4 июня. Официальный курс доллара 71 рубль 67 копеек. Курс евро 83 рубля 30 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Ну и как же хорошо, когда ни у кого ничего не болит, когда все настроены на позитив, когда все настроены на что-то прекрасное. Я надеюсь, что все настроены на главный танцпол предстоящего лета, который ждет нас 4 июля на стадионе ВТБ-арена. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мэри Краймбери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи, огромный список артистов, главные звезды, главные хиты. Мы с вами, конечно же, обязательно будем там, потому что хочется петь, танцевать, зажигать, веселиться. Тем более, лето, сезон отпусков. Вот и спланируйте таким образом денечки отдыха для того, чтобы 4 июля быть на стадионе ВТБ-арена вместе с нами в рамках большой дискотеки Авторадио. Конечно же, для этого приобретаем билеты для себя, для близких. Сайт Авторадио, авторадиодиско.ру. Любые удобные для вас вариации. 12+ категория. Мы ждем всю страну. Мы хотим увидеть 30 тысяч на стадионе и стремимся к этому. Ну и в данный момент, конечно, будем наслаждаться эфиром Авторадио. Давайте по возможности сделаем чуть-чуть, но все-таки погромче и покорим очередную пока еще майскую неделю. В студии Иван Прудников.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Егор Крид.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Владимир Путин сегодня прибудет в Астану с государственным визитом. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поездка начнется с неформальной беседы с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Основные мероприятия пройдут 28 числа. В программе официальная церемония встречи, переговоры и презентация крупных совместных проектов. Кроме того, Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме и в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Средний размер автокредита в России вырос почти до 1,5 миллиона рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, в апреле он составил 1 миллион 480 тысяч рублей. Это почти на 18% больше, чем годом ранее. При этом число выданных автокредитов за месяц сократилось почти на 10%. В бюро связывают невысокий спрос с дорогими автомобилями, высокими ставками и повышением утиль сбора. Многодетным семьям предложили предоставить дополнительный выходной 1 июня. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, право на выходной в День защиты детей можно закрепить для семей, где воспитываются трое и больше детей. Такие изменения он предложил внести в Трудовой кодекс. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру 12+.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зивер, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
1: Авторадио.

пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, мне рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в моей гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

гулял с подругами весело, как повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. ВСУ атаковали Севастополь. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Севастополе после атаки со стороны Украины повреждены 16 многоквартирных и 14 частных домов. Осколками повреждены 45 авто, выбиты стекла в магазине музыкальных инструментов. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. Ночью украинские военные предприняли комбинированную воздушную атаку на город, задействовав беспилотники и ракеты. Как уточнил глава города, одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка.
3: Про дороги.
2: Глава «Автодора» проверил ход строительства обхода Адлера в Сочи. Уже в июне строители планируют залить первый бетон в пролетное строение мостовых переходов через реку Кудепста. Об этом доложили председатель управления госкомпании Вячеславу Петушенко. Работы на объекте идут полным ходом. Между тремя опорами будущей эстакады заканчивается сборка лесов и формирующих конструкций. Активно возводятся подпорные сооружения. Корреспондент «Авторадио» Надежда Румянцева также побывала на объекте. Подробности в ее репортаже.
4: 4 полосы, более 8 километров и около 30 минут экономии времени в дороге. Обход Адлера – новая трасса, которая идет от села Высокое до Кудепсты. Эта дорога включит в себя мостовые переходы через реку, эстакаду и разворотные путепроводы. А еще будет развязка из 11 съездов. И все эти объекты сейчас в работе. Начальник отдела реконструкции и строительства сочинского филиала «Автодор» Максим Ахунов рассказал о ключевых искусственных сооружениях.
5: Важным этапом станет строительство парного тоннеля протяженностью около 5900 метров. Для тех, кому надо ехать по направлению в Сочи, дорога начнется с развязки в селе Высокое, а закончится примыканием в микрорайоне Кудепста.
4: Эксперт отмечает, что возможный ущерб природе минимальный, однако уже планируется посадка около 2000 деревьев и растений, а в реку Мзымта выпустят более 20 тысяч мальков черноморского лосося. Также трасса будет оснащена шумозащитными экранами с силуэтами хищных птиц.
2: Когда объект введут в эксплуатацию, путь сократится почти на 10 километров. Этого ждут и жители Адлера, и все, кто приезжает в Краснодарский край.
3: Про законы.
2: В Госдуме напомнили правила установки шлагбаумов во дворах. Для этого необходимо согласие жильцов дома. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины собственников. Но в некоторых случаях требуется не менее 2/3 голосов. Например, если участок под шлагбаумом входит в состав общего имущества дома. Для установки заграждения жильцы должны провести общее собрание собственников, затем согласовать решение с местной администрацией. Кроме того, необходимо учитывать требования госавтоинспекции, пожарных служб и коммунальных организаций, чтобы шлагбаум не мешал проезду спецтехники.
3: Про Авторадио.
2: Чуть больше месяца остается до грандиозного фестиваля под названием «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для слушателей радиостанции главные звезды исполнят свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и в кассах города, категория 12+. Официальный курс доллара 71 рубль 67 копеек, курс евро 83 рубля 30 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Ярко, легко и позитивно вперед вместе с прямым эфиром Авторадио. Вперед к прекрасному, конечно же, в рамках игры «Много денег», в рамках 13-го счастливого сезона, который набирает обороты. Сейчас в банке 9000 рублей, но ведь наш партнер весь сезон удваивает абсолютно каждый выигрыш. А значит, по сути, здесь сейчас мы готовы сыграть на 18000 рублей, что очень даже приятно. Надеюсь, вы к этому готовы, потому что эпизод состоится прямо сейчас.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Нарисуй мне небо. Этих слов будет вполне достаточно для того, чтобы сейчас сорвать банк. Если вы слушали эфир, это совсем несложно. Естественно, Озонбанк с нами. Двигаемся вперед. Второй суперфинал близко. Мы в эту сторону и направляемся. Четвертый день июня. Потому что заканчивается второй миллион из пяти частями. Соответственно, второй суперфинал из пяти. Четвертый день июня. Всем приготовиться. Запомнить эту дату. Спланировать все таким образом, чтобы вам никто не мешал слушать наш суперфинал и оказаться победителем. Да, в конце года будет дополнительный. Дополнительный шестой суперфинал от Озонбанка, но давайте по шажочку от одного к другому. Пока с четвертым днем июня разбираемся, да что тут разбираться. Вы заходите на сайт Авторадио, вы меняете гудок мобильно на наш фирменный гимн, и удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. Вы, собственно, делитесь, а задача Авторадио — эти мечты воплощать в реальность. В этом году вы сами решаете, что вы хотите от нас получить, поэтому вперед, дорогие, только вперед. Ну и, конечно же, впереди финальные майские выходные этого сезона, и они пройдут в эфире Авторадио с приставкой «Супер». То есть и в субботу, и в воскресенье мы будем играть каждый час. Рулетка будет останавливаться каждый час для того, чтобы как следует отрепетировать этот момент. Поэтому в предстоящие выходные будет разыграно очень много денег. И, надеюсь, вы также будете к этому готовы. Ну и, надеюсь, к звонку наши слушатели готовы и в данный момент времени, потому что рулетку уже с удовольствием останавливаем. Итак, Ханты-Мансийский автономный округ у нас на связи. Ксения. Будем звонить Ксении прекрасной. И мечта, которую мы сейчас видим. Автодом самоходный для путешествий всей семьей и питомцами. Ох, ну я думаю, такая мечта многих когда-то могла посетить. Да, хотелось куда-то вот отправиться на месяцок-другой автодомом. Ну, красота самая настоящая. Давайте у Ксении спросим. Может быть, есть какие-то предпочтения. Я имею в виду предпочтение по поводу путешествий. Ну, в целом, будем болеть и за Ксению. Для нас, естественно, все равны. Но для начала гимн Авторадио вышеупомянутый. С него всегда все начиналось и будет начинаться. Гимн Авторадио есть. Уже деньги заработаны. Назовут песню, увеличат выигрыш. Алло, Ксения, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Ксения, нас сейчас слушает вся страна. Меня зовут Иван, очень приятно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вижу, мечтаете о автодоме для путешествий всей семьей и питомцами, правильно?
2: Да, все правильно.
0: Давно такая мечта у вас?
2: Да. Когда появились питомцы, тогда я появилась.
0: А тут много питомцев?
2: Ну, достаточно.
0: Достаточно. Не, знаете, я когда фильмы раньше смотрел, вот еще совсем в юности видел, вот как на этих автодомах путешествуют, вот тоже была такая мечта. А решили, куда хотите отправиться? Или главное с семьей, главное с питомцами, куда глаза глядят, и главное все вместе?
2: Да, главное все вместе.
0: Главное все вместе. Да. Это здорово. Ксения, будем за вас болеть. Возможно, ваша мечта реализуется уже 4 июня в предстоящем суперфинале. Как вы знаете, для Авторадио нет ничего невозможного. Сейчас можем деньги предложить. Конечно, за гимн Авторадио вы уже деньги получите, но если назовете прозвучавшую песню, выигрыш станет еще больше.
2: К сожалению, не назову, но я очень рада, что вы до меня дозвонились. Я ждала вас.
0: И это прекрасно. Ведь во всем нужно искать позитив, правильно?
2: Да.
0: Тем более, да, в данный момент. Это в данный момент, в данное мгновение выигрыш не увеличили, но номер-то участвует неограниченное количество раз, да? 4 числа обязательно очень внимательно нас слушайте, ловите каждую песню, потому что мечты должны сбываться, и, возможно, 4 июня Ксения повезет именно вам. Договорились?
2: Договорились.
0: Договорились.
2: Спасибо.
0: Питомцам привет, семье большущий привет. Счастливо. Продолжайте играть вместе с нами. За улыбки вам тоже огромное спасибо. Тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Теперь для Ксении составляет 6 тысяч рублей. И очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанк. Как вы понимаете, рулетка запущена. В банке с этой минуты 11 тысяч. Игра продолжается. Приближаем четвертый день июня. Приближаем второй суперфинал. Естественно, через предстоящие, как я сказал, очень щедрые выходные. Мы будем играть в турборежиме. Ну и помните, что потом, в конце года, наш партнер Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Теперь нужны действия.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Минцифры расширило перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В список вошли паспортные и адресные данные абонентов, ФНН, банковские реквизиты, логины, а также сведения о местоположении и интернет-адресах. Как пояснили коммерсанту в министерстве, изменения уточняют требования к оборудованию на сетях связи и необходимы для обеспечения безопасности. Миноборнауки планирует обновить федеральные образовательные стандарты и включить в них модули по искусственному интеллекту. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, передает «Комсомольская правда». По словам министра, изменения также могут затронуть проверочные материалы и промежуточную итоговую аттестацию. При этом университеты уже могут самостоятельно определять формы контроля, а многие вузы разработали правила проверки выпускных работ на использование искусственного интеллекта. Россияне за последние 5 лет стали чаще ездить на отдых в санатории. Спрос на такие поездки с 2021 года вырос почти в 1,5 раза. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации туроператоров. При этом стабильно высокий интерес у туристов проявляется к премиальным санаториям Кавказских минеральных вод и Сочи. 10-дневный отдых на двоих там стоит от 250 до 380 тысяч рублей. При этом дорога в эту сумму не входит. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: А

0: лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: участник Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио», где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14. Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Правительство решило к 36-му году значительно снизить смертность на дорогах.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Правительство России решило, как будет сокращать смертность на дорогах до 36-го года. В ближайшие 10 лет власти планируют для этого строительство новых дорог, использование беспилотников для контроля движения, ужесточение наказания за езду без прав и в нетрезвом виде, усиление проверок пользователей каршеринга. Все эти и другие меры предлагаются в новом федеральном плане. Отвечать за его реализацию будут региональные власти, МВД, Минтранс, Росавтодор, Минэкономики и другие органы власти.
1: Про учителей.
4: Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом заявили в Минпросвещение. Там пояснили, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Там также рекомендовали сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Отмечается, что такая норма служит дополнительной защитой для педагогов и помогает избежать необоснованных обвинений.
1: Про связь.
4: Starlink изучает возможность создания спутниковой связи на Луне. Проект предполагает использование не радиосвязи, как в традиционных системах дальней космической коммуникации, а лазерных каналов для передачи данных обратно на Землю. Компания утверждает, что такая архитектура потенциально может дать сотни терабит пропускной способности и обеспечить гигабитную связь в любой точке лунной поверхности.
1: Про деньги.
4: 2 тонны монет сдали жители Калужской области в рамках акции «Монетная неделя». Она прошла в апреле. Жители региона принесли в банки 727 тысяч монет разного номинала на общую сумму около 3 миллионов рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей. Всего в стране в рамках акции собрано 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей. Некоторые точки продолжают принимать мелочи после акции. Адреса можно найти на сайте monetnayaneделя.рф. Кроме того, вернуть монеты в оборот можно просто расплачиваясь ими в магазинах.
1: Про помощь.
4: Еще один пункт бесплатного проката товаров для новорожденных заработал в Калуге. Он расположен на улице Тульской, 103, при центре Надежды, и стал уже третьим таким пунктом в областном центре. Семьи с детьми до 2 лет могут бесплатно получить необходимые вещи для ухода за ребенком, например, коляску, автокресло и так далее. Услуга доступна многодетным, молодым семьям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Для оформления нужны паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Сейчас в регионе работают 11 пунктов проката, созданных в рамках нацпроекта «Семья». Их поддержкой уже воспользовались более 600 семей. Курс доллара 71.21, евро 82.54.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1.

Однозначно дальше больше, дальше ярче, дальше круче и дальше танцевальнее. Особенно, когда речь про большую дискотеку «Авторадио», которая 4 июля состоится на стадионе ВТБ-арена. Мы ждем 30 тысяч гостей, которые будут петь, прыгать, танцевать, отрываться, веселиться. Ну, а, конечно же, главные звезды обязательно споют свои главные хиты. Это Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», многие-многие-многие другие. Огромный список. Зачем весь перечислять, если лучше самим отправиться на стадион и петь, прыгать вместе с нами. Естественно, билеты на сайте на нашем официальном доступны в любое время дня и ночи. Также сайт «Авторадио» диско.ру вам поможет приобретать билеты категория 12+. Ну и стадион ВТБ-арена 4 июля встречает большую дискотеку «Авторадио». Ну а в данный момент мы приветствуем и вовсе всю страну, которая настроилась на нас. Иван Прудников, здравствуйте, тысячи городов и миллионы прекрасных слушателей.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозные события. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Пассажиры некоторых рейсов между Москвой и Петербургом смогут проходить регистрацию и посадку с помощью биометрии. Эксперимент начнется 1 июня и продлится до апреля следующего года. Новая система будет действовать на рейсах Аэрофлота в аэропортах Шереметьево и Пулково. С помощью биометрии пассажиры смогут пройти в зону вылета и к выходу на посадку. Во время тестирования специалисты оценят, как цифровая идентификация работает в гражданской авиации. Правительство утвердило меры по продвижению русского языка в мире. Как сообщает Москва-24, для иностранцев создадут электронные материалы для обучения, а жителям стран СНГ откроют доступ к ресурсам Российской государственной библиотеки. В русские школы за рубежом будут направлять книги. Кроме того, планируется поддерживать зарубежные русские театры, международные образовательные проекты, а также иностранных специалистов, которые занимаются русским языком. В России вырос спрос на устройства для умного дома и домашней безопасности. Как пишет РИА Новости, в апреле продажи таких товаров увеличились примерно на четверть по сравнению с прошлым годом. Россияне стали активнее покупать камеры видеонаблюдения, домофоны, сигнализации и умные розетки. Чаще всего такими устройствами интересовались жители Челябинска, Казани и Воронежа. Аналитики связывают рост спроса с желанием сделать жилье безопаснее и удобнее. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Авторадио и федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие, и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
6: Категория 18+.
7: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «В Карелию», «Байкальский экспресс», «По Золотому кольцу». Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
8: Подробности на rjd.ru.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Разоблачение века в театре «Маска» в МДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
12: Давай сбежим отсюда. Прямо сейчас.
13: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
14: Надо прыгать.
15: Вы разобьетесь! Разобьетесь, если не прыгнете!
16: «Пропасть» в кино с 28 мая. 16+.
17: Муз-ТВ приглашает.
18: 6 июня.
17: Москва.
18: Лайф-арена.
17: Премия Муз-ТВ 2026.
18: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
17: Лайф-арена.
18: Премия Муз-ТВ «Движение».
17: Категория 16+.
19: Авторадио.

С 6 вечера мы с вами танцуем аж несколько часов. Любимые хиты, проверенные временем, как правило, в ремиксах. То есть драйв, энергия, весело у нас все с вами. Поэтому страна, конечно же, приобретает билеты для нашей встречи 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Но не забывайте и выходные проводить вместе с нами и танцуйте абсолютно всей страной. Естественно, в предстоящую субботу и воскресенье, также в 6 вечера большая дискотека «Авторадио» в прямом эфире.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Россия накануне парламентских выборов в Армении сворачивает торговлю с Ереваном.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Россия накануне парламентских выборов в Армении сворачивает торговлю с Ереваном. За последние дни Москва запретила ввоз армянских цветов, коньяка и минеральной воды. К продукции предъявили претензии по вопросам качества. Решение Россельхознадзора было объявлено после заседания Совбеза, которое осудило действия Армении по сближению с Евросоюзом. Москва предупредила, что это будет грозить стране утратой членства в ЕАЭС и еще большими потерями, включая переход на европейские цены на российский газ.
1: Про вокзал.
4: Ленинградский вокзал открылся в Москве. Он находился на ремонте с августа 2024 года, то есть почти два года. Ключевые изменения коснулись внутренней части здания. Там площадь зоны ожидания выросла втрое, а количество посадочных мест для пассажиров выросло с 700 до 1000. Для пересадки между метро, пригородными поездами и поездами дальнего следования теперь не надо выходить на улицу. Открыт новый вход через цокольный этаж со стороны Краснопрудной улицы, который не использовался более 30 лет. Следующая задача – это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площади, единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой.
1: Про экзамены.
4: Рядом с пунктами проведения ЕГЭ запрещено проводить строительные и технические работы, а также любые шумные культурные мероприятия. Такие рекомендации выпустил Рособорнадзор. В жаркую погоду все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой. Медицинские пункты обязаны находиться в полной готовности. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Школам и местным администрациям уже поручено проследить за выполнением всех требований.
1: Про отдых.
4: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил давать родителям школьников дополнительный оплачиваемый отпуск на время ОГЭ и ЕГЭ. Такие выходные можно будет оформить либо сразу на все нужные экзаменационные дни, либо отдельно под конкретные экзамены. Автор инициативы считает, что так взрослые смогут поддержать детей в самые напряженные дни. В этом году на ЕГЭ зарегистрировались более 747 тысяч человек. ОГЭ сдают почти 1 миллион 700 тысяч.
1: Про авиацию.
4: Калуга с 10 июня открывает прямое авиасообщение с Абхазией. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша. Расширение сотрудничества, в том числе в сфере туризма, ранее глава региона договорился на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Регулярные рейсы в Сухум запускает авиакомпания ЮВТ «Аэро». Осуществлять их будут по понедельникам и средам. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Продажи билетов уже открыты. Курс доллара 71.21, евро 82.54.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Наслаждаемся музыкой в эфире Авторадио и помним, что музыка умеет приносить громкие победы в нашем прямом эфире. Сейчас в банке игры много денег. 11 тысяч рублей, но ведь наш партнер все удвоит. 22 тысячи, по сути, здесь сейчас на кону. За одну композицию, за гимн Авторадио, по-моему, более чем прекрасно, а значит, приготовились, давайте действовать.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Естественно, вместе с Авторадио нет ничего невозможного. Для Авторадио нет ничего невозможного, соответственно, нет ничего невозможного для наших слушателей. Вы все равно о чем-то мечтаете. И сейчас мы к этому придем. Во-первых, Озонбанк здесь, второй год с нами. Наш генеральный партнер, который удваивает все выигрыши. Естественно, второй суперфинал близко, мы его приближаем. Это четвертый день июня. Он совсем не за горами. 4 июня закончится второй миллион из пяти, а значит 4 июня и вторая мечта наших слушателей станет реальностью. Да, будет еще шестой дополнительный суперфинал в конце года, но давайте с четвертым числом. Давайте все-таки об этом подробнее, потому что время пролетит, ну, просто практически мгновенно. Вы заглядываете на сайт Авторадио, вы меняете гудок в мобильном на наш фирменный гимн, вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой, вы это делаете. Каждый мечтает абсолютно о разном. Конечно, закрытие ипотеки. Много таких сообщений помню. Естественно, новый автомобиль хотят люди. Кто-то голливудскую улыбку, кто-то роль в кино. В общем, вы все разные. Поэтому примите решение, то, что для вас важнее всего. Расскажите нам об этом и будьте готовы в рамках суперфинала получить это в подарок от Авторадио. Плюс, кстати, еще прилично, там от второго миллиона-то остается денег, поэтому предстоящие выходные, во-первых, это прекрасная репетиция нашего суперфинала, то есть и в субботу, и в воскресенье рулетка будет останавливаться каждый час, нас ждет наш фирменный турборежим в рамках игры, поэтому субботу и воскресенье спланируйте тоже таким образом, чтобы Авторадио было рядом. Сказано достаточно. Четвертый день июня. Мы идем тебе навстречу, ну а пока готовы сыграть на 11 тысяч рублей в сумме на 22 тысячи. И давайте же традиционно в это время рулетку остановим. Итак, мы будем звонить в Москву. Мария, наша прекрасная слушательница, мечтает новый дом в деревне. О как! Судя по всему, Мария хочет из Москвы отправиться жить в деревню. Но, опять же, это мои предположения. Это мои предположения. Не более того. И я надеюсь, что Мария у нас на связи. Надеюсь, что Мария на эти вопросы нам ответит. Для начала, естественно, гимн Авторадио. Его сейчас хочется услышать. Гимн Авторадио — это сразу 3000 рублей. Конечно же, удвоенные, в частности. Ну, а назовут песню, заберут весь банк. Так, гимн Авторадио есть.
2: Алло.
0: Алло, Мария, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Здравствуйте, Мария. Меня зовут.
0: Здравствуйте. Вижу, что Мария. Вижу еще, что мечтаете о новом доме в деревне. Все правильно?
2: Извините, сейчас в метро еду. Я не слушала радио, поэтому не могу
0: сказать песню. А, ну песню можете сказать. А мечтой хоть не ошиблись мы? Новый дом в деревне, все правильно?
2: Еще раз скажите, пожалуйста.
0: А, ну связь не очень. Новый дом в деревне, я вижу, хотите, правильно? Ну да, связь, в общем, пропадает. Ну, это метро, дамы и господа, леди и джентльмены, такое бывает. Ну, давайте мы все-таки тогда не будем Марии обрывать телефон. Тем более, Мария ведь успела сказать нам о главном, что эфир в данный момент Мария не слушала. И, соответственно, песню назвать не может. Хотя, кстати, когда приходится передвигаться на метро, спокойно слушаю Авторадио в случае необходимости в режиме онлайн. Почему? Просто такой легкий всем намек. Но, опять же, давайте на примере Марии также я скажу, что номер участвует неограниченное количество раз. Мария по-прежнему в игре, поэтому можем Марии дозвониться и 4 июня, пожалуйста, реализовать мечту касаемо нового дома в деревне. Так что, вот, может, устал человек в метро постоянно ездить, понимаете, хочет куда-то отправиться поближе к слиянию с природой. Будем болеть еще раз за Марию. Тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш как минимум за гимн Авторадио, да, теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Мария сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка запущена. В банке с этой минуты становится 13 тысяч рублей. Естественно, игра продолжается. Мы приближаем 4 день июня через предстоящие, еще раз подчеркиваю, очень щедрые выходные через наш турборежим. Ну и помните, что потом в конце года наш партнер Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Все, теперь от вас действия. Победа обязательно придет.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Авторадио. Реклама. Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Встречай DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция будет 16 мая и по дату открытия клуба.
13: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
4: ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Галибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт Галибри и Мавик, с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ. Такой вариант допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, вместо подготовки письменной работы выпускники могли бы сдавать устный экзамен. Министр считает, что при таком формате проще объективно оценивать реальные знания и способности студента. Средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять на улучшение дорог, пишет ТАСС. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно-опасных участков, изменения организации движения и устранения причин, которые могут приводить к ДТП. Предполагается, что такие изменения регионы внесут в свои нормативные акты уже в этом году. В России вводят новые стандарты для гостиниц и других видов туристического жилья. Как сообщает Москва-24, с 1 июня для них установят требования к качеству услуг, безопасности и состоянию территорий. Отдельный документ касается обслуживания иностранных гостей. Отелям рекомендуют дублировать информацию на других языках и учитывать особенности туристов из разных стран. Большинство россиян считают, что на идеальный отдых нужно от 50 до 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Такой бюджет назвали 61% опрошенных. Еще каждый пятый готов потратить на поездку до 300 тысяч рублей. Около 15% респондентов оценили идеальный отпуск в сумму до миллиона, а почти 4% считают, что отдых мечты обойдется дороже 1 миллиона рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fital.ru.

0: капитал.
1: Потому и не кусают.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО НПО «Микроген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: столько
6: богатстве?
7: Условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
10: Авторадио.

Краймери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи, многие-многие другие. Ну, в общем, это будет зажигательный ярчайший вечер. Натанцуемся, напоемся вдоволь. В общем, ждем всех и каждого. 12+ категория, билеты в любой момент на нашем официальном сайте. Сайт авторадио.диско.ру также вам помогает. Ну, а мы с вами покоряем стадион ВТБ-арена. И, конечно же, 4 июля встречаемся там в рамках большой дискотеки Авторадио. Предвкушаем и двигаемся исключительно вперед. Все, как любит и умеет первое автомобильное радио. Погромче звук, дорогие.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14. Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
8: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
9: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
10: На Зерновой 15D.
9: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
10: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
11: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в Колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
12: Подробности на Зерновой 15D.

0: 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Развивайте идею, масштабируйте бизнес. Форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс растущих российских брендов «Знай наших» ждут именно вас, активных, инициативных, тех, кто создает будущее страны сегодня. Это шанс заявить о себе, найти партнеров и получить экспертную поддержку. Успейте подать заявку на idea.roscongress.rf. Организаторы ОСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБа и правительства Нижегородской области. 16+.
3: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Украинские военные атаковали Курскую область. Подробности далее.
3: Про главное.
2: При повторной атаке дронов на Курскую область пострадали 4 местных жителя. У них осколочные ранения. Мужчинам оказана необходимая медицинская помощь. Удары нанесли по Слободе Белое в Беловском районе, рассказал губернатор Александр Хинштейн. После повторного удара загорелся строительный магазин, 2 ангара со стройматериалами, 1 частный жилой дом. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Идет разбор конструкции. На месте ЧП работают оперативные службы.
3: Про мошенников.
2: Аферисты добавляют жертв в фальшивые рабочие чаты, чтобы выманить личные данные. Дальше общение напоминает привычную обстановку среди коллег. А когда доверие установлено, лжекадровики, администраторы и начальники отправляют в чат ссылки на сервисы, похожие на госпорталы, и убедительно просят пройти верификацию. Об этом пишет ТАСС. Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов напомнил, что любые чаты, диалоги, фото и видео можно сгенерировать через нейросеть. Так что прежде чем отвечать в таких чатах, нужно убедиться, что вы общаетесь с реальным человеком.
4: Нужно проверить непосредственно номера, контактные данные. Если вы видите только логин, то это должно у вас вызывать автоматически подозрения. Лучше связаться с человеком уже по его номеру и удостовериться, что действительно эта группа была открыта этим человеком. В связи с этим я рекомендую свои номера тоже открывать как минимум для тех пользователей, которые находятся у вас ВКонтакте в записной книжке. Это сейчас остается таким мощным инструментарием, с помощью которого можно убедиться, что действительно перед вами находится реальный человек. Приложения, которые вы скачиваете для работы с оператором пополнением счета, предлагают вам включить дополнительные меры защиты. И вот многие люди пренебрегают этим, просто игнорируют это, а сейчас имеет смысл начать к этому прислушиваться.
2: Эксперт также рекомендует использовать антивирусы. Они помогают бороться с фишинговыми сайтами, блокируют подозрительные звонки, помогают распознавать какую-либо симуляцию или искусственный видеоролик.
3: Про бизнес.
2: За последний год в России зарегистрировали более 1 000 000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это почти на 7% больше, чем за предыдущий аналогичный период. По данным аналитиков, каждую минуту в стране регистрируется примерно 3 новых бизнеса. Об этом пишет издание Afisha Daily. Женщины составляют более трети предпринимателей в нашей стране. Медианный возраст российского бизнесмена – 40 лет.
3: Про все остальное.
2: В Москве зацвел редкий шиповник. Его можно найти в аптекарском огороде. Шиповник бедренцеволистный – один из старейших декоративных растений коллекции сада. Нежные бело-кремовые цветки распускаются всего на несколько дней, после чего куст быстро покрывается зеленью. Шиповник растет рядом со знаменитым старинным дубом Гофмана. Название растения связано с формой листьев, напоминающих бедренец – луговое растение семейства зонтичных. На эту особенность еще несколько веков назад обратил внимание Карл Линдберг, закрепив ее в названии вида. Отмечается, что в естественной среде этот шиповник цветет простыми 5-лепестковыми цветками, но в аптекарском огороде представлена старинная махровая форма. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра составил 70 рублей и 90 копеек. Курс евро – 82 рубля 72 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один. В России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
5: Здравствуй, здравствуй, страна.
1: Привет. И вот мы снова вместе. И это прекрасно, поскольку я уже лично успел соскучиться.
5: Звучит как-то вот не очень искренне, правда, да. Тем более, что увиделись мы уже пару часов назад как.
1: Ну зачем? Раскрывать все наши производственные секреты. Люди ведь не знают, во сколько мы приезжаем на работу. Пусть сказка продолжается, друзья.
6: Знаешь, раз ты решил погружаться в сказку, я тебя оттуда вытащу. В суровой и холодной реалии жизни. Вот сегодня ты пришел в куртке, да. А не должен был... Поскольку сегодня бокогрей. Именно сегодня весна окончательно наступает в свои права, северные ветры уходят, и солнце начинает припекать по-настоящему не только макушку, а бока тоже.
5: Захар, ты меня тревожишь в последнее время.
1: Малыш, ты меня тревожишь.
5: Малыш, ты меня волнуешь. Вместо того, чтобы отмечать, я не знаю, день рождения Шпрот, кстати, он сегодня, да. ты ударился в народные приметы. Что такое?
1: Да, вместо того, чтобы напомнить людям о том, что у нас продолжается, кстати, игра «Большой хит» уже в этом часе будет. Можно выиграть 2 билета на большую дискотеку «Авторадио». Ты почему-то интересуешься моим гардеробом.
6: Ну, подожди, вчера мы отмечали День рыжих.
1: Да,
6: так что сегодня будем отмечать Сидора Огуречника. И чтобы не было вопросов, это тоже что и бокогрей.
5: Так, мы тебя теряем. И чтобы не потеряли окончательно, надо срочно начинать шоу.
1: Давайте начинать. Итак, друзья мои, это шоу «Мурзилки Лайв» до 9 вечера вместе с вами. Брагин, Гордеева, Захар и... как его? Сидор Огуречник. Всем доброго вечера.
0: Вечернее шоу.

0: у школьников теперь практически каждый день выходной, ну, помимо тех, кто сдает экзамены в этом году, с чем мы, собственно, и всех поздравляем. Ну и давайте посмотрим, что у нас происходит в связи с этим на новостных лентах.
1: На Авторадио.
0: Начнем с самой популярной песни среди школьников. Песня «Выпускной» или «Медлячок», понятное дело, «Басты», да, стала самой популярной композицией о школе и взрослении среди российских выпускников.
2: А, именно среди выпускников.
0: Да-да-да.
2: Среди них проводится.
0: То, что звучит обычно на последнем звонке, у меня лично звучало, ну, тоже того же исполнителя «Сансара», собственно, да.
3: У тебя?
0: Ну, в смысле, у детей, конечно же, вот. И все рыдали там, потому что вот нашими голосами, там, мы уйдем, будете петь нашими голосами. Все-таки, вот. Также большинство школьников отдали предпочтение песне «Выпускной», опять-таки, Егора Крида и группы «Руки вверх». В пятерку вошли еще Ваня Дмитриенко и певица Зиверт. Вот такой топчик.
2: Прослушивание радио и игра в шахматы помогают дольше оставаться сильными и молодыми.
0: То есть, так слушаешь авторадио, играешь в шахматы и вообще молодой и сильный.
2: Это, скажем так, концентрированное высказывание, концентрат, а теперь такие подробности. Итак, социальные и умственные занятия снижают риск физической слабости, которые сопровождают некоторых людей уже в достаточно раннем возрасте. Ну, понятно, что в первую очередь это признак пожилых людей. Ученые, конечно, сознаются, что эффект от вот обозначенных социальных и умственных занятий не то чтобы грандиозный, порой его трудно отделить от влияние диеты и физических упражнений, которые тоже нацелены на то, чтобы люди дольше оставались сильными и молодыми. Но, тем не менее, ученые советуют всем без исключения слушать радио, играть в шахматы, решать кроссворды, ходить в библиотеку, то есть читать книгу. При том, что интересно, наиболее полезный эффект отражается именно на женщинах, больше, чем на мужчинах. Да, вот такая вот
3: история. Гордей, ты играешь в шахматы?
2: Давно не играла в шахматы.
0: Главное, что она слушает радио.
2: Я на нем работаю, да. Итак, запомнили, взяли на вооружение, идем с этим по жизни.
3: Друзья, ну а дальше новости из разряда «невозможное возможно». Несколько недель назад 11-классники из 47-й школы Нижнего Новгорода записали видеоролик, в котором пригласили Сергея Лазарева на торжественную линейку в честь последнего звонка. Угу. Ролик набрал 6 миллионов просмотров. И вот во время, когда, соответственно, Сергей был в Нижнем, у него там были концерты, идет линейка, и вдруг на ней появляется сам Сергей Лазарев, действительно. В общем, он пришел на линейку, сделал совместное фото с выпускниками, спел им песню «В самое сердце» и пожелал, естественно, удачи во взрослой жизни. Ну, нам остается тоже пожелать удачи всем выпускникам.
2: Здорово.
3: И поговорить о таких неожиданных встречах.
0: Гордеев, в следующем году выпуск, может быть, написать, пока не поздно. Еще год есть впереди.
2: Да,
0: там надо. Диме Билану, допустим. Или...
3: Надо посмотреть подумать. График концерта.
2: Да, которые будут проходить в нашем районе Москвы.
0: У нас сегодня лайфчат называется... Раритеты от звезд. Встречали ли вы звезд в реальной жизни? Какой была эта встреча? И, возможно, осталось что-то на память. Что это за предмет и как он вам достался?
3: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. И не забудьте официальную страничку Авторадио в ВК.
2: Ну, а автор самого яркого сообщения в нашем сегодняшнем звездном лайв-чате получит 2 билета на концерт группировки «Ленинград», который состоится 26 июня на «Лукойл-арене».
1: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Встреча DDX Fitness в Калуге. В честь открытия клуба уникальное предложение. Фитнес на 30 дней всего за 500 рублей. Это не просто фитнес-клуб. Это твой новый уровень комфорта. Премиальные тренажеры, групповые программы и роскошная спа-зона для полноценного отдыха. Ждем всех по адресу. Улица Суворова, 113. Начни тренироваться за 500 рублей уже в день открытия клуба. Подробности на сайте trialdefis500.ddxfitness.pro. Акция действует 16 мая и по дату открытия клуба.
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода. Комфорт Плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
12: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
13: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
15: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
17: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
18: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
20: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
21: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
23: Реклама на Авторадио.
24: 58-88-88.
25: Музыка

вечернее шоу на Авторадио.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: На Авторадио.
2: Чтобы достичь успеха, надо каждый раз делать чуть больше, чем можешь.
3: Чьи это слова?
2: Ищи.
3: Кого надо
2: слова? Кого надо слова? Пусть эта фраза послужит таким эпиграфом для разговора о самых громких и масштабных проектах нашей радиостанции. В преддверии еще одного грандиозного события, я о большой дискотеке Авторадио, мы говорим с Юрием Костиным, президентом Авторадио. Он у нас в студии. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Привет.
2: Как вам в новой студии?
5: Ну, слов нет вообще. Это
2: нет, шедевр. Слова нужны на радио.
5: Это шедевр, реально шедевр технологического какого-то искусства, на самом деле. Но главное, это люди, которые здесь. Представляете, это все без вас, да? Или без нас. Бессмысленно.
2: Вообще,
5: но
2: нас...
5: я таких студий не видел, а опыт у меня некий имеется.
2: Притом не только российский.
3: Не только российский.
5: Конечно,
3: но
5: нет, друзья мои, студия Авторадио самая лучшая студия, которую я видел вообще, где бы я ни бывал. У нас большой опыт посещения разных комплексов студийных наших коллег, в том числе и за рубежом. Но в России точно аналогов нет.
2: Вообще у нас в каждой студии своя яркая история, своя какая-то такая коллекция самых важных и исторических событий. У нас и студии-то, где только не бывали, и в каких локациях только мы не размещались.
5: Да я знаю, слушайте, вас вот в пустыне где-нибудь оставь, через 20 минут вы еще уже начнете оттуда вещать. Это же понятно.
2: Это план такой есть? Уже,
5: конечно.
3: Видите, да? Да нет,
5: ну
3: как-то
5: план вас отправить подальше, ну он давно есть, конечно, но не получается, замены нет.
3: Да, ну давайте все-таки, да, про историю.
5: Шутка не прошла.
3: Мы все серьезно. Пока не проходит, да, потому что серьезные события грядут.
2: На словах, что вас хотели послать, мы решили быстренько в корне изменить беседу. Да, мы бывали в Пекине, в Ванкувере, друзья.
5: В Пекине, в Ванкувере, на башне Останкинской, на пароходе, на лодке, реки вещали.
3: Москва-Сити.
2: На яхте.
5: Да, Москва-Сити, да.
3: Да, на трех Олимпиадах. В общем, действительно, история потрясающая, уж история дискотек 80-х, которую мы все прекрасно знаем, легенды просто, да, что только не было на этих дискотеках, и сейчас здесь пишется новая история, формируется новая, действительно, скажем так, летопись Авторадио, и вот грядет фестиваль, который мы называем «Большая дискотека Авторадио», 4 июля, еще раз напомню, на стадионе ВТБ-арена мы откроем главный танцпол страны. Юрий Алексеевич, ваши прогнозы, как это будет?
5: Ну, это будет здорово, потому что все, что мы делаем, все, что Авторадио за эти годы делало, это всегда необычно, это всегда с душой. Понимаете, когда в это вкладывается сердце и любовь к аудитории, которая нас сейчас слушает, это всегда успех. Независимо от того, да, но безусловно, мы всегда инновационны. Вы помните, 10-й год у нас дискотека 80-х в 3D. Там почти 30 тысяч человек в очках. И даже, по-моему, домашние животные там какие-то присутствовали в очках в этих 3D. Все, что мы делали, это было технологично, но в первую очередь с душой. А такой состав артистов, 50 топовых звезд, но, вы знаете, никто позволить себе не может. И вопрос здесь не в том, что не может позволить. Позволить себе, в принципе, это не может, правда, никто. Ну, Авторадио может, потому что к нам с удовольствием эти артисты идут. Еще очередь выстраивается. Поэтому я надеюсь, что люди получат огромное удовольствие. Плюс концепция самого фестиваля, она настолько интересная, что я думаю, что это must-see, как говорят наши зарубежные
3: нужно
5: партнеры.
3: Смотреть,
5: да,
3: нужно
5: видеть, смотреть, да. Нужно видеть.
3: Но мне кажется, еще уникальность в том, что действительно, поскольку топовые артисты, собрать всех в один день, при том, что все артисты востребованы, у всех гастроли, да, и это лето, когда предпочитают летать, допустим, на курорты там, и так далее, а тут все соберутся в одном месте.
5: Но я не удивлен, знаете, если бы я пел, а я пою.
6: Это мы знаем.
2: Подождите, вы не заявлены в составе.
5: Я бы встал бы в очередь, чтобы оказаться на фестивале Авторадио. Я знаю изнутри, что это такое. Что каждый наш проект, каждый концерт, все эти 18 тех же дискотек, эстафета сейчас передается дискотеке Авторадио. Это другая совсем концепция, более современная. Она отвечает эфиру Авторадио. Вот здесь вот рядом присутствует... генеральный директор КПМ радио незримо, да, Вадим Терещук, он не даст соврать, что это всегда очень... В свое время он присутствовал как зритель всегда, как гость, сейчас как хозяин этого мероприятия. Я думаю, все будет очень здорово.
6: Вот этот вот формат дискотека на стадионе, если опять-таки возвращаться к дискотеке 80-х, уже полностью отлажена, я имею в виду, подготовка, какие-то там, может быть, подводные камни, их уже не будет?
5: Ну нет, подводные камни будут всегда, мы говорим о людях. То есть, вы знаете, для людей, которые слушают радио, которые приходят на наши концерты, всегда они видят только картинку. за картинкой, за этой стоит огромная работа. Я говорю не только про технологические составляющие любого проекта. Это отношения с артистами, это то, что строилось годами. Это некие трудности, связанные с тем, что артист там на самом деле хочет петь, и что мы хотим, что аудитория хочет от него. Любой артист хочет продвигать свои новые песни, поэтому я прошу зрителей, которые уже купили билеты, а тех, кто не купил, надо бежать и покупать, пока не поздно, относиться с пониманием и с любовью к тому, что будут делать наши друзья-артисты на сцене. То есть всегда существуют какие-то тонкости, но это тонкости, самые сложные – это отношения. Они выстраиваются годами. И если у нас несколько десятков артистов, это говорит о том, что все, что мы делаем, и все, что мы делали, это правильно.
3: Мне кажется, еще нужно сказать об атмосфере. Той действительно непередаваемой атмосфере, которая бывала...
2: Которая была только... на дискотеке 80-х, да, а теперь, ну, мы, предполагаем, должна перейти на
3: Это же такое единение, когда несколько десятков тысяч человек поют вместе песни. Это, конечно, просто до мурашек. Я до сих пор вспоминаю, как это было.
5: Нет, это никуда не девается, потому что дух авторадио существует. Это станция, которая имеет душу. Это единственное, на самом деле, по мне. Не потому, что я имею отношение к авторадио, к его успеху, к самым лучшим годам. И нет, самые лучшие года впереди.
3: Впереди.
5: Это просто настроение, которое внутри царит. И я знаю, что со второй, с первой песни очень часто бывало на дискотеках 80-х, аудитория становилась частью картинки, частью проекта. И то, что люди не просто хором поют, вы посмотрите записи предыдущих наших любых концертов. Это может быть и наши мероприятия и в Кремле, и в Крокусе, и на многих других площадках, и на открытых площадках, и на Поклонной горе.
2: В
5: честь Дня Победы, фестиваль Победа. Посмотрите на лица этих людей. Это лица, во-первых, благосклонно относящиеся с удовольствием к тому, что они видят. Это лица счастливых людей. Как-то, уходя с дискотеки 80-х очередной, ко мне подошел один большой федеральный чиновник и сказал: ребята, да вас всех надо давно уже наградить госнаградами, потому что вы делаете людей счастливыми, и они не выходят и не хулиганят на улице. Они любят друг друга, они дружат крепче, они продолжают петь те же самые песни, они уже готовы купить билет на ваш следующий проект.
3: Помните, Юра Штунов выходил, а ему даже не надо было ни фонограмм, ничего, он только... И снова... И весь стадион, да, вместе с ним. Я уверен, что такое.
2: Я думаю,
3: будет.
2: При концепции главные звезды исполняют свои главные хиты,
6: это абсолютно так же будет, получится. Понятно.
3: 4 июля будет, да, примерно то же самое, а может быть даже круче.
2: Все-таки, сколько смелости, творческой наглости, профессионализма и еще чего-то нужно для того, чтобы проводить вот такие мероприятия?
5: Сколько смелости? Ровно столько, сколько есть у тебя. То есть на полшага, если немножко остановиться, испугаться, не рискнуть. Вообще, изменение концепции – это риск в любом случае, потому что возможно продолжение каких-то старых историй и эксплуатация уже
2: проверенных
5: моментов успеха, который уже был, это проще, сложнее идти вперед. Авторадио всегда отличалось тем, что оно смело меняет и концепции мероприятий, и вносит изменения в эфире. Остается неизменным одно – это честность, с которой эта работа делается, потому что в противном случае аудитория сразу все почувствует.
2: Юрий Алексеевич, ваш личный краш на большой дискотеке «Авторадио»?
5: Ну, поскольку мне петь вы не разрешили.
2: Ну, мы рассмотрим еще, конечно.
5: Ну, мне все нравятся, честно говоря, артисты. Но от Зиверт до того же Сюткина, которого я лично давно не видел, просто не хотелось бы про старичков в основном говорить, а то скажете: ну, понятно. Слушай своего Антонова и успокойся.
3: Ну, вы же на дискотеке в 80-х выходили в дуэте и пели вместе с артистами. Бывало такое.
5: Ну, конечно. А кто же нам запретит?
6: Кто еще подпоет, как не я?
5: Я думаю, что все артисты – это краш. А вообще мне нравится, когда привлекается к атмосфере, которую создает авторадио, новые звезды. Потому что их тоже надо воспитывать в той или иной степени. Воспитывать в том духе, в котором авторадио всегда дружески очень работало с нашими звездами. И, кстати говоря, есть такая примета, что если ты дружишь с авторадио и начинаешь свою карьеру, у тебя все будет хорошо.
2: Браво. Знаете, наверное, пожелаем и действительно и новых, но уже с претензией на главных звезд в этой стране, пожелаем большой дискотеке «Авторадио», ну и, конечно же, новых зрителей, новых слушателей, которые придут и станут частью огромной аудитории, которая заполнит главный танцпол этой страны. Пожелаем себе удачи и скажем огромное спасибо президенту «Авторадио» Юрию Алексеевичу Костину. Спасибо, до встречи на большой дискотеке
5: «Авторадио». Удачи, спасибо, до встречи 4 июля.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта. АО

0: страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
6: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

0: Так, кто к нам прорывается в эфир? Давайте знакомиться. Алло.
1: Сейчас вам прорывается еще. Напомню, друзья, пока что нужно сделать в прямом эфире.
0: Да, мы действительно уже сказали, что на нашей большой дискотеке Авторадио принимают участие только главные звезды. Они исполняют, конечно же, свои самые главные хиты.
2: Ну и, соответственно, когда нам дозвонится наш слушатель, мы ему предложим микс из трех больших хитов одного из участников большой дискотеки Авторадио. И нужно будет просто угадать, какой из них обязательно прозвучит на нашем фестивале, на сцене большой дискотеки Авторадио.
1: Так, ждем еще чуть-чуть ждем, да, человек появится, друзья мои. Итак, в ближайшее время мы будем играть действительно самой известной артисткой на букву М. Догадайтесь, кто же это будет. Да, давайте поприветствуем нашего игрока. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Добрый.
1: Как вас зовут?
3: Меня зовут Маргарита.
1: Маргарита. Как же ваше имя созвучно с той артисткой, с которой мы сейчас будем играть? Итак, друзья, Маргарита, встречайте. Суперзвезда Мари Краймбрери, участница большой дискотеки Авторадио. Слушаем.
4: Большой хит. Игра. Выбирай. Три.
5: Как будто рядом океан.
4: Два.
5: Нравится жить рассветом.
4: Один.
1: Итак, Маргарита, вы только что услышали отрывки из трех, ну, прям таких жирных хитов Мари Краймбрери. Итак, «Как будто рядом океан», «Мне все же нравится жить», либо «Песню спою тебе, мне так хорошо». Итак, какой вариант вы выбираете?
3: Мне бы хотелось, чтобы она спела «Океан».
1: «Океан». То есть, «Как будто рядом океан». Этот вариант, да?
3: Да.
1: Слушаем
3: да.
1: ответ.
3: Да.
4: Большой хит.
5: Мне все же нравится жить.
1: И все-таки Мари Краймбрери споет «Мне все же нравится жить». Именно этот хит она исполнит на большой дискотеке Авторадио.
0: Маргарита, ну мы давайте, Мари, поздравим с тем, что действительно прекрасная песня прозвучит на большой дискотеке Авторадио. Они у нее все позитивные, они у нее все с настроем на что-то лучше. Нравится жить. Маргарита. И вы тоже, все хорошо, нам нравится жить. Чувствуете себя так, как будто рядом океан, все прекрасно. Мы играем каждый день по несколько раз в день, я имею в виду игру «Большой хит», и у вас есть шанс пробиться в эфир Авторадио еще раз, ну и потом без подарочек мы вас не оставим. У вас будет обязательно утешительный приз, мы никого не обижаем. Спасибо вам большое за участие, счастливо.
2: Ну, дальше хочу сообщить всем слушателям Авторадио, имейте в виду, условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент, но если не получится у вас дозвониться до нас, это не беда, поскольку билеты на фестиваль для вас, для ваших друзей, родных, близких легко можно найти на сайте Авторадио.ру. И обязательно встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арены, где главные звезды страны, такие как действительно и Мари Краймбрери, и Егор Крид, и Анна Асти, и Григорий Лепс, и многие-многие другие исполнят свои главные хиты.
4: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Радиоканал Авторадио Калуга. Без возрастных ограничений.
4: Погода.
5: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14.
6: Авторадио. Движение только вперед.
3: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Вот скажите, где в Калуге отремонтировать автомобиль можно?
9: На Зерновой 15D.
8: Так там вроде колесо.ру. Они же шинами торгуют.
9: Колесо.ру – это не только продажа и замена шин и дисков, но также и качественный автосервис.
10: Техническое обслуживание, заправка кондиционера, правка дисков, замена масла и колодок, ремонт ходовой части. Все, что требуется вашему автомобилю, есть в колесо.ру в Калуге на Зерновой 15D. А до конца июня еще и скидка 10% на запчасти.
11: Подробности на Зерновой 15D.
12: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
13: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
14: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
15: Застройщик АОСа «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.

0: Народная мудрость. Если в метро едет человек с очень низко надвинутой кепкой, в темных очках, несмотря на то, что вокруг и так достаточно хмуро и темно, допустим, знай, наверняка это звезда. Она таким образом прячется от того, чтобы к ней не приставали.
1: Ну, кстати, звезды иногда встречаются и в метро. Мы сегодня говорим о том, встречали ли вы звезд в реальной жизни, в метро, в самолете, в столовой, я не знаю, там на пляже, в бане и так далее. Какой была эта встреча? Возможно, что-то осталось на память. Подарок, я не знаю, какая-то мелочь, возможно, какая-то оставленная звездой вещь. Что это за предмет, как вам досталось? Давайте посмотрим, какие сообщения уже пришли к этому моменту.
0: Несколько лет назад в наш город, пишет Татьяна, приезжала Эдита Пьеха. Когда я поднялась на сцену, чтобы вручить цветы Эдите Станиславовне, она мне сделала комплимент. Эдите Пьехе понравилось, как я выглядела. Это было очень приятно слышать, особенно от такой модной певицы. Это, конечно, память на всю жизнь, вспоминает Татьяна из Владимирской области. Еще раз напомню. Да. Да, слушайте, ну это вообще редкость, когда... Нет, хотя нет, поднимаются на сцене. Обычно сейчас же как-то не поднимаясь, не дают подняться на сцену.
2: Зависит от площадки, мне кажется, еще.
1: Захар, попросили, чтобы Максим, автор следующего сообщения, попросил, чтобы ты прочитал.
2: Лет 7 назад полетели в Турцию. На передних креслах сидели мужчина с женщиной. И вот к ним подходит стюардесса и просит снять наушники. Мужик такой, типа, вы что, меня не знаете? Девушка покраснела, а я всегда за справедливость. Встаю и говорю, мужик, хорош фигней страдать. Побурчали, но все решили тихо, мирно. И тут я понимаю, что это Валерий Карпин.
0: Сам.
2: Вот это да. Чешу голову и думаю, вот это я попал. Но по прилету улыбнулись, пожали руки и, самое главное, сфоткались.
0: Да, с кем не бывает фигни.
1: Фотография прилагается. Да, безусловно. Привет из Орехова Зуева, пишет Марина. Когда жили в Мытищах, к нам на работу часто приходила Елена Проклова. У нас там был зоомагазин, и она там, в нашем магазине, закупала корм своим питомцам. Ну а подарки она нам дарила плюс в кассу. Это прекрасный подарок, в том числе и от звезды.
0: И очень нам жалко Артема Яковлева, который написал, что ни разу вот он не встречался со звездой. Даже когда у них был деревянка на съемках, он не смог, понимаешь, прийти, потому что был в тот момент на смене. Артем, то есть из-за работы, не смог присутствовать и познакомиться лично с актером. Вот такие истории пока что пришли в наш лайв-чат, но я думаю, что продолжение, конечно же, следует. У нас еще впереди 2 часа эфира, так что ждем.
1: Да, так что пишите, друзья, рассказывайте о ваших встречах со звездами, о том, какие, возможно, знаменитости вам сделали подарки или какие-то памятные вещи вдруг совершенно неожиданно оказались в вашем распоряжении.
0: С кем удалось, может быть, сфотографироваться, и эта фотография настолько ценна, ну, как у меня вот для мамы до сих пор фотография Андрея Миронова, с которым она сфотографировалась на пляже во время съемок фильма. Ну, это же потрясающе, до сих пор эта фотка есть. Друзья, ну, в общем, пишите. +7 915 459 2020. Можете прилагать фотографии. Ждем.
3: Лайф чат. Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом далее.
3: Про главное.
2: Центробанк на заседании 19 июня может снова понизить ключевую ставку примерно до 14%. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на финансистов. По словам экспертов, предпосылки для этого дают снижение темпов инфляции в апреле и укрепление курса рубля. Тем не менее, инфляционные ожидания населения и бизнеса все еще относительно высоки, и снижение ставки может быть незначительным, например, на 0,5%. Отдельным проинфляционным фактором выступили высокие бюджетные расходы, поэтому более сильного снижения ставки ожидать скорее не приходится.
3: Про страхование.
2: Конституционный суд прикрыл лазейку со сверхвыплатами по ОСАГО, которые водители могли получить за несостоявшийся ремонт машины. КС посчитал неправомерным взыскание со страховщиков выплат сверхлимита 400 тысяч рублей. Об этом пишет издание «Автоньюз». Позиция Конституционного суда состоит в том, что теперь со страховой компанией нельзя получить больше, чем это предусмотрено законом об ОСАГО. Об этом корреспондентам «Авторадио» рассказал автоюрист Сергей Смирнов.
4: Это значит, что, требуя направления на ремонт, если страховая компания такое направление в силу разного рода причин почему-то не выдала, то тогда пострадавший обращается в любой другой автосервис, сам платит деньги. Со страховых компаний теперь более 400 тысяч взять не получится. Поэтому кратно возрастет число исковых заявлений в отношении виновников, потому как 400 тысяч рублей – это деньги, которые не позволяют в большинстве случаев восстановить пострадавшей стороне свой автомобиль. И пока страховые компании, пока Российский союз автостраховщиков вместе с Центральным банком не примут решение об увеличении лимита выплат, то есть реальная сумма, которая позволила бы отремонтировать автомобиль, к сожалению, ждать изменений в лучшую сторону не придется.
2: В Российском союзе автостраховщиков заявили, что поддерживают решение Конституционного суда по запрету взыскания выплат сверх лимита ОСАГО.
3: Про космос.
2: В этом году российские космонавты осуществили свой первый выход в открытый космос. Об этом пишет московский «Комсомолец». Люк Международной космической станции был открыт сегодня, пару часов назад. За пределами станции космонавты должны провести примерно 5,5 часов. В программу «Вне корабельной деятельности» включено несколько ключевых целей. Среди них установка оборудования для радиотелескопа «Солнце-Терагерц», выполнение задач эксперимента «Экран-М», который предполагает создание материалов в безвоздушной среде, а также извлечение контейнера с бактериями и семенами из опыта под названием «Биориск».
3: Про Авторадио.
2: Легендарный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои самые главные хиты для 30 тысяч зрителей. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, а также группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие другие подарят зрителям незабываемые эмоции. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города, категория 12+. Доллар на завтра 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: Сейчас смотрю, какие раритеты продаются от звезд. Ну, вот люди же некоторые продают, да, это дело. Вот. Есть 100 рублей, которыми пользовался Филипп Киркоров. А 100 рублей продаются за 1000 рублей. Филипп такой: я? 100 рублей? Да я этих денег
3: не видел
2: в жизни. Что это такое, 100 рублей? Ладно, друзья мои, сейчас у нас 13 тысяч рублей. Эти 13 тысяч непростые, они от Авторадио.
4: Самое главное, чтобы вы установили гимн Авторадио себе в мобильный телефон, смогли назвать песню, которая будет звучать в эфире. Кстати говоря, когда мы говорим про 13 тысяч рублей, не забывайте, что наш генеральный партнер может удвоить эту сумму.
3: 26 тысяч на кону буквально через несколько минут.
1: Мурзилки Лайф!
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да. И опять-таки пометую о том человеке, Андрей его звали, нет, который ни разу не встречался со звездами, и у него нет никакого даже ни автографа, ни фотографии. Он с Павлом Деревянко хотел. Друзья мои, у нас в этом году в игре «Много денег» счастливый сезон. И напомню, что именно в этом 13-м счастливом сезоне мы исполняем ваши мечты. И, возможно, у кого-то из вас есть мечта сняться в кино. А в принципе мы это можем устроить, друзья мои. Так
2: мы
1: что?
2: Все можем. У нас призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. И это еще не все. У нас еще есть одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну а свою мечту вы можете, естественно, написать на сайте Авторадио.ру. И, естественно, там же, на нашем сайте, вы можете поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио.
1: Вот пример еще одной мечты сейчас прозвучит в нашем эфире. Давайте ставим радиорулетку и определимся с игроком, который будет претендовать на сумму в 13 тысяч рублей. Это Константин. Номер его заканчивается на 3050.
2: Я сразу отмечу, что невзирая на то, что на кону 13 тысяч рублей, у нас есть генеральный партнер игры Озонбанк, который удваивает этот выигрыш. И, по сути, мы сейчас будем играть на 26 тысяч рублей.
1: Боже мой, какая мечта у Константина.
3: Ну,
1: построить
3: давай.
1: Капитальный хозблок, то бишь сарай, для круглогодичного содержания курочек и кроликов на дачном участке.
3: А Константин, прости, откуда?
1: Московская область.
3: Московская область.
1: Да, его можно понять. Потому что все у Максима есть. У Константина, простите, да. Нет только вот сарайчика такого, хозблока. Ну, давайте звонить Константину, поболтаем с ним, я надеюсь, поподробнее. Интересно, а сколько вот сейчас по нынешним временам вот такой вот хозблок для курочек?
2: Я смотрю, сколько кролей, сколько...
1: С отоплением, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Эх, какая жалость!
3: Очень жалко. Очень
1: да,
3: жалко.
1: Даже гимна мы не услышали. Нашего любимого гимна Авторадио. Увы.
2: Ну, значит, желаем дальнейших успехов
1: в личной жизни. Нет, желаем, чтобы в тот момент, когда мы играем в игру, а это слышно на Авторадио, вы не звонили в этот момент, если вы зарегистрированы, да? Ну, или там сказали бы, извини, мне тут, возможно, сейчас Авторадио позвонит.
2: Да, да, но, да.
1: Тем более, что Константин слышал свое имя и окончание
3: мечту,
1: номера телефона.
3: И мечту.
2: Вот нам
3: вам,
2: самое
3: да.
2: главное, чтобы вот такие сценарии у нас не развивались 4 июня. 4 июня, друзья, совсем скоро мы уже будем будет очередной у нас суперфинал, будет на кону опять мечта нашего радиослушателя, которую Авторадио обязательно исполнит, так что будьте внимательны. Я еще раз напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Ну и так как гимн Авторадио мы не услышали, банк игры остается без изменений 13 тысяч рублей.
1: Запускаем радиорулет. И продолжаем счастливый сезон.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Авторадио. Реклама.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: сейчас немножко отвлечемся от главной темы «Простые люди и знаменитости» и вернемся на наши дороги. Хотя, собственно, что, иногда едешь и смотришь, какая-нибудь знаменитость едет, допустим, раз в одном окне одна нога, в другом другая. Кто правильно, Волочков, едет на репетицию. Мы скоро, друзья, будем жить по-новому. Вот в России предложили пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с помощью искусственного интеллекта. С таким обращением к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратился глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Как в связи с этим изменится движение, на каких дорогах и на каких магистралях, спрашиваем самого ньюсмейкера. Антон Шапарин у нас на связи. Антон, привет.
1: Да, привет, привет.
2: Привет, привет.
0: Добрый вечер. Давно не слышались. Что вдруг тебя сподвигло побеспокоить самого вице-премьера? Надоело ездить по городу 60 км в час?
1: Ну, ладно, 60. Я видел знак 10 в Москве.
0: Где?
1: 10.
0: Рядом
1: с Лефортово. Нет, это дорога общего пользования, на которую, собственно, скоростной режим для автомобилей меньше, чем для электросамокатов и уж тем более велосипедов. Вот. И понятно, почему так происходит, потому что у нас на дороге люди занимаются математикой. Водители прибавляют 20 км в час. Буквально сегодня «Автовзгляд», автомобильный портал, вешал опрос. А вы 20 км прибавляете или не прибавляете?
0: Конечно.
1: 70% уверенно говорят «да». Конечно.
3: Я думаю, больше.
0: Вот. Остальные не признались.
1: Ровно то же самое. Да, поэтому органы власти в ответ делают другую вещь. Они занижают скоростной порог на 20 км в час. Вот. И вот такая математика, она... Почему так делают органы власти? Понятно, потому что у них стоит четкий KPI по снижению аварийности и смертности. Почему водители так делают? Понятно, потому что у них есть 20 км в час нештрафуемый порог. Вот. Что мы предлагаем? Мы предлагаем пробежаться по всей стране искусственным интеллектом. У государства есть огромные накопленные массивы данных о аварийности, о состоянии дорог, о том, сколько там полос, какие, соответственно, установлены скоростные лимиты и так далее, и предложить электронному мозгу поразмыслить, а как может, соответственно, быть изменен скоростной порог вот на этих участках трасс, потому что не секрет, что много где скоростные лимиты остались... Со времен еще царя Гороха.
0: Ну, например.
1: Со времен прошлого.
0: Ты можешь какие-то примеры?
1: Ну, например, в Дагестане куча мест, в Махачкале куча мест, где знаки стоят еще с советских времен, и просто их никто не трогал.
0: Слушай, в Махачкале там на центральной улице там разметки-то нету. Что ты хочешь еще знаки, чтобы были? Там же ездит вообще.
1: Я хочу, чтобы знаки были, знаешь ли. Хочу, чтобы знаки были, потому что больше я хочу, чтобы знаки были адекватны тому, как реально по этой дороге можно ехать на современном автомобиле. Да, потому что там это я как сумасшедший езжу на ретро-транспорте. А большинство же имеет нормальные тормозные системы.
0: Слушай, ну, ладно, там отдельно, да. Антон, но вот трассы, да, иногда я не понимаю, почему на некоторых можно 110, а на некоторых 90, хотя то же самое, и освещение есть, и разметка прекрасная, и отбойник есть. Но почему 90-то?
1: Ну, вот потому что так установили режим, потому что все остальные едут 110, а 110 с точки зрения чиновников, которые отвечают за аварийность, здесь уже много, да. И нам тоже вот недавно пришли несколько писем из Тюмени, там пересмотрели скоростной режим, собственно, после тюменских писем эта история и появилась. И мы понимаем, что нам нужно начинать прям, ну, вот большую работу, привести, наконец-то, скоростной лимит на дорогах в соответствии с вот какими-то нормальными, адекватными нормами жизни.
2: Антон,
1: потому что
2: а
1: вот
2: есть
1: мэрия
2: какая-то,
1: Москвы...
2: да, есть какая-то статистика, что с увеличением скорости на трассах увеличилась аварийность? Или скорость все-таки тут ни при чем?
1: Здесь целый комплекс, длинный-длинный комплекс факторов и наличие освещенности, инфраструктуры и так далее. Скорость на трассах непосредственно резко негативно при повышении не влияет на аварийность. Собственно, есть еще одна вводная, важная. Мэрия Москвы совсем недавно устами своего большого начальника сказала, что нужно стремиться к отмене нештрафуемого порога. Значит, они будут это делать.
0: А-а-а.
1: Ну, просто будут.
0: То есть, как в Белоруссии у нас будет? У них же там что-то плюс 5 уже.
1: И значит, для водителей настало время, что называется, торговаться. Мы хотим сначала повышенный скоростной лимит, а потом уже обсуждать, отменять пороги, не отменять пороги. Приведите сначала скорость нормальная, соответственно, нормальный режим, а потом будем решать с порогом. Нужен, не нужен, отдельная история. Но сейчас, соответственно, конечно, мэрия преждевременно об этом сказала, потому что совершенно нельзя занижать скорость сейчас, когда и этот порог есть. Когда, вот если мы сейчас возьмем порог, отменим, тогда у нас будут гораздо более серьезные пробки из-за снижения пропускной способности. Mm-hmm.
0: Ну, как ты думаешь,
1: сейчас порог отменять нельзя.
0: Да, твое предложение будет услышано в ближайшее время?
1: Мы понимаем, что у государства есть все инструменты для того, чтобы анализировать скорость. Есть искусственный интеллект, есть нейросетки, модели, там Сбербанк постоянно говорит о том, что гигачат все анализирует, даже то, что не надо. Вот. Соответственно, инструментарий есть, набор данных, на которых и этот инструментарий можно использовать, есть. Осталось дело за малым, политическая воля, и мы будем как-то возвращать скорость на дороге нормальную.
0: Угу. Ну, дождемся, надеюсь, этого светлого мига. И вновь встретимся в эфире для того, чтобы это обсудить. Еще раз напомню, у нас на связи был вице... Почему вице вдруг? Да. Действительно.
2: Вице-президент,
0: вице-президент национального... Вице-президент, да. Почему? Что такое у меня? Вице-президент национального автомобильного союза. Антон, надо уже какую-то должность более солидную приобретать. Спасибо тебе огромное. До новых встреч в эфире. Счастливо.

0: Реклама. С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на t-bank.ru. А вот и банк.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Авторадио.
16: Большая дискотека «Авторадио». Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.
17: Участник

Кажется, мир еще никогда не тосковал по 90-м так, как сейчас. Ностальгия по тем временам проникла во все тренды разум. Кино, музыка, предметы быта. Дело коснулось, конечно же, и моды, и бьюти-сферы. Теперь многие вновь захотели носить стрижки в духе того самого лихого десятилетия. Тему продолжаем мы уже с экспертом. На связи барбер-стилист

0: показать ему мне вот такую прическу, пожалуйста. Так получается?
1: Ну, помимо этого, мы еще можем обратить внимание на Джастина Тимберлейка, пока у него была сольная карьера. И там были такие своего рода интересные окрашивания с более светлыми волосами. Да и в целом 90-е были, сказать, последним вздохом самовыражения и индивидуальности.
2: Да ладно, что ж, сейчас никто не самовыражается, что ли, таким?
0: Не так ярко.
1: Так все было немного сложнее, да. Просто яркость ушла, ушел эндорфиновый дизайн из интерьера, ушли яркие автомобили, и все перешло в более пастельную, мягкую, спокойную гамму, поэтому 90-е я бы обозначил бы последним ярким, так сказать, крайне яркой возможностью самовыражения.
2: А еще вот какие, как у кого прически будут актуальны в этом сезоне, если уж опять-таки мы возвращаемся к 90-м? Какие еще персоны вызывают
0: будут диктовать
2: зависть?
0: Опять моду на стрижку?
1: Хорошо, что вы упомянули сериал «Друзья» и Дженнифер Энистон, поскольку у всех ее партнеров по сериалу мы могли наблюдать форму стрижек шторки, если мы говорим о мужской все-таки.
2: Какой?
3: Шторки.
2: Шторки?
1: Шторки, да. Это центральный пробор, волосы, неважно, вьющиеся, либо гладкие, разложенные пополам. Это такие вот, тоже было таким интересным, объемной формой стрижки, которая легко подавалась на различные виды укладок.
2: Шторки. Так. Мне шторки, пожалуйста.
3: Ну, смотрите, шторки, да. Да, Герман, ну вот если мы говорим Дженнифер Энистон, понятно, она барышня, то есть мужские стрижки тоже вот этот вот тренд на 90-е затрагивает.
0: Ну может быть, да, как у... Тимберлейк, пожалуйста.
3: Но и шторки.
2: А Лимоха, вспомните, с его площадкой.
1: Тоже имело место быть. Все, что гранж. Были интересные формы стрижек Цезарь. Были вот эти все матовые кончики с окрашиванием. Были шторки. Была небезызвестная стрижка малец, которая тоже являлась таким неким протестом субкультурным.
2: Малец?
0: Малет.
2: Малет? Малец.
1: Малет?
2: Эй, малец! Иди
1: подстригу. Да, но она обрела свою популярность, как раз-таки была песня «Малет Хэт» из «Бисти Бойс», такой группы. И вот как раз-таки в 90-х она в России обрела очень широкую популярность.
0: Герман, тебе самому как прически из того времени, скажи, они возвращаются прямо в том варианте, в котором были, или все-таки как-то они обработаны, переосмыслены?
1: Ну, я сказал бы, что они скорее уже в текущем времени, не в будущем. Они уже есть, мы уже их наблюдаем, и на самом деле наблюдаем уже не первый сезон. Я думаю, что по моим скромным наблюдениям, второй год, как мы уже живем с этим трендом, и он все больше и больше приходит на улицы. И это на самом деле прекрасно, потому что прекрасно, что люди самовыражаются, не забывают это делать и делают это красиво, стильно и аккуратно.
0: Спасибо огромное за мнение, дорогие слушатели. Попросим вас, если вдруг вы еще не заметили этой тенденции, изучить, посмотреть.
2: Самовыражайтесь, товарищи,
0: да, самовыражайтесь ярче, не стесняйтесь, тем более это действительно ярко, это красиво. Благодарим за беседу и за настроение барбера, стилиста Herman & Co. Германа Винокурова. Герман, спасибо огромное. Счастливо, до новых встреч.
2: Счастливо, спасибо. Пока, пока.
1: Спасибо вам, до новых встреч.
4: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
5: 16+.
6: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
7: Завтра в Калуге обещают дождь, северо-западный ветер до 7 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 тепла, днем до плюс 14. Авторадио. Движение только вперед.
6: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Вам хочется, чтобы не было этих пессимистичных настроений, чтобы сейчас было хорошо, а впереди, чтобы еще лучше. Вот поэтому, да, дорогие друзья, как всегда, в преддверии очередного суперфинала в игре «Много денег» на Авторадио, мы устраиваем супер-викенд.
1: И это прекрасное мероприятие, целью которого является, вы знаете, ну, максимально возможная
0: работа. Раздача денег населению.
1: Да, раздача денег населению, потому что денег на Авторадио много, и все они для наших слушателей. Вот супер-викенд как раз тот шанс для вас провериться перед очередным суперфиналом и, конечно же, заработать деньги.
2: В общем, друзья, ближайшие субботы и воскресенье играть будем часто, каждый час, а то и несколько раз в час для того, чтобы вы стали богаче. Но это, по сути, будет генеральная репетиция, да, того самого суперфинала, который состоится 4 июля.
0: То есть уже через неделю, так что желаем всем удачи.
3: Мурзилки лайф чат.
1: Одна из наших слушательниц обиделась на то, что мы формулируем, позволяем себе такие формулировки, мол, встречали ли вы звезд в реальной жизни? Нет, ребята, звезды, они на небе, к звездам улетает наша душа, а мы здесь все живые, просто у некоторых, у артистов, у актеров такая работа.
0: Популярных людей. Хорошо,
1: да,
0: можно
1: вот,
0: так, селебритис, можно еще так.
1: Мне, кстати, выразить. Очень не нравится это слово.
0: Мне тоже
2: популярных
0: не
2: людей, все, да, давайте на этом
1: встречали
2: остановимся.
1: Встречали ли вы популярных, самых известных людей в реальной жизни? Какой была встреча, что запомнилось? Возможно, даже что-то осталось на памяти, и у вас есть какие-то вот такие вот штучки у знаменитости. Давайте почитаем.
0: Пишет Стеф. Зимой 98-го участвовал в одном предвыборном мероприятии, частью которого были концерты. Продюсером концертной части был Андрей Пименов.
2: Это из группы ППК.
0: Да, да, да. А среди участников были еще совсем молодая тогда Оксана Почепа и Вася Вакуленко, которого, кстати, гоняли за ларек за пивом. Вот, наверное, после этого Вася сказал: «Баста! Не побегу я больше!» И началась его карьера сольная.
1: Скорее всего. А для меня звезда это Денис Курочкин, написал нам Игорь. Встреча на стадионе случайная, но для меня очень волнительная. Был рад, на память фото. Уважаю его, просто душевный, яркий, талантливый парень. Напомню, один из ведущих утреннего шоу «Поехали» на Авторадио.
0: Игорь, вы не представляете, мы каждый раз, встречаясь с Денисом, тоже все
2: тоже просим, и фотографируемся.
1: Но нам он отказывает, да.
0: Ну, да.
2: А вот Сергей, когда был ребенком, у него мама работала в Лужниках и привела на тренировку хоккеистов. Яшин подарил шайбу.
0: Круто.
2: Но имеется в виду, конечно, не Лев Иванович Яшин, а в «Динамо» был хоккеист Яшин. Причем не один. Яшин играл в «Динамо» именно в хоккейном. И, скорее всего, вот так как «Динамо» играл в Лужниках и тренировались там же.
0: Ну, еще одно письмо от Дениса. В далеком 2005-м выступал в составе группы на концерте ко дню города в Тольятти. Мы пели на главной площади города. Мы завершали этот концерт, а перед нами выступал сам Игорь Саруханов, когда он спускался
2: Саруханов
0: со сцены.
2: Саруханов был у вас на разогреве, по сути.
0: Да, я успел урвать его автограф перед тем, как выйти на нее и испытать те невероятные эмоции от тысяч человек. Завершив выступление, я открыл листочек с его автографом, а там Денис. Желаю тысяч зрителей невероятных песен и ярких эмоций от выступлений. Как же он прочувствовал, что я испытываю, выходя на сцену. Спасибо ему огромное. Какой же все-таки молодец Игорь Саруханов. Спасибо, друзья. Ну и продолжим через час в этом же духе.
1: О том, как встречались вы с знаменитостями в реальной жизни, какое впечатление на вас произвели, возможно, что-то осталось на память, какие-то подарки, вещи, автографы, фотографии и так далее. Пишите.
2: Плюс 7-915-459-2020.
3: Реклама. Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. Пауза. Сбербанк. Сбербанк, 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Названы схемы мошенничества с арендой жилья. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Мошенники размещают в интернете сообщения о сдаче недвижимости на курортах, сообщает телеканал 360. Для привлечения внимания аферисты используют красивые фото, украденные из реальных объявлений. Преступники говорят о высоком спросе, склоняют жертву как можно скорее забронировать выбранный объект, чтобы успеть. Просят предоплату или высылают ссылку на фейковую платежную систему. А человек, сам того не понимая, вводит данные своей карты. По словам экспертов, самый безопасный способ бронировать жилье через специализированные сервисы, предоставляющие гарантии, и вносить предоплату не более 10%.
3: Про технику.
2: С этого дня в России запретили ввоз ноутбуков, компьютеров и другой техники по параллельному импорту. Под ограничения попали одни из самых ходовых брендов. В Минпромторге отмечают, что эти позиции уже замещаются российскими производителями, а ассортимент не пострадает. Товар будет задерживаться на таможне, если его попытаются провести без разрешения. Своим мнением по поводу этой меры поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
4: Это нормальная практика, и когда мы говорим о том, что параллельный импорт меняется, Минпромторг собрал те бренды и те позиции товаров, которые не играют большой роли для рынка. При этом очень часто забывают, что параллельный импорт – это механизм обхода санкций. То есть компании, которые не ушли с российского рынка, они могут поставлять все, что угодно. У нас не закрытый рынок. Из списка ограничений, только два бренда, наверное, Acer и Asus – это тайваньские компании, которые следовали санкциям. С ними происходит ситуация следующая. Дают права на представление своих марок в России дистрибьюторам, и, соответственно, поставки в Россию никуда не денутся. Они как были на потребительском рынке, так и останутся. Никакого ужаса не происходит. На рынке потребитель не страдает, и стоимость товаров не меняется. По сути, рынок уже переформатировался, и те ограничения, которые вводятся, они уже действовали и до этого.
2: Тем временем в Минпромторге заявили, что дефицита техники не будет. По словам ведомства, параллельный импорт выполнил свою задачу, а российский рынок уже насыщен альтернативами и отечественными решениями. Однако эксперты считают, что цены все же могут вырасти, особенно это касается комплектующих и отдельных категорий электроники. Ноутбуки и мониторы, по прогнозам участников рынка, подорожают умеренно, в основном из-за более сложной логистики.
3: Про природу.
2: Шаровую молнию чаще всего можно увидеть в июле, когда начинается сезон сильных летних гроз. Об этом пишет агентство «Москва». По словам экспертов, шаровые молнии появляются не так редко, как принято считать. Сезон их наблюдения обычно длится с июня по август. Ученые предупредили, что при встрече с шаровой молнией не стоит убегать или резко двигаться. Потоки воздуха могут изменить ее траекторию и таким образом притянуть объект к человеку. Шаровые молнии способны проникать даже в помещение через окна, дымоходы и стекло. Современные стеклопакеты нередко помогают снизить риск проникновения такого явления в квартиру. Официальный курс доллара на завтра составил 70 рублей 90 копеек, курс евро 82 рубля 72 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
5: А еще раз добрый вечер всем.
6: Здравствуйте, друзья.
7: Привет.
5: Это Авторадио, и хочется, конечно, отдельно поговорить о выходных, поскольку сейчас такое ощущение, что максимум хотят все выжить из выходных. Вон, пожалуйста, правительство Москвы каждый выходные устраивает какие-то праздники, забеги, заезды.
6: Обожаю. Садовое кольцо всегда перекрыто. Зачем там ездить машины? Пусть лучше бегут люди, едут на мотоциклах.
5: Надо положить.
7: Бегом от инфаркта навстречу рекорду.
6: Да.
5: Ну и у нас на Авторадио, вы, наверное, заметили, да, то, что выходные тоже очень яркие. Мы уже говорили про супервикенд, но и это еще не все. У нас на Авторадио большая премьера, друзья. Теперь каждый вечер по выходным обещает быть супер ярким.
6: И виновата в этом большая дискотека Авторадио, которая случится 4 июля в Москве на стадионе ВТБ-арена. Так вот, это грандиозное музыкальное событие мы предваряем прекрасной премьерой, о которой сейчас расскажет подробнее Захар.
7: А, да, друзья, если вы уже купили на билеты на главный танцпол этого лета, если вы еще не купили, но собираетесь это делать, да и вообще можно зайти на сайт Авторадио.ру и купить билет, там нужно готовиться, согласитесь. Готовиться как следует и на стадионе ВТБ-арена, и, так сказать, потренироваться.
5: Да, по выходным ровно в 18 включаем Авторадио на максимальную громкость и отдыхаем как следует. Это большая дискотека Авторадио. Крутой микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и только положительные эмоции. Танцуем, подпеваем, отрываемся по полной.
0: Вечернее шоу.

0: Продолжая разговор про раритеты от звезд, можно заглянуть на всем известный сервис, предлагающий БУ вещи, ну, либо какие-нибудь там аукционы мировые, которые тоже распродают вещи знаменитости. Вот что касается мировой практики. Жвачку, которую певица Бритни Спирс оставила в лондонском ресторане, выставил на продажу официант, получив за кусок резинки 14 тысяч долларов.
1: Вот так вот.
0: Да, другой артефакт знаменитости нашла горничная. По словам сотрудницы отеля, в 2005-м Спирс выбросила в мусор тест на беременность. Тест, к слову, положительный, был продан за 5001 доллар. В 2008 году актриса...
2: Жвачка дороже.
0: Жвачка дороже, да. А в 2008 актриса Скарлетт Йоханссон пришла на вечернее шоу «Тунайт» с простудой. Знаменитость высморкалась в платок и решила выставить этот предмет на eBay.
2: А ты все вот такие лоты отобрал, да?
0: Подожди, актриса уточнила, что заразилась на съемочной площадке фильма «Мститель» от Сэмюэля Л. Джексона самого. Поэтому покупатель получит одну инфекцию сразу от двух знаменитостей.
1: О, слушай.
0: Да, так вот, платок продали за 5300 долларов.
2: Мир сходит с ума. Вернее, сошел.
0: Ну, отчасти да. Вот вещи от Джона Леннона, кстати, очень часто продаются. Самым
2: он сам продает.
0: Необычным достал зуб музыканта, который ему удалили в одной из частных клиник. Верхняя шестерка была продана самим Джоном за сумму более чем в 30 тысяч рублей. Зуб купил дантист. Долларов, конечно же. Зуб купил дантист, чтобы украсить экспонатом свой рабочий кабинет. Король рок-н-ролла Элвис Пресли стал рекордсменом по продажам личных вещей, выставленных на аукционах после его смерти. Вот в 77 году были проданы гитара, плащ и комбинезон, в котором Пресли выходил на сцену. Последний лот, кстати, оценили в 300 тысяч долларов, дороже, чем Линкольн 56 года выпуска, проданный всего лишь за 295 тысяч. Среди наиболее странных вещей Элвиса, ушедших с молотка, вода из стакана за почти 500 долларов, проданная личным парикмахером прядь волос за 1800. Продолжим нашим королем. Лидером по цене является Мерседес Филиппа Киркорова. В объявлении указано, что стоит он 1 миллиард рублей. Впрочем, продавец по имени Руслан некий готов договориться с реальным покупателем о другой цене, указано в описании объявления, так что подумайте. В Екатеринбурге на продажу неожиданно выставили посадочный талон Юрия Шатунова на самолет. Начальная цена 90 тысяч рублей. Певца не стало, мы помним, что уже несколько лет назад, поэтому его вещи дорожают буквально на глазах. При этом хозяин этого самого талона, да, утверждает, что он подлинный, мол, сестра работала стюардессой на ее самолете и летел Шатунов. К слову, билет выписан на рейс Москва-Казань 16 июня 2022 года. Уже на следующий день в Казани состоялся концерт певца, один из последних. По-настоящему необычное объявление – кирпич от дома Егора Крида.
1: Вот это важно.
0: Продавец тщательно сфотографировал его со всех ракурсов, однако подробности того, как ему достался этот сувенир, он не привел. Цена стройматериала – 100 тысяч рублей. Всего за полтинник, то есть за 50 тысяч, в Свердловской области можно купить расческу, которой пользовалась Ольга Бузова. Автор весьма старого и потрепанного предмета не уточняет, как ему досталась эта раритетная вещь, которой пользовалась знаменитость. Здесь же есть, кстати, и ложка, которую звезда ела в ресторане. Цена всего лишь 999 рублей. Замыкает наш список необычных лотов юрта Ксении Собчак. Именно в ней команда журналистки во время избирательной кампании 2018 года собирала подписи за кандидатку президента России. Помните, Ксения Собчак, кандидат против всех. Автор объявления готов расстаться с надувной юртой за 3 миллиона рублей. Вот такие лоты. Так что, друзья, да.
2: Если у вас есть лишние деньги.
0: Если есть лишние деньги, если для вас действительно эти певцы, либо эти знаменитости дороги, вот, то, пожалуйста, приценитесь, почему бы, собственно, и нет. Ложка за 999 рублей от Ольги Бузовой, а? Чем мне память на всю жизнь?
1: Скидки.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Пилова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+. Авторадио.
3: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
4: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
5: СЗ-Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки. Греки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Друзья, ну а теперь давайте поговорим про то, что стало входить в нашу жизнь просто неотвратимо и с безумной скоростью.
1: Сейчас, подожди, я горбушку черного хлеба доем.
0: Давай. Это deep fake. Кстати говоря, кто сейчас пел песню?
1: Бойко.
0: Не Бойко, а ты уверен, что это она, а не сгенерированная искусственным интеллектом?
1: Слушай, я уже ничего не верю. Вчера он Бурито презентовал, помнишь, свой, говорит, вот клип. Я видел этот клип. Не, понимаешь, что там и нейросеть.
0: Да, три раза появлялся.
1: Я был уверен, что Бурито сам живой. Оказывается, он тоже сгенерированный уже.
0: Так вот, мошенники используют, мошенники используют искусственный интеллект, чтобы украсть лица и голоса суперзвезд и пользоваться ими в своих интересах. Как утверждают специалисты, дипфейки в последние годы производятся просто в промышленных масштабах. И вот как не попасть на обман и где еще используются дипфейки? Давайте спросим у специалиста. На связи с нами Андрей Яблонский, президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН. Андрей, приветствуем.
2: Всем привет.
1: Да, привет, привет.
3: Добрый вечер.
0: А в начале разговора расскажи, пожалуйста, все-таки, как мошенники с помощью этих самых дипфейков пользуются доверчивостью граждан?
2: Слушайте, ну все на самом деле очень просто. Создается действительно фейк, клон, ненастоящий какой-нибудь известной личности, которая после этого начинает приглашать людей поучаствовать в очередном каком-нибудь аукционе, либо купить криптовалюту, либо помочь кому-то.
3: Какие-то инвестиции,
2: всего.
3: Куда-то перевести деньги, какой-то фонды.
2: Все подряд. Вообще все подряд. Главное,
3: и сложно Брэду Питту
2: человека...
3: отказать.
1: Нет, Леонардо Ди Каприо переписывался, помнишь, с какой-то девушкой? Я помню.
2: Да, слушайте, но Леонардо Ди Каприо — это все классно, но теперь действительно появляются и российские звезды потихоньку, и все подряд. И из разряда «посмотри, с кем я здесь», да, рядом со мной тут «посмотри, вот она звезда», там условный Филипп Киркоров, и вот он просит, чтобы сейчас ему там денег перевели. Такое тоже случается, то есть дипфейк — это не обязательно прям просит условная звезда, это может быть действительно дипфейк с каким-то знакомым, который якобы в этот момент находится со звездой. Поэтому вариантов на самом деле масса.
1: Андрей, ну а как отличить-то то, что это дипфейк, а не реальное видео? Это вообще сейчас возможно?
2: Слушайте,
1: как-то,
2: на самом деле все, все очень просто. Доверять исключительно официальным аккаунтам, если они вообще еще как бы остались. И на самом деле, ну, стараться все-таки, как и раньше, не переходить по каким-то левым ссылкам и не поддаваться, скажем так, провокациям перевести куда-то денег, потому что обычно никто этого все-таки не просит.
1: То есть то, что я пятерку Баскову перевел, мне не вернет уже, да, я так понимаю? Ну, ясно.
2: Нет, я думаю, что ни он, ни Киркоров, никто тебе не вернут.
1: А так просил.
3: Ну, то есть, в принципе, на глаз, да, или по каким-то даже технологичным признакам дипфейк никто от реального видео не может отличить. Вот для меня самое.
2: Да нет, можно. Там иногда и пятый палец появляется, и третий глаз, и еще что-то. Но это было раньше. А сейчас, к сожалению, конечно, гораздо все сложнее, потому что качество генерации просто сумасшедшее. И если уж у нас, простите, голливудские продюсеры уже используют... Но это уже не дипфейк, а все-таки с разрешения используют уже нейросети для создания там актеров или для, скажем так, добавления каких-то деталей.
3: Вы про фильм «Ирландец»?
1: Да и не только.
0: Ну, много фильмов уже снято.
2: Да их много, это много.
3: Ну
2: да,
3: вот, Андрей, а самые, наверное, вот благие цели, для которых можно использовать дипфейки? Есть уже там
2: не дипфейки, вообще в принципе технологию как бы искусственного человека, ну, много на самом деле, это используют и компании для того, чтобы делать обучающие ролики со своим руководством, например, чтобы не тратить время руководителю на съемки, используют его цифровой аватар. То есть такое есть, и во благо это действительно используется. Другое дело, что во благо, а мы этого не замечаем чаще всего.
0: Ну да, благо. Андрей, слушай, но вот ряд экспертов утверждает, что в ближайшие годы до 90% роликов в интернете будут сгенерированными именно искусственным интеллектом. Неужели это правда?
2: Ну, честно говоря, ролики, генерированные искусственным интеллектом, уже немножко поднадоели людям. А большинство людей хотят видеть, в том числе и живые ролики, и рекламные ролики живые хотят видеть. А даже опросы были на эту тему. Понятно, что с искусственным интеллектом все гораздо дешевле можно сделать, быстрее, дешевле, такой некий сам себе режиссер 21 века, да. Другое дело, что, ну, 90% это слишком смелое, на мой взгляд,
1: статистика.
2: Заявление. Ну, но много, да.
1: Ну, даже сейчас
2: не скажу, но много.
1: Сейчас говорят, что видеоролики, где там какая-нибудь обычная баба Нюра живая с огорода рассказывает, как редиску сажать, популярнее, чем какая-нибудь дива, звезда, которая, да, себе делает там рилсы модные и так далее. Вот за естественность сейчас больше выступает. И все-таки, Андрей, скажи, куда будет дальше развиваться и в какую сторону?
2: Слушайте, ну, искусственный интеллект не стоит на месте. Сейчас многие компании смотрят в сторону того, как его применять для своего конкретно бизнеса. Это мы говорим не только для там про генерацию роликов, а скорее и про различных агентов, про которых много сейчас разговор идет. Понятно, что и не заменит полностью человека, но заменит большое количество, скажем так, нижнего уровня специалистов он точно сможет в ближайшие годы.
0: Ну что ж, спасибо огромное за разъяснение. Президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонский был на связи. Счастливо!
1: А вдруг это был не настоящий Андрей?
2: Пока-пока.
1: Андрей,
3: счастливо.
0: Это настоящий.
1: Настоящий.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
5: Переводы CoronaPay доступны в офисах Билайна, ПАО «Мобилком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
4: Отправляйте переводы CoronaPay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.аси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
4: Авторадио.

Ну что ж, самые популярные, самые яркие, самые недостижимые порой наши, я про нашу публику говорю, про наших самых активных участников лайв-чата. Дорогие друзья, мы сегодня говорим, встречали ли вы звезд в реальной жизни, какой была эта встреча, возможно, что-то у вас осталось на память, что это за предмет, как он вам достался.

0: И Данила был в их числе. В образе взъерошенного и помятого бомжа в трениках с торчащими коленками и очень хмурого. Мы его не узнали сначала, он сбегал в ресторан, и на выходе мы его остановили и попросили сделать с ним фото. К чести сказать, он согласился и мало улыбался.
1: Мило!
0: Можно понять. А, мило! Господи, мало!
1: Мало,
0: зрение
1: мало, мало.
0: Не то. Да, у мартышки уже.
1: Мартышка. В 89-м году, находясь на службе в армии, к нам в город, тогда еще Куйбышев, а ныне Самара, приехала группа «Мираж», и нас, несколько человек из роты, отправили для помощи разгрузки реквизита.
0: В 89-м, представляете?
2: Это же был просто
1: бум! Тогда я вживую увидел Наталью Гулькину. В знак благодарности за нашу помощь нам разрешили остаться на концерте, предоставили первый ряд. Сказал Эдуард.
2: Классно. Это круто. А, значит, в 90-х на сборных концертах в честь дня рождения города Саратова во время службы в армии были в оцеплении на местном стадионе. 9 концертов отстояли, с кем только не повидались и не пообщались. Комбинации Любе, Серов, Маркин, Айвазов, Конкин, который Шарапов из места встречи, угу, нельзя, Аллегрова и многих других. Карман чьей-то рубашки и фото с подписями отдал поклонницам. Себе почему-то ничего не оставил, пишет Сергей.
0: Ну, Денис познакомился со звездой «Что никогда», Андрей Козлов. Помните,
1: да,
0: такой,
1: да? Конечно.
0: Вот, он тогда ехал с матча по футболу России и Бельгии в Санкт-Петербурге. Вот удалось сфотографироваться.
1: Метро, кстати.
0: Да. А Анна пишет, что много лет назад в Москве проводилась фитнес-конференция. Конвенция, простите, фитнес-конвенция. И там Андрей Малахов презентовал свою книгу «Мои любимые блондинки». Вот теперь у меня есть эта книга с его автографом.
1: «Мои блондинки». Ладно. Давайте же, наверное, будем подводить итог. Зачитаем еще одно сообщение. В прошлом году получилось сфоткаться с моими любимыми ребятами из группы «Добро». А все благодаря вам, авторадио «Мурзилка», мы открытой студии в метро на станции «Деловой ценности». Да, действительно,
0: дело,
1: коллеги,
0: да.
1: Прошел уже целый год с того момента, как мы вместе с вами отмечали 90-летие московского метрополитена и вещали прямо из-под земли, грубо да. говоря. Так вот, там проходил живой концерт группы «Добро», и Ленчику удалось туда попасть. Вот, правда, с нами не сфотографировался.
0: А
1: да
0: теперь
1: ладно.
0: Ленчик попадет на концерт группы «Ленинград».
1: 2 билета вы получаете на концерт группировки «Ленинград», который состоится 26 июня на «Лукойл-арене». Спасибо огромное всем-всем-всем участникам лайв-чата. Вы наши звезды.

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Друзья, ну давайте еще раз напомним, что совсем недавно были последние звонки во всех российских школах. И вот, допустим, в Нижнем Новгороде на одну из линеек пришел Сергей Лазарев, поскольку его приглашали выпускники, они записали специальный видеоролик. И вот 47-я школа Нижнего Новгорода теперь была осчастливлена появлением своего кумира Сергея Лазарева.
2: Причем он там не учился, там
1: нет.
2: Не учатся его дети, его племянники.
1: В Нижнем Новгороде были концерты. И, соответственно, вот эти вот ребята из 11 класса узнали о том, что действительно выступает Сергей Лазарев, и решили рискнуть.
3: Конечно. Молодцы,
1: а почему? Молодцы.
3: В наше время, когда есть возможность вот так обратиться практически напрямую через социальные сети к звезде, которая оказалась очень внимательной своим молодым поклонникам.
2: Ну, там 6 миллионов просмотров, да, было?
1: 6 миллионов просмотров. Вообще, в этом году, надо сказать, что достаточно большое количество звезд посетили последние звонки в разных школах. Там и Маликов с Фогелем, и известные блогеры. В общем, такая это популярная история стала.
2: Потому что у них тоже есть дети, которые учатся.
1: И либо будут.
2: Часто появляются в тех школах, где, допустим, о, Маликова учится, да? А кто у нас на линейке выступает? Ну, понятное дело. Это же, ну, сам Бог велел тогда поучаствовать в линейке известных людей. Друзья, мы возвращаемся к тем раритетам, о которых мы говорили. Действительно, есть поклонники, коллекционирование подобных вещей. У кого-то есть, естественно, любимые певцы и певицы. Я помню, даже и мы иногда с трепетом, да, вот так вот встречались где-то в аэропортах, допустим, когда вместе, помните, сидели Сиси Кейч, коротали в Хабаровске, по-моему, время, либо с группой
3: Бэк. Мы в Хабаровске коротали время.
2: В общем, со многими мы коротали, что греха таить, вот, и незабываемые воспоминания, конечно, от этого остались, да. Ну и какие-то сувениры и так далее с дискотек 80-х по-прежнему у нас тоже есть, и некоторые предметы очень и очень ценные. Но сейчас наша пародийная фантазия на заданную тему, которая зафиналит сегодняшний эфир, друзья, слушать подано.
0: Вечером.

0: Москву денег. Пока.
1: Пока.
2: Вечернее шоу. Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
3: Авторадио и Федеральная пассажирская компания представляют. Хочешь отправиться в путешествие на одном из легендарных туристских поездов? Тогда не пропусти игру «Утренний экспресс» на Авторадио. С 25 мая по 5 июня в утреннем шоу «Поехали!». Дозвонись в эфир, угадай, какой маршрут загадали ведущие, и получи шанс выиграть свою незабываемую поездку.
4: Категория 18+.
5: Партнер проекта АО ФПК. Открывайте Россию на туристских поездах Федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «В Карелию», «Байкальский экспресс», «По Золотому кольцу». Всего более 40 маршрутов. Путешествовать по России лучше поездом.
4: Подробности на rjd.ru.
6: СОС. СОС, прием. Наш самолет разбился в ущелье Адель-Су.
4: СОС, прием.
2: Марк Эйдельштейн, Тина Стоилкович, Степан Белозеров. «Пропасть» в кино с 28 мая, 16+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Белгородскую область снова атаковали дроны, об этом далее.
0: Про главное.
2: В Белгородской области при ударе дрона погибли два мирных жителя, мужчина и женщина. Беспилотник атаковал авто в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщили в региональном оперштабе. В результате детонации дрона повреждено остекление коммерческого объекта. Между тем, в Белгороде установили примерно 800 укрытий для защиты жителей, рассказал мэр Валентин Демидов. В городе также оборудованы более 1000 подвальных помещений в многоквартирных домах и на хозяйственных объектах. Для оперативного доступа в подъезды по сигналу ракетной опасность настроили более 5000 дистанционных контроллеров на домофонах. Для удобства работают интерактивные карты укрытий.
0: Про происшествие.
2: Жителей Балашихи среди ночи разбудил мощный залп фейерверков. Неизвестный подъехал во двор на черном джипе и запустил салют прямо на спортивной площадке. По словам очевидцев, было очень страшно. Звуки от фейерверка были похожи на взрывы. Адвокат, юрист Игорь Скрипко в беседе с Авторадио напомнил об ответственности за такие инициативы.
3: Запуск фейерверка в ночное время на площадке перед домом – это прежде всего нарушение норм пожарной безопасности, и гражданин может быть оштрафован на сумму от 5 до 15 тысяч рублей за это. Кроме того, это нарушение закона о тишине и спокойствии, и здесь штраф может достигать 3000 рублей. В том числе, я думаю, что здесь могут привлечь гражданина и за мелкое хулиганство, поскольку это явно было не какое-то праздничное событие или что-то еще. Явно было намерение напугать жильцов или просто не дать им поспать в силу каких-то личных свойств этого гражданина. Поэтому здесь может быть также применена и статья о мелком хулиганстве с административным арестом до 15 суток.
2: Запуск салютов и фейерверков разрешен и в городе, и на даче, но это необходимо сделать в специально отведенных местах или на открытом пространстве на расстоянии от леса и жилых домов. Кроме того, запускать салют разрешено до 23 часов по местному времени, согласно закону о тишине.
0: Про туризм.
2: Один из самых популярных туристических маршрутов – Кругобайкальскую железную дорогу – временно закрыли для посещения. Ограничения ввели в Прибайкальском национальном парке из-за массового выхода медведей. Как сообщили в заповедном Прибайкалье, в конце мая хищники традиционно спускаются ближе к воде и железнодорожным путям в поисках первой травы. Чаще всего к людям выходят молодые самцы, поведение которых специалисты называют особенно непредсказуемым и потенциально опасным. По данным сотрудников нацпарка, на участке протяженностью около 70 километров зафиксировали почти 40 медведей, что стало рекордом за последние 8 лет.
0: Про книги.
2: Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» продано на аукционе за 23 тысячи долларов. Книга Джоан Роулинг была опубликована в 1997 году и в то время стоила менее 7 долларов. Его купила книжный обозреватель из Шотландии. Женщина так и не нашла времени прочитать роман и убрала его в коробку на чердак. А через 30 лет во время уборки нашла книгу. Отмечается, что издание сохранилось в идеальном состоянии. Его высоко оценили на аукционном рынке. Официальный курс доллара на завтра составил 70 рублей 90 копеек. Курс европейской валюты 82 рубля 72 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Надо сказать, что звезды горят не только в небе. Это явление можно наблюдать даже не поднимая головы. И ближайшее такое состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Именно в этот день там пройдет долгожданная вечеринка года «Большая дискотека Авторадио». На главном танцполе страны со своими главными хитами для вас выступят главные звезды страны. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Хотите отжечь этим летом как никогда раньше, тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас. А сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру, категория 12+. Ну а прямо сейчас в эфире Марат Волошин. Делайте громче свои приемники. Всем привет!
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
4: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
3: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется.
4: Ровно в 17 часов.
3: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение.
3: Смотри на Муз-ТВ.
4: Слушай на Авторадио.
3: 16+.
5: Авторадио.

Как по мне, немного грустное место «Замок из дождя», поэтому, если позволите, друзья, я хотел бы вас пригласить в другое. Вам всем прекрасно известно, что уже очень скоро, 4 июля, в Москве, на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозное музыкальное событие «Большая дискотека Авторадио», где главные звезды страны споют для вас свои главные хиты. Так вот, все, кто уже купил билеты на главный танцпол этого лета, и все, кто собирается это сделать, мы приглашаем как следует подготовиться к нашей встрече, так сказать, потренироваться. По выходным ровно 18:00 включаем Авторадио на максимальную громкость и отдыхаем как следует под крутой микс ваших любимых хитов. Танцуем, подпеваем, отрываемся по полной, чтобы 4 июля показать всему миру, как мы умеем отдыхать и веселиться. И не забывайте, ваш билет на большую дискотеку Авторадио ждет вас на сайте Авторадио.ру. С вами Марат Волошин. Танцуйте и получайте удовольствие вместе с нами, вместе с Авторадио.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Давай сбежим отсюда. Прямо сейчас.
4: Это же наш медовый месяц. Первый, я надеюсь, последний в жизни.
5: Надо прыгать.
6: Вы разобьетесь, если не прыгнете.
7: «Пропасть» в кино с 28 мая. 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: В Белгородской области при ударе беспилотника погибли два мирных жителя, мужчина и женщина. Дрон атаковал авто в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Тем временем при повторной беспилотной атаке на Курскую область пострадали 4 местных жителя. В Таганроге ввели локальный режим ЧС после нападения со стороны Украины. В результате травмы получили 2 женщины. Кроме того, Севастополь пережил ракетный удар и беспилотную атаку.
0: Про президента.
2: Владимир Путин прибыл с 3-дневным визитом в Казахстан. В программе официальная встреча президента со своим коллегой Касым Жомартом Токаевым. Двухсторонние переговоры в узком и расширенных составах. Об этом пишет ТАСС. По итогам визита планируется подписание 16 документов, в том числе совместного заявления о 7 основах дружбы народов. Также стороны проведут презентации совместных проектов от промышленности и беспилотных грузоперевозок до программы по возвращению амурских тигров в Казахстан.
0: Про дату.
2: Сегодня Санкт-Петербург празднует свой 323-й день рождения. В этот день, в 1703 году, император Петр I заложил на Заячьем острове Петропавловскую крепость. Эта дата считается днем основания города на Неве. Историк Лев Лурье напомнил интересные факты о Санкт-Петербурге.
3: Петербург – один из самых молодых городов такого размера в Европе, потому что в V веке до н.э., когда уже расцвела Древняя Греция и уже отцвел Древний Египет, вода Ладожского озера прорвалась по долинам рек Тусна и Мга и образовала Неву, а потом, позже, чем большинство городов Европы, был построен Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – самый большой северный город в мире. Севернее нас нету ни одного города, который был бы хоть как-то сравним с Петербургом по численности населения. Третье заключается в том, что Петербург – самый большой нестоличный город Европы. Третий по населению. После Москвы и Лондона больше, чем Берлин, Париж, Мадрид.
2: В этом году северная столица будет отмечать важную дату целую неделю. Для горожан подготовили свыше 100 праздничных мероприятий. День города отметят концертами, театральными и музыкальными представлениями, выставками, экскурсиями, лекциями и кинопоказами. В программе в том числе значится галоконцерт «Классика» на Дворцовой и ночное шоу «Музыка Дворцового моста» на Адмиралтейской набережной. Оба мероприятия пройдут в пятницу 29 мая.
0: Про путешествия.
2: Названы популярные у российских туристов регионы для отдыха. Как пишет РИА Новости, большинство предстоящим летом выбрали Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург, Крым и Ставропольский край. В списке востребованных также Дагестан. В топе регионы, расположенные на Черноморском побережье. Например, спрос на Крым вырос в годовом выражении почти на 8%.
0: Про работу.
2: Социологи выяснили, как жители России относятся к трудоголизму. 40% участников опроса отнесли себя к этому типу. Некоторые признались, что часто испытывают чувство вины во время отдыха, кто-то просто не имеет других интересов, кроме работы. Официальный курс доллара на завтра – 70 рублей 90 копеек, евро – 82 рубля 72 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, в наше время все-таки принято как-то сглаживать углы и слова с явной негативной окраской заменять на более нейтральные выражения, правда ведь? Вот я бы слово «истеричка» заменил на «человек с высоким эмоциональным фоном». И звучит уж не так обидно. Ну, и можно смело применять в спорах, не боясь кого-то обидеть. Уверен, с вашими эмоциями, друзья, все хорошо. За это отвечает фон музыкальный на Авторадио. И с этого курса мы сбиваться не станем. По-прежнему лучшие мировые артисты будут звучать в нашем приемнике или умной колонке. Желаю вам хорошего завершения среды и доброго вечера.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок «Формула-1».
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
5: Ну и плюс.
0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
7: 58-88-88. Мы все решаем быстро на лету. Останови.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

0: Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+.
0: Авторадио.

Ох, друзья, какая же приятная ностальгия меня посетила сейчас от песни «Хай-фай» «Беспризорник». Ну, честно, это был просто супер-мега-хит времен моей юности. На школьных дискотеках, если диджей заряжал этот трек, на танцполе происходило что-то невероятное. Просто свист, подпевание и просьбы повторить. Ну, тогда «Хай-фай» был, наверное, в лучшей своей форме. Вы вместе с «Авторадиом». Доброго вам вечера. У нас здесь огромное количество прекрасной музыки, под которую можно вспомнить что-то приятное или даже погрустить, а может быть, наоборот, порадоваться, потанцевать этим вечером и зарядиться на свершение нового дня. Поехали! Поехали!

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23:00 в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Кстати, один из замечательных способов хорошо провести время в теплую погоду – это экскурсия по крышам. Мои друзья из северной столицы в один из моих очередных приездов такую устроили. Отличная история, я скажу, получилась. Виды просто невероятные. Какие закаты, и фото на память шикарные. В общем, рекомендую. Если в вашем городе есть такая опция, устройте себе тур по местам с красивым видом. Но обязательно помните о безопасности и посещайте только те объекты, где вход действительно разрешен. Доброго всем вечера еще раз. Среда близится к завершению. И надеюсь, вы отлично отдыхаете в компании Авторадио. Набирайте сил.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты»!

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

0: Никогда не говорите никогда. Даже самые невероятные желания имеют свойство сбываться, это факт. Но важно верить, что с вами произойдет что-то очень важное, хорошее и долгожданное. Простой, казалось бы, совет, но проверенный много раз тысячами людей, и мной в том числе. Так что верьте в лучшее, друзья, это помогает. Приятного вечера желаю всем, кто его проводит в компании с Авторадио. Финалем экватор рабочей недели.
1: В твоих глазах печать греха.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Покорять абсолютно все вершины. Вот к чему стоит стремиться. Естественно, о вершинах я выражаюсь также и образно, но надеюсь, что у вас все обязательно получится. Надеюсь, что вы достигнете целей, которые ставите перед собой, но Авторадио всегда поддержит и добрым словом, и, конечно же, искусством сложения семинот. Доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит, и вот как раз-таки музыка предлагает нам всем расслабиться. Этим мы займемся. Отстань.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, не знаю, как насчет переиграем, а то, что полет нормальный и 4 июня в эфире Авторадио будет разыграна очередная мечта наших слушателей, в этом никаких сомнений. Дамы и господа, леди и джентльмены, 2 миллион из 5 заканчивается. Вот и 2-й суперфинал из 5 очень скоро нас всех накроет. 4 июня, как вы поняли, это случится. Поэтому загляните на сайт Авторадио, замените гудок в мобильном на наш фирменный гимн, и удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это, и, возможно, 4 июня повезет именно вам, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Плюс не забывайте о том, что в предстоящие выходные мы играем в турборежиме, нас ждет супер-уикенд, а значит, рулетка будет останавливаться каждый час, а значит, и субботу, и воскресенье спланируйте таким образом, чтобы мы всегда были где-то неподалеку. Предвкушаем большой эфирный праздник и делаем это, как всегда, на 10 из 10.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1 в России. Движение.

Однозначно, между нами любовь, она давно проверенная временем, а значит, возможно, она и бесконечная. Десятилетия Авторадио остаются рядом с вами. Спасибо каждому, кто отвечает нам взаимностью, поэтому FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки, как настроиться. На нас решать только вам, а я лишь скажу, здравствуйте, тысячи городов и миллионы прекрасных слушателей. В студии Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
1: 4 июня на Авторадио.
5: 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.